Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People Is Clear, то есть «Помойка» или «Чем болеют наши люди» — понятно. Слушаем песню «Impostor» — «Самозванец».

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт-оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт-оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото». Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000.

Max Rabe и Palast Orchester «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonia», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

Танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Двейшенность Мюзак, Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-Up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-Up Populaire».

Паскаль Камелад, Катап Попюляр с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Memoir d'un ventriloque», то есть «Воспоминание чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с Катап Попюляр, и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

«Вознесение Марии Магдалины», альбом «Лекато Попюлер» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone», все время вышло, песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Это моя война. Я так воюю.
8: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
9: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
8: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
10: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
11: Без грима.
10: Попудрят патологоанатомы потом.
9: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Ничего не перепутали?
8: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
9: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
8: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
9: С Петром Верзиловым, на которого якобы
8: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
9: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
8: Да.
9: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
8: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
9: Но есть бодигарды, телохранители?
8: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
9: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
8: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
9: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
8: А что?
9: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
8: Смысла нет, но опять-таки ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
9: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
8: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
9: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
8: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
9: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
8: Идеи, ну, в основном мы уже про идеи, не про людей.
9: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
8: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
9: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и её команде, нежели Ходорковскому или другим?
8: Нет, абсолютно не так.
9: Итак.
8: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
9: Оппозиция
8: я
9: за границей...
8: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
10: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычные утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
9: Вас не влюбили?
10: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
9: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
8: Нет.
9: Не отпускает Россия.
8: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
9: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
8: да,
9: этот человек.
8: Да, мне
9: вот...
8: кажется, я его видел даже физически.
9: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
8: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
9: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
8: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни Дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подробинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
9: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
8: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
9: Но косвенно все равно он на это реагирует?
8: Нет, косвенно никак не реагирует.
9: Это бьет по деньгам?
8: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
9: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
8: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
9: То есть вот туда
8: это,
9: надо бить?
8: Это, что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
9: 20-го. Сентября.
8: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
9: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
8: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
9: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
8: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
9: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
8: Да, конечно.
9: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым что... с трудом налаживаются отношения.
8: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
9: И... В этом цинизм этой войны.
8: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
9: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
8: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
9: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
8: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
9: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
8: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
9: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
8: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
10: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
9: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
8: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
9: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
8: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
9: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
12: Ну, так. Ну, красавчик. Вдячні йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі, да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
9: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
8: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдану позвати всіх здесь, в Ригі, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
9: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
8: Не скажу.
9: С Зеленским у вас была встреча?
8: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
9: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
8: Как дома.
9: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
8: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
9: В смысле, очень большой?
8: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
10: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
9: Были бы помоложе, лет 20-25?
8: Было, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
9: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
8: Подрались, это смешно. Сказать.
9: Вас побили или вы побили?
8: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
9: Его посчитали жертвой. Но чем закончилась эта история?
8: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
9: Что они хотели?
8: Кто?
9: Те, кто напал на вас.
8: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
9: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
8: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
9: В том числе, да, и в Англии.
8: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
9: Как у вас сейчас английским?
8: Плохо, как видите.
9: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
8: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
9: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
8: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
9: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
8: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
9: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
8: Нет. А чему тут улыбаться?
9: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
8: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
9: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
8: Как это исчезнет?
9: Или мы переоцениваем роль одного человека?
8: Нет, как он исчезнет?
9: Ну, умрет.
8: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
9: Да.
8: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
9: Скажите...
8: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
9: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
8: Маленков.
9: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
8: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
9: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
8: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми

0: недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
1: Аккуратно,
0: или это всего
1: да.
0: лишь.
1: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было. Я удивился.
0: Заходили с Евросети.
1: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
0: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
1: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
0: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
1: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
0: Ну, тут мне напоминает Навального.
1: Дворник старый, молодым вперед шагать.
0: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
1: безусловно,
0: которые не имеют никакого отношения к нынешней
1: безусловно,
0: власти.
1: Поэтому Путин его и убил.
0: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
1: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
0: Вот вы мне рассказывали,
1: верой,
0: что
1: правды,
0: вы давали хорошую зарплату
1: верой,
0: своему
1: правды,
0: сотруднику,
1: по
0: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
1: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
0: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
1: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
0: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
1: Что, не воровать у себя?
0: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
1: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
0: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
1: Конечно.
0: То есть вы не образец для подражания?
1: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
0: А вы начальник добрый или жесткий?
1: Вспыльчивый. Добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
0: Справедливость остается при этом? Не факт.
1: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
0: Мягкий?
1: На самом деле, да.
0: Страдает от этого бизнеса?
1: Страдает.
0: От того, что вы мягкий?
1: Да, конечно.
0: Увольняете, переживаете?
1: Безусловно.
0: Или туда ему дорога?
1: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
2: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
0: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
1: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
0: Дмитрию Медведеву.
1: Дмитрию
0: и Владиславу
1: Медведеву,
0: Суркову.
1: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему,

0: помощница, она была тогда, Медведеву и сказал, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте. И руководство страны шлет вам привет.
1: Вы не купились на эту приманку.
0: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
0: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: Бизнес.
0: бизнес. Да.
1: А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все
1: Ага.
0: ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, а вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются
0: Пусть
1: наверх?
0: сами карабкаются, конечно.
1: Не
0: Ни в
1: помогаете,
0: коем случае.
1: насколько они успешны?
0: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы
0: Они
1: хотите,
0: все,
1: чтобы...
0: у них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: Может быть, будет
1: тревожит или
0: далеко,
1: нет?
0: может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое незашкварный режим?
0: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите,
0: Ну и
1: а
0: вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь,
0: 18.
1: 17 лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас,
0: Нет, я не
1: ну, миллионы
0: предполагал,
1: людей поддержат эту войну и так далее.
0: я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки, это непосредственно идет Сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это был 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не
0: нет,
1: будут,
0: фантазировать,
1: мы не знаем.
0: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, как посмотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то
0: договоренность? Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной, самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды
0: бросили... Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, да, но вы знаете, когда предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На то мы стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской
0: налоговой. Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд и еще 1,5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
0: Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон.
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия.
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешней возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров-солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это будет, это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Диденко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественно сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-м, 92-м, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады «Озона».
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91-го года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91-го года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да, даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, и затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 85 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего ход расчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышибло как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
0: Ну, там, Даймонд.
1: То, да. Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенции, уход Валенции, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Нижней Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены. Но так или иначе, они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат. И ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
0: То есть, ну, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну, вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система, а то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь значительно мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было поднято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
0: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая... не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
1: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
0: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
1: Ну, слушайте, окончательно мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
0: да, уничтожить. Естественно, да.
1: Нет. И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
0: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
1: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
0: Ухватили. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Иноземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 91 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 21 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным. Да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявила дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть, под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине, какой-то имеет, да, и, что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность, это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля в ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз. Греческие колонии, да? Британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор. Похожий на выбор Восточной Европы.

0: сказать, граница проходит внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационны. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: Да.
0: они появились при Алексее Михайловиче
1: Да.
0: после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Русско... Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей
0: Это
1: и
0: подчеркивается.
1: входит в большую
0: Это
1: европейскую
0: подчеркивается
1: концерт,
0: два
1: да, в большую
0: смысла.
1: европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически, она возвращается туда, в великую степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переяславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переяславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переяславской Рады прошло, слава богу,
1: Ну,
0: еще 50 лет, когда она
1: Петр
0: совершенно не была.
1: потянулся. Петр-то потянулся как
0: Да,
1: раз.
0: но это было позже. Это
1: Ну,
0: было
1: через
0: позже. И
1: полвека,
0: Петр
1: да.
0: потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее, да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронно, да, Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме, и в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора, да, но в любом случае, сейчас не будем в детали, Петр пошел позже, он пошел вовсе не через Украину, он пошел совсем другим путем, и его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переяславской Радой. Вот ментальный момент середины XVII века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переяславской Радой и 1721 годом, это
1: Северная
0: был
1: война,
0: период, когда
1: да.
0: Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское
1: Вот уже
0: строительство.
1: большой,
0: Поэтому Петр
1: да,
0: ее так, собственно,
1: большая евразийская история.
0: и назвал.
1: Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства? Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й. Каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она, в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история.

0: Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот, и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно, да. Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям, с серьезным национальным присутствием, провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка Шотландии и так далее. Да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Ну, это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. И с тех пор прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
0: ну
1: учить.
0: Да, они в России а еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
1: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
0: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
1: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да, нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична, она, наоборот, деэкспансионистская. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем, что-то экспансироваться, да, это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат, или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да, тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя. скорее, чем попыткой...
0: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии и для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была... Ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
1: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
0: Да.
1: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферией была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
0: Такой транзитной территорией, да.
1: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые... могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без Путина.
1: Это да.
0: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
1: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м. Потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая – у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серпомолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, и, скажем так, капитализировать свою политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
0: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части да, человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
1: Конечно.
0: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все вспомните поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Знаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которые Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского попорядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и уна Россия тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологически, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию по производству авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
0: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
4: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
7: Давай к нам!
8: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
7: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
8: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
9: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
8: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
9: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
8: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
9: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
10: Что у кого-то на что?
8: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Марьяна.
4: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
10: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
4: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
10: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
4: Что-то из этой...
10: Частями смотрел.
4: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
10: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
4: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, и тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
10: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
4: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
10: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
4: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
10: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ в кавычках «безопасно» никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
4: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
10: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
4: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
8: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
11: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
12: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
8: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
13: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
14: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
8: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
15: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, и вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года.

0: образование. Да, но это какое-то продление, там еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз введение вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит,

0: эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
0: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров.
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Угу. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено в сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни Ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще 3 других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
9: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275. Но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из Throwing Muses. Группа называется 50-Foot Wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется Black Pearl, «Черная жемчужина». Как всегда, у Кирстен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave, новейший альбом этого ее побочного коллектива, называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 1985 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото». Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000.

Max Rabe и Palast Orchestra «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Max Rabe, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Max Rabe, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Симфония», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Движенность Мюзак Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secrète», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremon Foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cat Up Populaire» — «Популярная вырезка».

Чайковский. Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Девичьянист Мюзак», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Catap Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эльдон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышла песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война. это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
6: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
7: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
8: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, Это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
7: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
9: Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе в Шали, и в том числе в Аханьюрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
6: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
7: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
10: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме убитые горем матери погибших разных удачных солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
11: Я не помню, чтобы расследование очевидному преступлению столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот эту она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
6: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
12: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
6: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
13: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченские народы считают, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. при такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
7: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
14: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
6: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
15: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
7: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
15: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи, в чем я сомневаюсь. Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
7: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
6: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания Ордена Мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
7: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
16: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. Колонны против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
6: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
16: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убит мой адвокат.
6: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
7: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
6: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
8: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанными. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
6: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который

0: расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что на самом деле есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
1: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
0: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
1: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
0: Сьюзи Вайлс?
1: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
0: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
1: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
0: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам демократической партии в Конгрессе, им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать

0: заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты, насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
1: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен. То есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
0: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
1: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточные судебные решения. Это такая сложная тема.
0: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которая них не обязательно, можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
1: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовое ведомство принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы это это просто не дело администрации?
0: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в Штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в Штатах, решают Штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают Штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
1: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
0: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в Штатах.
1: Это предсказание мы увидим.
0: Это прогноз,
1: мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
0: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
1: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетбола,
0: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
1: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
0: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой, низкооплачиваемой, в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
1: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что ну, многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая, и внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
0: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли, был такой баскетболист, который потом стал сенатором, и он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
1: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок. Но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
0: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что эта лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да, она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
1: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
0: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции, и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком кампанию.
1: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
0: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
1: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
0: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в, как бы, в трансфобную кампанию.
1: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
0: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров в первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендеров, трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались, как бы, первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
1: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
0: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Ну, если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
1: А в школе допустят, это вызывает...
0: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта. И, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
1: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школы, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением. А республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
0: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
1: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радость от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
0: Ага, спасибо.
1: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ую купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
12: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
14: Быстро.
11: 2020 год. Участницы «Пусси Райот» Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
13: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
11: За акции и публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
14: Ну и все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
11: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
14: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
11: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
14: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
15: Что-то у кого-то на что.
11: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марьяна.
12: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
16: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот, и совершенно не всегда та информация, которая, значит, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
12: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
16: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
12: Что-то из этой...
16: Частями смотрел.
12: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
16: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
12: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя? Или что?
16: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
12: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
16: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
12: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
16: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мне не сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
12: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
16: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то то он потом никогда не отмоется. Его и на работу не возьмут. И дружить с ним не будут. И общаться с ним не будут. Он будет изгоем общества до конца своих дней. Ну, или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну, вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
12: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
15: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
17: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
18: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
15: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
19: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
20: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
15: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
21: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз введение вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитые льготное поступление для детей, участников

0: а просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе об образовании вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 50%. 2,7%, переходящие

0: ходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
0: больше сталеваров.
1: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
0: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
1: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы, вот и вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
0: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
1: это
0: понимание.
1: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
0: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация.
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных, определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще 3 других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
0: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио «Свобода» — мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
9: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
10: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма. На 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там, в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И, тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф, показал Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававший надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении, вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамичек-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношения после восстания 1963 года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак, ну, где могли изобрести бесшумный револьвер в Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться, и поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона, но боялись не попасть, и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах такая рогатка, которая стреляла до 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, это очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось. Нет московской прописки. Женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал. Задача архивистов хранить. Вот, понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвечу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. Архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов известных масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый «Новый орел». И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что... и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
11: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
10: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталин, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению, это в Пушкинском доме хранятся карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
12: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
10: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК Комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде» везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося из живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз замуж. Это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно в Вологодской, Ростовской, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда, меня это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». В трех письмах была эта цитата «Как хронику чувств перечтем». Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что и там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком, но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации, я ее защитил в 83-м году, и документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране. Масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. Меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальность эмоциональная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком, воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в восьмом, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди. Годы жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. И Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников руководила отделом, а у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители, договариваться с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В

0: опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знала его тесной привязки к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд Вашем. Сегодня нет ссылки на российский архив. И ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
1: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав. Да? Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание «Неизвестной черной книги», Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было

0: отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовкой неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в черной книге была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов черной книги. И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером у меня раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. И говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я ему говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть неизвестная черная книга и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге, сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего. Но и фиксация о евреях с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев в Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Вот нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто, сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем, он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да? Он их не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала. Я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который... Вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
2: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько, как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохрани мои письма», письма и дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность – то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложную, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
12: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться. И хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
11: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
12: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Гинзбургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
11: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
13: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
14: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
13: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
11: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
12: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неометаболизм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
11: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
12: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы нацистской Германии, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
11: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
12: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии Мы точно знаем дату. В 1764 году Волпл пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
11: Дорогу от романтического поместья графа Волпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
12: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
11: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
12: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО про

0: оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
1: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
0: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о конвенции о геноциде.
2: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
0: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
3: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более

0: довольна решением суда, чем Украина.
1: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
2: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
0: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
3: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
4: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
4: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
5: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
6: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
7: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
6: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
7: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
6: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
7: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
5: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
8: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
5: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
8: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
5: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
8: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны. мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно Конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В Конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственно убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
9: Это и součасти тех народных правных систем.
5: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
4: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
5: Когда Лемкину удалось добиться принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
4: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали Конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
5: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
8: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть Конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
5: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
3: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к венецианскому купцу кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – «Островом почтальона». В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – иммигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец».
0: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. Европейский час поверх барьеров. Сегодня в нашей программе скульптор и джазмен Вячеслав Ирманов «Глазами дочери». Портрет ведущего немецкого литературного критика Райха Раницкого. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов. Юбилей мастера вальсов. Начнем с Литвы. В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка изделий народных мастеров «Козюкас». У нее 400-летняя история. Из Вильнюса Ирина Петерс.
4: Смешное для русского уха игривое слово «козюкас» – это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Еще в 1602 году Папа Римский возвел его, королевича, в ранг святых. С той древней поры и идет традиция проводить в первые мартовские выходные храмовый праздник и веселую ярмарку. Она давно заслонила церковное почитание святого. Если в Литве в эти дни поздравляют, так это с именинами мужчин и женщин Казимиров и Казимир. Одна из старейших в Европе уцелевшая до наших дней ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, Украины. Привозят они сюда рукодельные вещицы из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, вязаные и тканные, собранные из сухих цветов, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Здесь почти не встретишь ширпотреба. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных литовским народным традициям. Вильнюсский предприниматель Витянис Урба.
5: Другие страны, что в моде, то они делают. А у нас делается, исходя из традиций, наши ремесленники больше смотрят вперед, больше экспериментируют. И все за границей, все иностранцы удивляются, как вы так придумали, что-то новое, такое мы не видели. Это наш стиль, может быть, он имеет перспективы.
4: Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда козюкас изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарке предстоит выдержать вал глобализации. Представитель Вильнюсской мэрии Гедиминас Руткаускас.
6: Этнографическая культура, так как она сохранилась здесь, те уходящие обычаи, они очень интересны, привлекательны. Наши изделия, они еще имеют характер какой-то свойственности, хотя тоже мы теряем понемножку свои традиции. И насколько мы их не потеряем, будет зависеть, насколько мы останемся интересны западным.
7: И сами себе тоже, да, добавили?
6: Конечно.
4: Радующие глаз горшочки, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, батик, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота найдет своего покупателя. Их с каждым годом все больше. Если в советские годы специально на ярмарку Козюкаса люди приезжали целыми автобусами из Москвы и Ленинграда, то теперь больше с западной стороны. Разноязыкий туристический десант сметает недорогие по немецким, английским или датским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревенском стиле.
7: Вот эти плетеные чудные изделия, даже вот бра есть, лампа, да, и вазы, и сундуки, и кресла. Ну, про корзины мы уже не говорим, и что же здесь такое?
8: Кухня, ширма у нас тоже есть, светильники прекрасные, аксессуары для камина. Видите, Вильнюс очень растет, и люди имеют деньги, и покупают. Мы хотим заработать то, что вот творим, делаем. И очень любят, каждый год приходит хорошим, красивым изделием.
7: А кто для вас желанный покупатель? Вот уже старый, проверенный из России, из Беларуси, да, или из западного направления.
8: Русские тоже покупают, как и в Западе. Вот с России, из Казахстана они тоже приходят, покупают по той же цене и говорят, какая чудеса.
7: Ну, не буду мешать, вот покупательница стоит. Каждый год прихожу, но интересно.
9: чудесно, куда ни подойдешь. Все красивое, как праздник. Но вот зашла вот здесь, ну, весело как-то. И посмотреть, и эти люди какие-то симпатичные, добрые, добрее.
4: На Козюкосе не бывает скучно. Повсюду музыка, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни тут же пекут блины, а для тех, кто совсем замерз, горячий суп из пива. Погреться можно и в городке мастеров. Вот кузнецы и настоящие старинные меха раздувают огонь. Хотите подкову на счастье? Пожалуйста. А гончары сделают посуду по вашему заказу. Походим по ярмарке. Вот продаются тонко расписанные огромные яйца. Оказывается, страусиные.
10: У нас выращивают страусы. Мы как любители.
4: А чем расписываете?
10: Воском. Это настоящий пчелиный воск.
4: Как страусы чувствуют себя в литовском климате?
10: А ничего, такое время они на воздухе. До -5.
4: Издалека слышен смех бойкой продавщицы рогаток. Она утверждает, что с помощью рогатки можно отправлять бесплатные СМС.
11: Это рогатки-шмогатки. А затем поспим по-литовски. Это на балкончик, вот, беру записочку, девочки, кроме Джульетти, раз и послал. И бесплатно. СМС-рогатка. Это дерево натуральное, понимаете?
12: В прошлый раз у нас последнюю рогатку Будрайтис купил.
11: Будрайтис купил.
4: Будрайтис?
11: Да. Я очень радовался, говорит, слава богу, что нашел.
4: Для чего не рассказал?
11: Нет, он говорит, это эксклюзив. Это испокон веков принято, чтобы рогатку мальчик имел. Нельзя стрелять ни в птичек, ни в кошечек, но в цель надо пострелять мальчику.
4: Слышу рядом с собой, кажется, эстонский акцент. Да, не ошиблась.
13: Я абсолютно уверен, что таких больших ярмарок не очень-то и много в Европе. Очень много иностранцев здесь. Разных языков можно слыхать.
14: Самая оригинальная вещичка, которую вы когда-нибудь здесь приобрели?
13: Такие вещи, которые употреблялись в средневековье как оружие. Деревянные и имеют такие острые наконечники. Атаковать можно.
14: Говорят, на таких ярмарках, если ничего не купишь, то приобретешь хорошее настроение.
13: Ну, это точно.
4: Итак, нестареющая вильнюсская ярмарка Козюкоса торжествует в очередной раз. Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры, до этого пребывавшей в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого такой особенной? Покажет время.
0: О главной литовской ярмарке «Козюкос» рассказывала Ирина Петерс. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов выпустил в Париже историк эмиграции Андрей Корляков. Это не первая книга собирателя и исследователя. Беседу вел Дмитрий Савицкий.
15: Итак, Андрей Корляков, вы выпускаете книжные парижской ярмарки к салону книг на Версальских воротах. Ваш новый фотоальбом, вашу новую книгу о русской эмиграции. Какая по счету эта книга?
16: По счету это четвертая книга, но в серии под названием «Русская эмиграция в фотографиях» это третья книга. Я их предпочитаю называть альбомами, то есть фотоальбомы или фотохроника. Третий альбом называется он «На пути к успеху». Я видел определенный смысл в этом названии. Мне сначала предлагали сделать начало эмиграции, о том, как люди покинули Россию и оказались в Константинополе, Болгарии, Сербии, в Германии и других странах. Этот том будет называться «Исход», по-французски «Экзод». Книгу я начал готовить, но в определенный момент решил остановиться и взяться за фотоальбом «На пути к успеху». Мне нужно было закончить все-таки второй том, который был посвящен полностью Франции, хотя были некоторые моменты, связанные с Бельгией и с африканскими франкоговорящими колониями Бельгии и Франции. «На пути к успеху» – что я имел в виду? Люди, которые оказались без каких-либо средств к существованию в эмиграции, уже во Франции, они начали создавать небольшие, маленькие предприятия, магазины, ателье. И вот это все нужно было показать. Нужно было показать, что люди не упали духом, что они в состоянии были работать, и сработала так называемая система «D». По-французски очень хорошо определяется, то есть «débrouille-toi». Попытайся выкрутиться из любого положения. И вот русские начали выкручиваться. Даже на заводе «Рено» одно время стоял вопрос в анкете тех, кто устраивался на завод «Рено», имели ли вы свой собственный ресторан? Потому что русские эмигранты держали практически все русские рестораны, но за неумением вести дела они, эти рестораны, были вынуждены закрывать. Прогорали рестораны. Также прогорали и дома моды, прогорали и другие предприятия, ателье по ремонту приемников. В те времена очень большое распространение получили радиоприемники, которых называли во Франции ТСФ. стало появляться телевидение во Франции, и мне нужно было показать о том, как люди работали по всей Франции. Я на этот раз взял не только Париж, но и различные русские уголки, поэтому глава и так и называется «По русским уголкам». Очень нежное такое название. Главному русскому уголку под Парижем я, конечно, отношу Сен-Женевьев-де-Буа. Нужно было показать о том, как возник этот старческий дом. Потом стали строить небольшую красивую церковь Успения на кладбище Сен-Женевьев, как закладывали краеугольный камень. Все это очень трогательно. И к тому же снимки, которые мне попались в руки от известного священника в эмиграции, который вернулся после войны в Россию, отец Борис Старк, и у него собирался альбом первых фотографий Сен-Женевьев и даже аэрофотосъемка.
15: И какого качества эти фотографии? Они вполне приемлемы или приходится очень много работать над тем, чтобы их реставрировать?
16: Фотографии, скажем так, средние, но от альбома к альбому я совершенствую мастерство реставрации этих фотографий, поэтому самая главная для меня проблема – это чтобы фотографии были все одинаковые, чтобы темные превратить, скажем, в средние тона, а самые бледные сделать, чтобы они приближались более контрастным фотографиям. Поэтому я работаю над реставрацией, и это не означает, что я там убираю какого-то персонажа на этой фотографии. Нет, я просто лишь ретуширую маленькие точки, царапины, разорванные места или уголочки на фотографиях.
15: Но это очень трудоемкая работа.
16: В среднем каждой фотографии я посвящаю примерно от 20 до 90 минут. Начиная с третьего тома, книги будут выходить тематически. Работа, успех, будут дети, будет культура, будет кино, будет театр, то есть все будет тематически. Таким образом, все фотографии, которые я отсканировал и которые я буду сканировать, они будут все входить в свои тематические тома.
15: Какой из ваших альбомов вам самому больше нравится?
16: Тот, который я еще не создал. Он будет называться «Русская культура в изгнании». Я уже проанонсировал его на обложке вот этого третьего тома. Я думаю, что он будет заключать эту серию и будет самым главным альбомом, потому что я буду его выполнять не только в черно-белом изображении, но, думаю, добавлю какой-нибудь дополнительный цвет или слегка желтоватый или синеватый цвет, и тогда получится двухтонное изображение.
15: То есть будет уже сепия?
16: Сепия мне еще до этого далеко, потому что сепия – это 4 цвета, а здесь будет 2 цвета. Называется двухтонное изображение.
15: И кто будет входить в этот ваш новый проект? Кто уже у вас есть в руках, в архиве вашем?
16: Когда я занимался разделением 6 тысяч этих фотографий, то пришлось всю культуру отложить в сторону. Войдет в фотоальбом «Русская культура в изгнании» 1200 снимков, начиная от кадетского оркестра или хора, заканчивая самыми великими русскими мастерами, такими как Федор Шаляпин и, допустим, Елена Садовень, известная оперная певица, которую называли «Шаляпин в юбке». Они будут красотой этого альбома. Но и помимо них еще и десятки, может быть, даже сотни неизвестных маленьких, скажем так, музыкальных объединений на уровне дуэтов, квартетов или джазовых групп. В частности, я вставлю обязательно туда известного Алика Синявина, который выступал с Джанго Рейнхардом. Замечательные его попались документы, и они обязательно войдут. Ну и кроме того, художники, которые создали славу так называемой Париж школы. Там будут фотографии и нам всем известного и любимого Репина, который скончался в эмиграции в Финляндии, в Коколе. Там будут фотографии русских художников, которые покинули Францию, переехали в Америку. Там будут фотографии, снимки Паула Трубецкого. Скажем, будут очень много снимков Лифаря с теми художниками, которыми он общался для создания своих балетов. Александр Николаевич Бенуа, тот же самый Мстислав Валерьянович Добужинский. Там будут художники Сорин и многие-многие-многие другие.
0: Беседу с Андреем Корляковым вел Дмитрий Савицкий.

0: Шекспир на киноэкране. Наш корреспондент в Неаполе Михаил Талалай.
1: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к «Венецианскому купцу» кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – островом почтальона. В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Родители дали сыну даже двойное имя. В знак признательности к новой родине в ЗАГСе ему приписали и второе имя Джеймс. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец», поставленным другим американцем итальянского происхождения Фрэнсисом Копполой. И затем эта звезда уже не закатывалась. Сейчас актеру 65 лет, и шекспировский ростовщик Шейлок – вершина кинокарьеры Аль Пачино. Кстати, несколько лет тому назад на очередном венецианском фестивале ему вручили «Золотого льва» именно за блестящую карьеру. В «Венецианскую лагуну» он вернулся вместе с Майклом Редфордом на съемки этого своего последнего фильма. Произошло чудесное совпадение. Так называемые «шекспировские страсти» полностью подошли амплуа Аль Пачино. Он это знал. Актер один раз, не очень удачно, сам поставил фильм «Looking for Richard» в поисках Ричарда, дань шекспировской драме «Ричард III», представленная в форме почти документального кинодневника. В новом фильме хороши и другие актеры, не буду называть их имена. Все они остались в тени великого Аль Пачино. Эти актеры сыграли благородного юношу Бассанио, его возлюбленную княжну Порцию. Именно из-за этой любви друг юноши, венецианский купец Антонио, одолжил гигантскую сумму у ростовщика Шейлока. Одолжил без процентов, но в случае неуплаты долга Антонио должен был отдать ростовщику фунт собственного мяса. И мстительный Шейлок потребовал вырезать у него сердце. Все, впрочем, кончилось для всех благополучно, кроме иудея Шейлока, в итоге разоренного и насильно обращенного в католичество. Теперь этот трагический персонаж Шекспира навсегда будет иметь лицо сицилианца родом из Нью-Йорка.
0: О Шекспире на киноэкране рассказывал Михаил Талалай. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Королевский двор Великобритании принял решение об учреждении новой награды, предназначенной специально для музыкантов. Теперь, помимо знаков отличия Британской империи различных степеней, будет вручаться Queen's Medal of Music – музыкальная медаль королевы. Основная цель этой высокой монаршей награды – повысить интерес к британской музыке в обществе и отметить тех, чья работа широко повлияла на музыкальное развитие нации. Причем организаторы обещают, что медаль будет присваиваться вне зависимости от национальности и гражданства. Первые медали будут вручены 22 ноября, в день покровительницы музыки Святой Сесилии. Главой комитета по награждению назначен придворный композитор Елизаветы II, сэр Питер Максвелл Дэвис. А на следующий день после учреждения награды Queen's Medal of Music в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, на котором королева Елизавета встретилась с живыми легендами британской рок-музыки Джеффом Беком, Джимми Пейджем из Led Zeppelin, Брайаном Мэем из группы Queen и Эриком Клэптоном. Встреча не обошлась без маленького забавного недоразумения. Первоначально королева не признала в лицо своих знаменитых подданных и в светской беседе полюбопытствовала, чем они занимаются в жизни. Однако рок-звезды и патриоты ничуть не обиделись и заявили, что августейшей особе знать их в лицо совершенно не обязательно. А сам факт знакомства с королевой для них является большой честью.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и 19 век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус-младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящны. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса.
2: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. На волнах радио «Свобода» Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой.

0: Продолжаем программу. Марсель Рай-Храницкий, патриарх немецкой литературной критики, законодатель иерархии ценностей в послевоенной литературе германоязычного пространства. Его портрет представит наш берлинский автор Юрий Векслер.
1: Он по-прежнему авторитетен и независим, по-прежнему блестяще пишет и убедительно аргументирует. И говорит он тоже замечательно, речь его характерна и узнаваема, даже чересчур.
2: Es ist ein Teil dieses Buches, der sich besonders für eine Verfilmung geeignet ist. Also von meiner Schulzeit in Berlin an, wo ich am Anfang des Films, also 16, 17 Jahre alt wäre, bis zum Kriegsende. Am Kriegsende war ich 24 Jahre alt. Das heißt mit anderen Worten.
1: Этот голос, этот кажущийся безапелляционным тон, знаком миллионам людей, понимающих немецкий. Еще более знакомы читателям эссе этого человека. Цитата. «Большинство пишущих понимают в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». Автор этой фразы, по-своему доказывающий необходимость профессии литературного критика, Марсель Рай-Храницкий, всю жизнь то и дело вызывавший споры и скандалы своими суждениями, умудрявшийся сделать своими врагами многих, как оказалось, друзей писателей Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, и сумевший вернуть дружбу и расположение многих из них, Рай-Храницкий произнес однажды: «Справедливость – это не миссия критика, это миссия Бога». И добавил: «Кто пишет, провоцирует». Его книга воспоминаний «Моя жизнь», по мнению даже его недругов, является неоценимым вкладом в немецкую литературу и мемуаристику. Марселю Рай-Храницкому, как говорится, было что вспомнить. Родившийся в 1920 году в Польше в еврейской семье, он в детстве оказался в Берлине, с блеском закончил гимназию, но в 1938 году семья была депортирована обратно в Польшу. Его родители и старший брат погибли в концлагере. Сам он работал некоторое время переводчиком в варшавском гетто, был близок к организаторам сопротивления. Там же в гетто встретил любовь своей жизни, с которой живет в счастливом браке и по сей день. В 1943 году ему вместе с молодой женой удался побег, и некоторое время Марсель и его Тося скрывались в доме у одной польской пары в пригороде Варшавы. Рай-Храницкий на вопросы о том, что помогало ему выжить, говорит:
3: «Для меня возможность на время убегать от реальности варшавского гетто давала музыка. Музыка играла огромную роль».
1: Рай-Храницкий – автор книги «Музыка в варшавском гетто». Он был ведущим в фильме с таким же названием, который снял Кшиштоф Зануссі. Жившие в гетто музыканты устраивали концерты, в которых звучала музыка Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Гайдна, Вебера и Мендельсона Бартольди.

0: Марсель Райхраницкий.
1: В течение всего военного времени я не прочитал ни одного романа. Зато охотно читал вместе с моей женой стихи. Это да. В том числе Гёте и Гейне. Но не романы. Бывают ситуации, когда у человека нет терпения читать роман, когда не хватает сосредоточения для того, чтобы окунуться в какой-нибудь эпический мир. Потому что не знаешь, будешь ли ты жив завтра.
0: Но литература в какой-то мере тоже помогала.
1: Я
2: попытался из драм, которые я знал, из «Коварства и любви», из «Гамлета», из «Эгмонта», сделать устные рассказы, которые могли бы как-то заинтересовать двух моих слушателей, польскую пару, у которой мы прятались. Я при этом никогда не говорил, что это история такого-то автора, Шекспира, например. Да мои слушатели никогда о нем и не слышали, и им это было неважно. Я же пытался сделать истории полными напряжения, и для этого ужасно их вульгаризировал. Ужасно.
0: Часовое ток-шоу, которое раз в неделю по Первому немецкому каналу ведет Райнхольд Бекман, строится таким образом, что примерно 25 минут ведущий говорит с двумя собеседниками, затем с двумя другими, и еще 10 минут тратится на попытки соединить четырех гостей в разговоре на одну тему. В первой половине ток-шоу гостями были Марсель Райхраницкий и Хельмут Карасик, а во второй – две высокородные подруги, немка венгерского происхождения, княгиня Глория фон Турн-Унтаксис и итальянская принцесса Алессандра Боргезе из того рода, который дал двух понтификов католической церкви. Обе дамы бурно провели молодость и во второй половине жизни вспомнили, если не о Боге, то о своем

0: Княгиня Глория на вопрос ведущего, не шокирует ли ее услышанное, ответила.
1: Я его прекрасно понимаю. Он все-таки еврей, и как еврей, он иначе относится к лидеру католической церкви, чем мы, католики. Это абсолютно нормально, и меня не коробит то, что он так говорит. Я могу это понять, так же, как и он может понять, почему мы реагируем эмоционально.
0: В ходе беседы был задан вопрос, не воспринимал ли когда-нибудь Райх Раницкий в период своего пребывания в Варшавском гетто, например, или в другие военные годы немецкий как враждебный ему язык, как язык врага.
2: Этого у меня никогда не было. Само представление такого рода мне чуждо. Тогда я должен был бы ненавидеть Бетховена и Брамса тоже. Язык преступников, язык врагов. Что это такое? Меня однажды спросил один варшавский дурак. Это было в ГДР. «Как вы можете говорить на этом языке, на языке Гитлера?» Я сказал ему в ответ медленно, а он был коммунистом. «Это не язык Гитлера, а язык Карла Маркса и Фридриха Энгельса». И он заткнулся. На все это есть ответ Фридриха Ницше. Он сказал однажды, и я это всегда помню. «Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Никогда. Тот, кто сегодня говорит, я люблю испанцев, тот завтра скажет, я ненавижу турок». Или наоборот, все равно. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Любить надо, но индивидуумов.
3: Портрет Марселя Райха Раницкого представил Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В этом году исполняется 10 лет со дня смерти Вячеслава Николаевича Вацлава Ирманова, русского скульптора и джазового певца, прожившего свою жизнь в Праге. О Вячеславе Ирманове Нелли Павласкова.

0: пел Вячеслав Ирманов. Я попросила дочь Ирманова, Екатерину, известного чешского психолога, рассказать немного об истории семьи и о том, как она оказалась в довоенной Чехословакии.
1: Мой отец, Вячеслав Ирманов, родился в 19-м году в Анапе, куда семья бежала из Петербурга во время гражданской войны. Но и оттуда им, наконец, пришлось бежать. Мама и бабушка с 5-летним отцом с трудом выехали в Финляндию, а дед потомственный военный. Его отец, мой прадед, был генералом русской армии, проигравший русско-японскую войну. Воевал в рядах Белой гвардии и, наконец, очутился в Париже, а потом в Праге. Он был потомственным дворянином, учился в Сорбонне. В Праге в эмиграции занимался журналистикой. В 1936 году родители отца воссоединились. Бабушка и 17-летний отец покинули Хельсинки и приехали к деду в Прагу. Семья приняла решение жить в Праге, крупном культурном центре тогдашней Европы. А Финляндия считалась глухой окраиной континента в те времена. В Праге отец начал учиться в Академии художеств. Жизнь налаживалась, но со своим отцом он пожил вместе только один год. В 1937-м моего деда похитило советское НКВД. Он был увезен в Советский Союз и присужден к смертной казни, якобы за участие в заговоре Тухачевского. Надо сказать, что он действительно знал когда-то Тухачевского по царской армии. Потом казнь заменили 25 годами, и дедушка умер в 1942 году где-то в лагере на Печоре. Но это мы уже узнали позже, после смерти Сталина.
0: Счастлив ли был ваш отец в Чехословакии в последующие годы? В 40-е и 50-е он ведь был очень знаменитым, почти как Карел Готт сегодня.
1: Я думаю, что он не был счастлив. Во-первых, на нем всегда была печать «русский эмигрант». Во-вторых, отец был в некотором смысле человеком исключительным, выделяющимся из массы. Был человеком благородным, никому не желающим зла, но крепким в своих убеждениях. Ему трудно жилось именно в социалистической Чехословакии. Он никогда не входил ни в какие группировки. Соцреализм был ему чужд. Его самым большим успехом, как скульптора, было участие во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

0: году. Его работы получили там главный приз.
1: Наш разговор с Ирмановой проходил в доме чешского кинорежиссера Веры Хитиловой, с которой Катя написала сценарий для нового фильма Хитиловой. Хозяйка дома вмешалась в наше интервью.
2: Я очень удивлена, что дочь Вацлава Ирманова говорит, что ее отец был здесь несчастлив. Я познакомилась с ним в 50-е годы. Он тогда входил в компанию моих друзей-художников. Это было относительно хорошее время по сравнению с тем, что потом наступило. Тогда еще люди общались между собой, собирались в компании единомышленников по искусству. Вацлава в этой компании высоко ценили. Его сопровождал успех, он прекрасно пел, снимался в кино. Это был красавец. Очаровательный, сдержанный, аристократический. Я была в него влюблена, страшно влюблена. Я помню, что это был благородный человек, но помню и то, что он постоянно чувствовал подстерегающую его опасность. Он был на виду и опасался похищения со стороны советских органов. Тогда много шептали о том, что русских эмигрантов отлавливают и увозят насильственно из Праги.
1: Десять лет назад Вячеслав Ирманов был уже очень болен. Мне удалось встретиться с ним за 2 месяца до его смерти и записать нашу беседу. Вот что рассказал он сам о своей карьере певца и скульптора.
3: В 1948 году мне не то что прямо запретили петь по-английски, но, в общем, не хотели. Надо было жить. Надо было жить. А как, значит, я, что я умел? Я умел, значит, лепить. И умел немножко петь. Так что, да, с пением было плохо, потому что я пел по-английски. Мне Влах сказал, чтобы я... Если бы я мог петь по-чешски, ну, а у меня по-чешски особенно не выходило, потому что джаз, такой джаз, который я пел, это свинг, в общем, это по-чешски просто не выходило. Ну, так что я ему сказал, что я не буду уже петь, что я уже постарел, что мне уже 29 лет, и что мне надо заниматься своими делами, лепкой. В одно время у меня была интересная работа, я делал пластик или ваял, я не знаю, как это по-русски сказать, пластики, которые были для Центротекс. Центротекс, который продавал материи, ну и тут были разные такие абстрактные пластики. Как раз в 49-м году мне сказали, что это формализм, и разбили все мои пластики, которые оказались для этого времени неперспективные, не социалистические. Я должен был делать совсем в другом стиле, в стиле социалистического реализма. Конечно, для меня это было очень неприятно, но так как я все-таки профессионал, так что я мог делать и социалистический реализм. Это не так трудно было. В общем-то, это был натурализм.
4: В тихой гавани, в бледном саване, засыпали вечер корабли. Петька с Кузькою, сходней узкою, шли на берег, считая рубли. Петька с Кузькою, сходней узкою, шли на берег, считая рубли. Затравленный

0: хитрец. Взяли Милочку полбутылочку, вдалеке их манил пищитрец.
1: Беседу о Вячеславе Ерманове вела Нелли Павласкова. В эти дни в Вене проходит международный штраусовский симпозиум, посвященный 180-летию со дня рождения короля вальса Иоганна Штрауса сына. Из Вены Юлия Кантер.
2: Прелестный музыкальный фильм «Прощание с Петербургом» с Гиртом Яковлевым и Татьяной Бедовой в главных ролях, рассказывающий о романтической любви Иоганна Штрауса и Ольги Смирницкой, знают многие. Эта love story на протяжении почти полутора столетий так и оставалась элегическим мифом, сопровождавшим историю музыкальную, как и чудный американский фильм «Большой вальс». Поэтому сенсацией как для историков музыки, так и для любителей романтических приключений стала книга, изданная в середине 90-х годов XX века в Мюнхене, Ольга Смирницкая, адресат 100 любовных писем Штрауса. Книга, где были опубликованы эти письма, тогда стала бестселлером и выдержала уже несколько изданий. Ее составителем и автором научных комментариев стал директор Венского музыкального собрания, доктор музыковедения Томас Айгнер, один из крупнейших в Европе специалистов по творчеству Иоганна Штрауса сына. Ему принадлежат и лавры первооткрывателя этих документов. На международном штраусовском симпозиуме, проходящем в эти дни в Вене, официально объявлено, что книга будет издана на русском языке. К 180-летию со дня рождения короля вальса летом этого года книга будет представлена в рамках ежегодно проходящего в Петербурге под эгидой Эрмитажа фестиваля «Большой вальс», возрождающего традиции штраусовских сезонов XIX века. Книга готовится к выходу в свет в московском издательстве «Время». В 1925 году Фриц Ланге опубликовал биографию Иоганна Штрауса сына. Из этого источника тогда впервые стало известно о русской любви композитора. Ее звали Ольга. Ольга Смирницкая. Годом позже был издан составленный Аделью Штраус, вдовой композитора, сборник его писем, который содержал также ряд любовных эпистол, адресованных Ольге, петербургской дворянке, пианистке, одной из первых русских женщин-композиторов. Составленная на основании обеих публикаций представление об этой истории, воспринималась без критических размышлений и распространялась всеми последующими биографами Штрауса в Европе. В 1993 году Томас Айгнер обнаружил в Вене считавшиеся уничтоженными любовные письма Штрауса Ольге в виде копии, к его большому удивлению, далеко превосходящий объем публикаций и Ланге, и Адели Штраус. Благодаря найденному собранию писем стало возможным пролить свет на малоизвестную подлинную страницу жизни Иоганна Штрауса. На фоне его блестящих творческих успехов в России, в столице Российской империи, предстают свидетельства и его шаткого здоровья в то время, и нерешительности, и страха перед будущим. В его последующей жизни нет аналогов такой пламенной страсти, какую он испытал по отношению к своей русской возлюбленной. Любовная лодка разбилась даже не о быт, а о сословные предрассудки. Родители Ольги Смирницкой, дворянки, категорически не хотели, чтобы их дочь связала судьбу с безродным, хоть и известным музыкантом, да к тому же еще имевшим еврейские корни. Венчаться втайне Ольга не решилась, и отношения ее с композитором прервались навсегда. Он вернул ее письма, а его послания к ней были скопированы и, как выяснилось, сейчас сохранились в Вене. «Ольга, с сегодняшнего дня я живу только надеждой не покидать тебя никогда, принадлежать только тебе. И если надо будет преодолевать трудности, они будут побеждены. В противном случае я положу конец своей жизни». Вот такая вот патетика. И далее. «Если даже я осознаю, что обладаю множеством недостатков, если даже состояние моего здоровья совсем не обнадеживает, все равно я был бы слишком горд, чтобы броситься к ногам другого создания, нежели к твоим, мое обожаемое дитя». Они встречаются на его концертах и украдкой, всего на несколько минут, чтобы обменяться мимолетным поцелуем или запиской, и чтобы назначить новое свидание. Так дальше продолжаться не может. Он, наконец, решается просить ее руки и сердца. Но, увы. Штраус пишет Ольге: «Итак, моя надежда погибла. Моим единственным стремлением было обладать тобой. Но невозможно достичь этого моего горячо желанного счастья. Твоя маман говорила со мной слишком долго, чтобы не почувствовать моего несчастья достаточно глубоко. Это невероятно, что она пусть уже обо мне в высшей степени бесчувственна, но и о своем собственном дитя может высказывать так много дурного. В момент, когда она мне тихо говорила, что я ни в чем не должен тебе верить, что ты старалась лишь использовать меня в своих целях, что все, что ты хочешь, вылетает из твоей безрассудной головы, и обманутый я не должен больше тебя слушать, я непроизвольно почувствовал ненависть к этой матери, которая сама, умышленно, чтобы выполнить свой план, говорит гнусности о своем ребенке». Одним словом, она называет случившееся с нами интригой своей стороны, за которую мы оба будем наказаны. Она пожелала потребовать от меня твои письма. Я ответил со спокойствием и, принимая во внимание жестокий удар, который испытал в связи с отказом, дал понять, что не надо причинять мне второго, потому что тогда действительно возникнет опасность для каждой минуты моей дальнейшей жизни. Я попросил твою маман разрешить мне оставить письма. Они нужны для сохранения моей жизни, я не могу обойтись без них. В высшей степени обидным было ее выражение, что она должна потребовать письма назад уже только потому, что это необходимо для твоего будущего, то есть для твоего жениха. Я не отдам твои письма ни за что на свете. Письма Иоганн Штраус все-таки вернул. Их судьба неизвестна до сих пор. Вероятно, они были уничтожены родителями Ольги Смирницкой перед ее свадьбой. Она действительно быстро стала невестой, затем женой пожилого, нелюбимого, но родовитого и принятого в обществе Сергея Лозинского. Характер ее с годами становился все насмешливее, все горестнее, вспоминали ее родственники. Старший сын Ольги Смирницкой-Лозинской был убит на дуэли. Младший сошел с ума. Иоганн Штраус женился трижды, прожил блестящую жизнь, умер прославленным и богатым. Но никто никогда не узнает, был ли он когда-нибудь счастлив.
1: О короле вальсов рассказывала Юлия Кантер. И завершит нашу программу также штраусовская тема. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
3: В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и XIX век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус-младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные, они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, а что, ну это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, негуманно нас преследует.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так, и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
16: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
17: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
18: Давай к нам!
19: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
18: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
19: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
20: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
19: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
20: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
19: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
20: В будущем все последующие годы это была моя самая частная частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
0: Что у кого-то на что?
19: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Марина.
17: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
21: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
17: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
21: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
17: Что-то из этой...
21: Частями смотрел.
17: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
21: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
17: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя? Или что?
21: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
17: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
21: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
17: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
21: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
17: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
21: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
17: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
19: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
0: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
2: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
19: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
22: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
23: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
19: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
24: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, Ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
17: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день.
17: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что

0: принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
0: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше столяров.
0: Больше столяров, больше, так сказать,

0: инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. И для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий, то есть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. То есть очень механистское, я бы сказал, до гумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го.
1: В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено в сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день Ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – Мультикан 8 20 и 21 серии и Мультикан 6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев, все после 20-й серии. Спаниелю тучки укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В Ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрения на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось. Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. после того, как Россельхознадзор отозвал партии и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
9: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
10: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которые удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III памяти. Это 2-1 марта 1887 года. За ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульяновича 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88-м году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в 80-е, в конце 80-х годов с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился я не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достаточно город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии в будущем, статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне 22 года по распределению. Город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярное в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработал я всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе, голубо, говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
11: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И Насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
10: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, от их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы, вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, и как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
12: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
10: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что, вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов, весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Отовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодской, Ростовской, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую, тогда меня это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобою, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да, вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого Вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, сбрали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, «Дневник жены Махно», написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было, но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальный историк? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот. Он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там где-то вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи, охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе 8, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88 году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55 году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87 году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио- и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерне знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда, 80-е, начало 90-х годов, в наш архив, в наш, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд-Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
12: Я напомню, что на волнах радио

что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 1945 года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд-Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной черной книги. Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Эренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовкой неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивая замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну что это есть неизвестно.

0: черной книги и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все, вот реакция примерно та же самая. Все, следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге, сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было, и так мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование. Это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года. Работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там, 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранят документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, дофиксация ли здесь преступлений нацистов? до фиксации записывались о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально, пишу на польском, а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «Оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше. Но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важно. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимые до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над 4 полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около 10 томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции, мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелям он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины, я же против вас ничего не имел, я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать, вот они уцелели, да, он их не выдавал ничего, я знал же, что вы еврейки, вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то, ничего личного у него не было, но в тот момент это Иван Денисович для меня, такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Ну вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из 4 родственников подсудимых, потому что у 4-го родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
2: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивиста. Действительно, не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохрани мои письма», письма и дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертная дивизия», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическая тема. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается со своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Это моя война. Я так воюю.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам.
14: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
13: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
12: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
15: Без грима.
12: Попудрят патологоанатома потом.
14: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
14: Ничего не перепутали?
13: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
14: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
13: Это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
14: С Петром Верзиловым, на которого якобы
13: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
14: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн, и ваше похищение.
13: Да.
14: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
13: Это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
14: Есть бодигарды, телохранители?
13: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
14: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
13: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
14: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
13: А что?
14: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
13: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется... Скажем так, никому не известно.
14: А как вы считаете, скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
13: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
14: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
13: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
14: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
13: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
14: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
13: Ну, хорошо, там полтора года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
14: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юле Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
13: Нет, абсолютно не так.
14: Итак.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
14: Оппозиция
13: я
14: за границей.
13: Я склонен свои симпатии отдавать Сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
12: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
14: Вас не влюбили?
12: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
14: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
13: Нет.
14: Не отпускает Россия.
13: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
14: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
13: да,
14: этот человек.
13: Мне кажется, я его видел даже физически.
14: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
13: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
14: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
13: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни Ленинской, ни Дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
14: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
13: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
14: Но косвенно все равно он на это реагирует?
13: Нет, косвенно никак не реагирует.
14: Это бьет по деньгам?
13: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
14: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
13: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венса, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
14: То есть вот туда
13: это,
14: надо бить?
13: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
14: 20-го. Сентября.
13: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
14: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
13: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
14: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
13: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
14: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
13: Да, конечно.
14: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
13: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
14: И в этом цинизм этой войны.
13: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
14: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
13: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
14: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
13: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
14: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
13: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
14: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
13: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
12: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
14: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
13: Да она не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трампа предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
14: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
13: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
14: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
16: Ну, так вот. Ну, красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
14: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
13: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдану позвати всіх здесь, в Ризі, на підтримати українську діаспору і Україну в цілому на День Незалежності. І, звісно, з Майдану це було б логічно. Но тата Кеплер сказала, що дословно, вся ваша русня і так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место. И ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный. Он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
14: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
13: Не скажу.
14: С Зеленским у вас была встреча?
13: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
14: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
13: Как дома.
14: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
13: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
14: В смысле, очень большой?
13: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
12: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
14: Были бы помоложе, лет 20-25.
13: Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
14: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
13: Подрались, это смешно.
14: Сказать. Вас побили или вы побили?
13: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
14: Его посчитали жертвой? Ну, чем закончилась эта история?
13: Тем закончил, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
14: Что они хотели?
13: Кто?
14: Те, кто напал на вас.
13: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
14: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
13: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
14: В том числе да. И в Англии.
13: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
14: Как у вас сейчас английский?
13: Плохо, как видите.
14: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
13: Я не тренировался, да. А я процитировал просто.
14: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
13: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
14: Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
13: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
14: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
13: Нет. А чему тут улыбаться?
14: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
13: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
14: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
13: Как-то исчезнет.
14: Или мы переоцениваем роль одного человека?
13: Нет, как он исчезнет?
14: Ну, умрет.
13: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
14: Да.
13: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
14: Скажите...
13: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
14: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
13: Маленков.
14: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
13: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
14: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
13: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
14: Кстати, меньше всех.
13: Да, но он все равно военный преступник.
14: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
13: Аккуратно, или это всего да. лишь... Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
14: Заходили с Евросети.
13: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
14: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
13: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
14: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
13: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
14: Ну, тут мне напоминает Навального.
13: Дворник старый, молодым вперед шагать.
14: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, безусловно, которые не имеют никакого отношения к нынешней
13: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
14: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
13: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
14: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
13: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
14: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
13: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
14: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
13: Что, не воровать у себя?
14: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
13: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
14: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
13: Конечно.
14: То есть вы не образец для подражания?
13: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
14: А вы начальник добрый или жесткий?
13: Ну, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
14: Справедливость остается при этом? Не факт.
13: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
14: Мягкий? Деле,
13: да.
14: Страдает от этого бизнеса?
13: Страдает.
14: Потому что вы мягкий?
13: Да, конечно.
14: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
13: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
12: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
14: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
13: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные... Мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
14: Дмитрию Медведеву. Дмитрию и Владиславу Суркову.
13: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
14: Вы не купились на эту приманку?
13: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
14: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
13: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали.
14: Бизнес, да. А уже тогда была угроза, да?
13: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
14: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их?

0: Нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно не ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
0: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
1: Пусть сами карабкаются, конечно.
0: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
1: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
0: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У них у всех четверых детей британские паспорта.
0: Ну вот...
1: У младшего нет российского гражданства.
0: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может
0: тревожит?
1: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то, ради бога, приезжайте, живите, работайте.
0: Что такое незашкварный режим?
1: Ну, если будет как бы режим нелюдоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячи с лишним летнюю историю, когда режим был нелюдоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
0: Скажите...
1: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
0: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь...
1: 18
0: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового ничего.
0: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
0: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
0: Вы избрали путь помощи Украине, не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
0: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
0: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
1: смотрите,
0: на дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно, от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
0: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не
1: нет,
0: будут,
1: фантазировать,
0: мы не знаем.
1: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным

0: листья. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, как вот смотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то
0: договоренность? Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды
0: бросили... Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов полтора года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины или люди из ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том мы стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. Просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд, и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: правила
1: ее?
0: Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней. с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Бариста, да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественно сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса, вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить Кремль, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, его темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да, даже ту же горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно. Об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только в 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
0: Там Даймонд.
1: Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсы, уход Валенсы, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года в Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого изъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, неприменимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочны, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
0: То есть, ну, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система, а то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь значительно менее. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
0: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
1: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
0: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
1: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
0: да, уничтожить. Естественно, да.
1: Нет. И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное – были методы ее достижения. В России возвращение к цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
0: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действо, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
1: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
0: Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Иноземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок это вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшую православную территорию князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже по Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню эту цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявила дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колонии, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть, под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере. Да? И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР, и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имело гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз. Греческие колонии, да? Британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением именно царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и княжество Литовская, Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизованно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь-великий князь Московский,
0: да,
1: они появились при Алексее Михайловиче после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше, оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
0: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей. Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически, она возвращается туда, в Великую Степь.
1: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще
0: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
1: Да, но это было позже.
0: Через полвека, да.
1: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Mm-hmm. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре, да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да, когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да. Вот началось имперское строительство.
0: Вот уже большое, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейшие обломы идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, не совсем правильно. Да? Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда

0: управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случилось на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами,
1: Ну,
0: например, в
1: Татарстан,
0: Татарстане. Там
1: Башкортостан.
0: приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и Национального банка, Банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Ну, это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости Господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: Ну
0: учитывать.
1: да, они в
0: А
1: России
0: как
1: еще
0: этот вопрос?
1: больше. Да, в этом
0: Конечно.
1: отношении, да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России, вопрос деколонизации, да,
0: Еще как.
1: деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея.

0: идея территориальной экспансии по большому счету умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И
0: В России этого точно никак
1: после
0: не перевести.
1: 17-го года, да, крестьянская Россия, эти
0: Ну и
1: массы
0: даже после,
1: крестьян,
0: вот
1: зашедшие
0: как
1: в
0: раз,
1: города.
0: вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что туда экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат, или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой
1: То есть
0: нести вред окружающим.
1: вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, один, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
1: Да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
1: Такой транзитной территорией, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые... могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без Путина.
0: Это да.
1: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. перейти в субъектность по образцу Китая, у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свою политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все вспомните поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какая-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
1: Да.
0: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
1: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая хочет, не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже насилуют, туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
5: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к венецианскому купцу кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо. «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – «Островом почтальона». В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец».
4: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. Европейский час поверх барьеров. Сегодня в нашей программе скульптор и джазмен Вячеслав Ирманов «Глазами дочери». Портрет ведущего немецкого литературного критика Райха Раницкого. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов. Юбилей мастера вальсов. Начнем с Литвы. В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка изделий народных мастеров «Козюкас». У нее 400-летняя история. Из Вильнюса Ирина Петерс.
6: Смешное для русского уха игривое слово «козюкас» – это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Еще в 1602 году Папа Римский возвел его, королевича, в ранг святых. С той древней поры и идет традиция проводить в первые мартовские выходные храмовый праздник и веселую ярмарку. Она давно заслонила церковное почитание святого. Если в Литве в эти дни поздравляют, так это с именинами мужчин и женщин Казимиров и Казимир. Одна из старейших в Европе уцелевшая до наших дней ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, Украины. Привозят они сюда рукодельные вещицы из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, вязаные и тканные, собранные из сухих цветов, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Здесь почти не встретишь ширпотреба. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных литовским народным традициям. Вильнюсский предприниматель Витянис Урба.
7: Другие страны, что в моде, то они делают. А у нас делается, исходя из традиций, наши ремесленники больше смотрят вперед, больше экспериментируют. И все за границей, все иностранцы удивляются, как вы так придумали, что-то новое, такое мы не видели. Это наш стиль, может быть, он имеет перспективы.
6: Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда козюкас изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарке предстоит выдержать вал глобализации. Представитель вильнюсской мэрии Гедиминас Руткаускас.
8: Этнографическая культура, так как она сохранилась здесь, те уходящие обычаи, они очень интересны, привлекательны. Наши изделия, они еще имеют характер какой-то свойственности, хотя тоже мы теряем понемножку свои традиции. И насколько мы их не потеряем, будет зависеть, насколько мы останемся интересны западным.
9: И сами себе тоже, да, добавили?
8: Конечно.
6: Радующий глаз горшочки, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, батик, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота найдет своего покупателя. Их с каждым годом все больше. Если в советские годы специально на ярмарку Козюкаса люди приезжали целыми автобусами из Москвы и Ленинграда, то теперь больше с западной стороны. Разноязыкий туристический десант сметает недорогие по немецким, английским или датским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревенском стиле.
10: Вот эти плетеные чудные изделия, даже вот бра есть, лампа, да, и вазы, и сундуки, и кресла. Ну, про корзины мы уже не говорим, и что же здесь такое?
11: Кухни, ширма у нас тоже есть, светильники прекрасные, аксессуары для камина. Видите, Вильнюс очень растет, и люди имеют деньги и покупают. Мы хотим заработать то, что вот творим, делаем. И очень любят, каждый год приходит хорошим, красивым изделием.
10: А кто для вас желанный покупатель? Вот уже старый, проверенный из России, из Беларуси, да, или из западного направления?
11: Русские тоже покупают, как и в Западе. Вот с России, из Казахстана, они тоже приходят, покупают по той же цене и говорят, какая чудеса.
10: Ну, не буду мешать, вот покупать не состоит. Каждый год прихожу, но интересно, куда не подойдешь. Все красивое, как праздник. Ну, вот зашла вот здесь, ну, весело как-то. И посмотреть, и эти люди какие-то симпатичные, добрые, добрее.
6: На Козюкасе не бывает скучно. Повсюду музыка, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни. Тут же пекут блины, а для тех, кто совсем замерз, горячий суп из пива. Погреться можно и в городке мастеров. Вот кузнецы и настоящие старинные меха раздувают огонь. Хотите подкову на счастье? Пожалуйста. А гончары сделают посуду по вашему заказу. Походим по ярмарке. Вот продаются тонко расписанные огромные яйца. Оказывается, страусиные.
12: У нас выращивают страусы. Мы как любители.
10: А чем расписываете?
12: Воском. Это настоящий пчелиный воск.
10: Как страусы чувствуют себя в литовском климате?
12: А ничего, такое время они на воздухе. До -5.
6: Издалека слышен смех бойкой продавщицы рогаток. Она утверждает, что с помощью рогатки можно отправлять бесплатные СМС.
13: Это рогатки-шмогатки. А затем поспим по-литовски. Это на балкончик. Вот беру записочку, девочки, кроме Джилетти. Раз и послал. И бесплатно. СМС-рогатка. Это дерево натуральное, понимаете?
14: Раз у нас последнюю рогатку Будрайтис
13: купила. Будрайтис? Да. Я очень радовался, говорит, слава богу, что нашел. Для чего не рассказал? Нет, он говорит, это эксклюзив. Это испокон веков принято, что рогатку мальчик имел. Нельзя стрелять ни в птичек, ни в кошечек, но в цель надо пострелять мальчику.
6: Слышу рядом с собой, кажется, эстонский акцент. Да, не ошиблась.
15: Я абсолютно уверен, что таких больших ярмарок не очень-то и много в Европе. Очень много иностранцев здесь. Разных языков можно слыхать.
10: Самая оригинальная вещичка, которую вы когда-нибудь здесь приобрели?
15: Такие вещи, которые употреблялись в средневековье как оружие. Деревянные и имеют такие острые наконечники. Атаковать можно.
10: Говорят, на таких ярмарках, если ничего не купишь, то приобретешь хорошее настроение.
15: Ну, это точно.
6: Итак, нестареющая вильнюсская ярмарка Козюкаса торжествует в очередной раз. Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры, до этого пребывавшей в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого такой особенной? Покажет время.
4: О главной литовской ярмарке «Козюкас» рассказывала Ирина Петерс. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов выпустил в Париже историк эмиграции Андрей Корляков. Это не первая книга собирателя и исследователя. Беседу вел Дмитрий Савицкий.
16: Итак, Андрей Корляков, вы выпускаете книжные парижской ярмарки к салону книг на Версальских воротах. Ваш новый фотоальбом, вашу новую книгу о русской эмиграции. Какая по счету эта книга?
17: По счету это четвертая книга, но в серии под названием «Русская эмиграция в фотографиях» это третья книга. Я их предпочитаю называть альбомами, то есть фотоальбомы или фотохроника. Третий альбом, называется он «На пути к успеху». Я видел определенный смысл в этом названии. Мне сначала предлагали сделать начало эмиграции, о том, как люди покинули Россию и оказались в Константинополе, Болгарии, Сербии, в Германии и других странах. Этот том будет называться «Исход», по-французски «Экзод». Книгу я начал готовить, но в определенный момент решил остановиться и взяться за фотоальбом «На пути к успеху». Мне нужно было закончить все-таки второй том, который был посвящен полностью Франции, хотя были некоторые моменты, связанные с Бельгией и с африканскими франкоговорящими колониями Бельгии и Франции. «На пути к успеху» что я имел в виду? Люди, которые оказались без каких-либо средств к существованию в эмиграции, уже во Франции, они начали создавать небольшие, маленькие предприятия, магазины, ателье. И вот это все нужно было показать. Нужно было показать, что люди не упали духом, что они в состоянии были работать, и сработала так называемая система D. По-французски очень хорошо определяется, то есть «débrouille-toi». Попытайся выкрутиться из любого положения. И вот русские начали выкручиваться. Даже на заводе «Рено» одно время стоял вопрос в анкете тех, кто устраивался на завод «Рено», имели ли вы свой собственный ресторан? Потому что русские иммигранты держали практически все русские рестораны, но за неумением вести дела они, эти рестораны, были вынуждены закрывать. Прогорали рестораны. Также прогорали и дома моды, прогорали и другие предприятия, ателье по ремонту приемников. В те времена очень большое распространение получили радиоприемники, которых называли во Франции ТСФ. Стало появляться телевидение во Франции, и мне нужно было показать о том, как люди работали по всей Франции. Я на этот раз взял не только Париж, но и различные русские уголки, поэтому глава и так и называется «По русским уголкам». Очень нежное такое название. Главному русскому уголку под Парижем я, конечно, отношу Сан-Женевьев-де-Буа. Нужно было показать о том, как возник этот старческий дом. Потом стали строить небольшую красивую церковь Успения на кладбище Сан-Женевьев, как закладывали краеугольный камень. Все это очень трогательно. И к тому же снимки, которые мне попались в руки от известного священника в эмиграции, который вернулся после войны в Россию, отец Борис Старк, и у него собирался альбом первых фотографий Сан-Женевьев и даже аэрофотосъемка.
16: И какого качества эти фотографии? Они вполне приемлемы или приходится очень много работать над тем, чтобы их реставрировать?
17: Фотографии, скажем так, средние, но от альбома к альбому я совершенствую мастерство реставрации этих фотографий, поэтому самая главная для меня проблема – это чтобы фотографии были все одинаковые, чтобы темные превратить, скажем, в средние тона, а самые бледные сделать, чтобы они приближались более контрастно фотографиям. Поэтому я работаю над реставрацией. И это не означает, что я там убираю какого-то персонажа на этой фотографии. Нет, я просто лишь ретуширую маленькие точки, царапины, разорванные места или уголочки на фотографиях.
16: Но это очень трудоемкая работа.
17: В среднем каждой фотографии я посвящаю примерно от 20 до 90 минут. Начиная с третьего тома, книги будут выходить тематически. Работа, успех, будут дети, будет культура, будет кино, будет театр. То есть все будет тематически. Таким образом, все фотографии, которые я отсканировал и которые я буду сканировать, они будут все входить в свои тематические тома.
16: Какой из ваших альбомов вам самому больше нравится?
17: Тот, который я еще не создал. Он будет называться «Русская культура в изгнании». Я уже проанонсировал его на обложке вот этого третьего тома. Я думаю, что он будет заключать эту серию и будет самым главным альбомом, потому что я буду его выполнять не только в черно-белом изображении, но, думаю, добавлю какой-нибудь дополнительный цвет или слегка желтоватый или синеватый цвет, и тогда получится двухтонное изображение.
16: То есть будет уже сепия?
17: Сепия мне еще до этого далеко, потому что сепия – это 4 цвета, а здесь будет 2 цвета. Называется двухтонное изображение.
16: И кто будет входить в этот ваш новый проект? Кто уже у вас есть в руках, в архиве вашем?
17: Когда я занимался разделением 6 тысяч этих фотографий, то пришлось всю культуру отложить в сторону. Войдет в фотоальбом «Русская культура в изгнании» 1200 снимков, начиная от кадетского оркестра или хора, заканчивая самыми великими русскими мастерами, такими как Федор Шаляпин и, допустим, Елена Садовень, известная оперная певица, которую называли «Шаляпин в юбке». Они будут красотой этого альбома. Но и помимо них еще и десятки, может быть, даже сотни неизвестных маленьких, скажем так, музыкальных объединений на уровне дуэтов, квартетов или джазовых групп. В частности, я вставлю обязательно туда известного Алика Синявина, который выступал Джанго Рейнхардом. Замечательные его попались документы, и они обязательно войдут. Ну и кроме того, художники, которые создали славу так называемой Парижской школы. Там будут фотографии и нам всем известного и любимого Репина, который скончался в эмиграции в Финляндии, в Коколе. Там будут фотографии русских художников, которые покинули Францию, переехали в Америку. Там будут фотографии, снимки Паула Трубецкого. Скажем, будут очень много снимков Лифаря с теми художниками, которыми он общался для создания своих балетов. Александр Николаевич Бенуа, тот же самый Мстислав Валерьянович Добужинский. Там будут художники Сорин и многие-многие-многие другие.
4: Беседу с Андреем Корляковым вел Дмитрий Савицкий.

0: «Шекспир на киноэкране». Наш корреспондент в Неаполе Михаил Талалай.
1: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к «Венецианскому купцу» кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – островом почтальона. В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Родители дали сыну даже двойное имя. В знак признательности к новой родине в ЗАГСе ему приписали и второе имя Джеймс. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец», поставленным другим американцем итальянского происхождения Фрэнсисом Копполой. И затем эта звезда уже не закатывалась. Сейчас актеру 65 лет, и шекспировский ростовщик Шейлок – вершина кинокарьеры Аль Пачино. Кстати, несколько лет тому назад на очередном венецианском фестивале ему вручили «Золотого льва» именно за блестящую карьеру. В «Венецианскую лагуну» он вернулся вместе с Майклом Редфордом на съемки этого своего последнего фильма. Произошло чудесное совпадение. Так называемые «шекспировские страсти» полностью подошли амплуа Аль Пачино. Он это знал. Актер один раз, не очень удачно, сам поставил фильм «Looking for Richard» в поисках Ричарда, дань шекспировской драме «Ричард III», представленная в форме почти документального кинодневника. В новом фильме хороши и другие актеры, не буду называть их имена. Все они остались в тени великого Аль Пачино. Эти актеры сыграли благородного юношу Бассанио, его возлюбленную княжну Порцию. Именно из-за этой любви друг юноши, венецианский купец Антонио, одолжил гигантскую сумму у ростовщика Шейлока. Одолжил без процентов, но в случае неуплаты долга Антонио должен был отдать ростовщику фунт собственного мяса. И мстительный Шейлок потребовал вырезать у него сердце. Все, впрочем, кончилось для всех благополучно, кроме иудея Шейлока, в итоге разоренного и насильно обращенного в католичество. Теперь этот трагический персонаж Шекспира навсегда будет иметь лицо сицилианца родом из Нью-Йорка.
0: О Шекспире на киноэкране рассказывал Михаил Талалай. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Королевский двор Великобритании принял решение об учреждении новой награды, предназначенной специально для музыкантов. Теперь, помимо знаков отличия Британской империи различных степеней, будет вручаться Queen's Medal of Music – музыкальная медаль королевы. Основная цель этой высокой монаршей награды – повысить интерес к британской музыке в обществе и отметить тех, чья работа широко повлияла на музыкальное развитие нации. Причем организаторы обещают, что медаль будет присваиваться вне зависимости от национальности и гражданства. Первые медали будут вручены 22 ноября, в день покровительницы музыки Святой Сесилии. Главой комитета по награждению назначен придворный композитор Елизаветы II, сэр Питер Максвелл Дэвис. А на следующий день после учреждения награды Queen's Medal of Music в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, на котором королева Елизавета встретилась с живыми легендами британской рок-музыки Джеффом Беком, Джимми Пейджем из Led Zeppelin, Брайаном Мэем из группы Queen и Эриком Клэптоном. Встреча не обошлась без маленького забавного недоразумения. Первоначально королева не признала в лицо своих знаменитых подданных и в светской беседе полюбопытствовала, чем они занимаются в жизни. Однако рок-звезды и патриоты ничуть не обиделись и заявили, что августейшей особе знать их в лицо совершенно не обязательно. А сам факт знакомства с королевой для них является большой честью.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и 19 век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус-младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса.
2: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Продолжаем программу. Марсель Райх-Раницкий, патриарх немецкой литературной критики, законодатель иерархии ценностей в послевоенной литературе германоязычного пространства. Его портрет представит наш берлинский автор Юрий Векслер.
1: Он по-прежнему авторитетен и независим, по-прежнему блестяще пишет и убедительно аргументирует. И говорит он тоже замечательно. Речь его характерна и узнаваема, даже чересчур.
2: Es ist ein Teil dieses Buches, der sich besonders für eine Verfilmung geeignet ist. Also von meiner Schulzeit in Berlin an, wo ich am Anfang des Films, also 16, 17 Jahre alt wäre, bis zum Kriegsende. Am Kriegsende war ich 24 Jahre alt. Das heißt mit anderen Worten.
1: Этот голос, этот кажущийся безапелляционным тон, знаком миллионам людей, понимающих немецкий. Еще более знакомы читателям эссе этого человека. Цитата. «Большинство пишущих понимают в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». Автор этой фразы, по-своему доказывающий необходимость профессии литературного критика, Марсель Райх-Раницкий, всю жизнь то и дело вызывавший споры и скандалы своими суждениями, умудрявшийся сделать своими врагами многих, как оказалось, друзей писателей, Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, и сумевший вернуть дружбу и расположение многих из них. Райх-Раницкий произнес однажды: «Справедливость – это не миссия критика, это миссия Бога». И добавил: «Кто пишет, провоцирует». Его книга воспоминаний «Моя жизнь», по мнению даже его недругов, является неоценимым вкладом в немецкую литературу и мемуаристику. Марселю Райх-Раницкому, как говорится, было что вспомнить. Родившийся в 1920 году в Польше в еврейской семье, он в детстве оказался в Берлине, с блеском закончил гимназию, но в 1938 году семья была депортирована обратно в Польшу. Его родители и старший брат погибли в концлагере. Сам он работал некоторое время переводчиком в варшавском гетто, был близок к организаторам сопротивления. Там же в гетто встретил любовь в своей жизни, с которой живет в счастливом браке и по сей день. В 1943 году ему вместе с молодой женой удался побег, и некоторое время Марсель и его Тося скрывались в доме у одной польской пары в пригороде Варшавы. Райх-Раницкий на вопросы о том, что помогало ему выжить, говорит:
3: «Для меня возможность на время убегать от реальности варшавского гетто давала музыка. Музыка играла огромную роль».
1: Райх-Раницкий – автор книги «Музыка в варшавском гетто». Он был ведущим в фильме с таким же названием, который снял Кшиштоф Занусси. Жившие в гетто музыканты устраивали концерты, в которых звучала музыка Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Гайдна, Вебера и Мендельсона Бартольди.

0: Марсель Райхраницкий.
1: В течение всего военного времени я не прочитал ни одного романа. Зато охотно читал вместе с моей женой стихи. Это да. В том числе Гёте и Гейне. Но не романы. Бывают ситуации, когда у человека нет терпения читать роман, когда не хватает сосредоточения для того, чтобы окунуться в какой-нибудь эпический мир. Потому что не знаешь, будешь ли ты жив завтра.
0: Но литература в какой-то мере тоже помогала.
1: Я попытался из драм, которые я знал, из «Коварства и любви», из «Гамлета», из «Эгмонта», сделать устные рассказы, которые могли бы как-то заинтересовать двух моих слушателей, польскую пару, у которой мы прятались. Я при этом никогда не говорил, что это история такого-то автора, Шекспира, например. Да мои слушатели никогда о нем и не слышали, и им это было неважно. Я же пытался сделать истории полными напряжения, и для этого ужасно их вульгаризировал. Ужасно.
0: Часовое ток-шоу, которое раз в неделю по Первому немецкому каналу ведет Райнхольд Бекман, строится таким образом, что примерно 25 минут ведущий говорит с двумя собеседниками, затем с двумя другими, и еще 10 минут тратится на попытки соединить четырех гостей в разговоре на одну тему. В первой половине ток-шоу гостями были Марсель Райхраницкий и Хельмут Карасик, а во второй – две высокородные подруги, немка венгерского происхождения, княгиня Глория фон Турн-Унтаксис и итальянская принцесса Алессандра Боргезе из того рода, который дал двух понтификов католической церкви. Обе дамы бурно провели молодость и во второй половине жизни вспомнили, если не о Боге, то о своем религиозном воспитании и, так сказать, вернулись в лоно. Они восторженно рассказывали, в частности, о своих встречах с Папой Римским Иоанном Павлом II. Долго молчавший во время их истории Райхраницкий в какой-то момент все-таки не выдержал и высказался по поводу папы.
2: Хох, театральная фигура!
1: Высокотеатральная фигура. В этом суть. Он был в своей молодости актером в Польше. Он и сегодня театрален. Его появление на публике всегда шоу. Грандиозные шоу. Хорошо поставленные шоу. И это производит впечатление на людей, особенно на женщин, что никак и ничего не должно говорить против женщин.
0: Княгиня Глория на вопрос ведущего, не шокирует ли ее услышанное, ответила.
3: Я его прекрасно понимаю. Он все-таки еврей, и как еврей, он иначе относится к лидеру католической церкви, чем мы, католики. Это абсолютно нормально, и меня не коробит то, что он так говорит. Я могу это понять, так же, как и он может понять, почему мы реагируем эмоционально.
0: В ходе беседы был задан вопрос, не воспринимал ли когда-нибудь Райхраницкий в период своего пребывания в Варшавском гетто, например, или в другие военные годы немецкий, как враждебный ему язык, как язык врага.
1: Этого у меня никогда не было. Само представление такого рода мне чуждо. Тогда я должен был бы ненавидеть Бетховена и Брамса тоже. Язык преступников, язык врагов. Что это такое? Меня однажды спросил один варшавский дурак. Это было в ГДР. Как вы можете говорить на этом языке, на языке Гитлера? Я сказал ему в ответ медленно, а он был коммунистом. Это не язык Гитлера, а язык Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И он заткнулся. На все это есть ответ Фридриха Ницше. Он сказал однажды, и я это всегда помню. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Никогда. Тот, кто сегодня говорит, я люблю испанцев, тот завтра скажет, я ненавижу турок. Или наоборот, все равно. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Любить надо, но индивидуумов.
4: Портрет Марселя Райхраницкого представил Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В этом году исполняется 10 лет со дня смерти Вячеслава Николаевича Вацлава Ирманова, русского скульптора и джазового певца, прожившего свою жизнь в Праге. О Вячеславе Ирманове Нелли Павласкова.

0: С трудом выехали в Финляндию, а дед потомственный военный. Его отец, мой прадед, был генералом русской армии, проигравший русско-японскую войну. Воевал в рядах Белой гвардии и, наконец, очутился в Париже, а потом в Праге. Он был потомственным дворянином, учился в Сорбонне. В Праге в эмиграции занимался журналистикой. В 1936 году родители отца воссоединились. Бабушка и 17-летний отец покинули Хельсинки и приехали к деду в Прагу. Семья приняла решение жить в Праге, крупном культурном центре тогдашней Европы. А Финляндия считалась глухой окраиной континента в те времена. В Праге отец начал учиться в Академии художеств. Жизнь налаживалась, но со своим отцом он пожил вместе только один год. В 1937-м моего деда похитило советское НКВД. Он был увезен в Советский Союз и присужден к смертной казни якобы за участие в заговоре Тухачевского. Надо сказать, что он действительно знал когда-то Тухачевского по царской армии. Потом казнь заменили 25 годами, и дедушка умер в 1942 году где-то в лагере на Печоре. Но это мы уже узнали позже, после смерти Сталина.
1: Счастлив ли был ваш отец в Чехословакии в последующие годы? В 40-е и 50-е он ведь был очень знаменитым, почти как Карел Готт сегодня.
0: Я думаю, что он не был счастлив. Во-первых, на нем всегда была печать «русский эмигрант». Во-вторых, отец был в некотором смысле человеком исключительным, выделяющимся из массы. Был человеком благородным, никому не желающим зла, но крепким в своих убеждениях. Ему трудно жилось именно в социалистической Чехословакии. Он никогда не входил ни в какие группировки. Соцреализм был ему чужд. Его самым большим успехом, как скульптора, было участие во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Его работы получили там главный приз.
1: Наш разговор с Ирмановой проходил в доме чешского кинорежиссера Веры Хитиловой, с которой Катя написала сценарий для нового фильма Хитиловой. Хозяйка дома вмешалась в наше интервью.
2: Я очень удивлена, что дочь Вацлава Ирманова говорит, что ее отец был здесь несчастлив. Я познакомилась с ним в 50-е годы. Он тогда входил в компанию моих друзей-художников. Это было относительно хорошее время по сравнению с тем, что потом наступило. Тогда еще люди общались между собой, собирались, компании единомышленников по искусству. Вацлава в этой компании высоко ценили. Его сопровождал успех, он прекрасно пел, снимался в кино. Это был красавец. Очаровательный, сдержанный, аристократический. Я была в него влюблена, страшно влюблена. Я помню, что это был благородный человек, но помню и то, что он постоянно чувствовал подстерегающую его опасность. Он был на виду и опасался похищения со стороны советских органов. Тогда много шептали о том, что русских эмигрантов отлавливают и увозят насильственно из Праги.
1: Десять лет назад Вячеслав Ирманов был уже очень болен. Мне удалось встретиться с ним за 2 месяца до его смерти и записать нашу беседу. Вот что рассказал он сам о своей карьере певца и скульптора.
3: В 1948 году мне не то что прямо запретили петь по-английски, но, в общем, не хотели. Надо было жить. Надо было жить. А как, значит, я умел лепить. И умел немножко петь. Так что, да, с пением было плохо, потому что я пел по-английски. Мне Влад сказал, чтобы я, если бы я мог петь по-чешски, ну, а у меня по-чешски особенно не выходило, потому что джаз, такой джаз, который я пел, это свинг, в общем, это по-чешски просто не выходило. Ну, так что я ему сказал, что я не буду уже петь, что я уже постарел, что мне уже 29 лет, и что мне надо заниматься своими делами, лепкой. Одно время у меня была интересная работа. Я делал пластики, или ваял, я не знаю, как это по-русски сказать. Пластики, которые были для Центротекс. Центротекс, который продавал материи, ну и тут были разные такие абстрактные пластики. Как раз в 49-м году мне сказали, что это формализм, и разбили все мои пластики, которые оказались для этого времени неперспективны, не социалистические. Я должен был делать совсем в другом стиле, в стиле социалистического реализма. Конечно, для меня это было очень неприятно, но так как я все-таки профессионал, так что я мог делать и социалистический реализм. Это не так трудно было. В общем-то, это был натурализм.
4: В тихой гавани

в бледном саване. Засыпали вечер корабли. Петька с Кузькою, с ходней узкою, шли на берег, считая рубли. Петька с Кузькою, с ходней узкою, шли на берег, считая рубли. Затравленный

0: манил пищитрец. Взяли Милочку, полбутылочку, вдалеке их манил пищитрец.
1: Беседу о Вячеславе Ерманове вела Нелли Павласкова. В эти дни в Вене проходит международный штраусовский симпозиум, посвященный 180-летию со дня рождения короля вальса Иоганна Штрауса сына. Из Вены Юлия Кантор.
2: Прелестный музыкальный фильм «Прощание с Петербургом» с Гиртом Яковлевым и Татьяной Бедовой в главных ролях, рассказывающий о романтической любви Иоганна Штрауса и Ольги Смирницкой, знают многие. Эта лав-стори на протяжении почти полутора столетий так и оставалась элегическим мифом, сопровождавшим историю музыкальную, как и чудный американский фильм «Большой вальс». Поэтому сенсацией как для историков музыки, так и для любителей романтических приключений стала книга, изданная в середине 90-х годов XX века в Мюнхене, Ольга Смирницкая, адресат 100 любовных писем Штрауса. Книга, где были опубликованы эти письма, тогда стала бестселлером и выдержала уже несколько изданий. Ее составителем и автором научных комментариев стал директор Венского музыкального собрания, доктор музыковедения Томас Айгнер, один из крупнейших в Европе специалистов по творчеству Иоганна Штрауса сына. Ему принадлежат и лавры первооткрывателя этих документов. На международном штраусовском симпозиуме, проходящем в эти дни в Вене, официально объявлено, что книга будет издана на русском языке. К 180-летию со дня рождения короля вальса летом этого года книга будет представлена в рамках ежегодно проходящего в Петербурге под эгидой Эрмитажа фестиваля «Большой вальс», возрождающего традиции штраусовских сезонов XIX века. Книга готовится к выходу в свет в московском издательстве «Время». В 1925 году Фриц Ланге опубликовал биографию Иоганна Штрауса сына. Из этого источника тогда впервые стало известно о русской любви композитора. Ее звали Ольга. Ольга Смирницкая. Годом позже был издан составленный Аделью Штраус, вдовой композитора, сборник его писем, который содержал также ряд любовных эпистол, адресованных Ольге, петербургской дворянке, пианистке, одной из первых русских женщин-композиторов. Составленное на основании обеих публикаций представление об этой истории воспринималось без критических размышлений и распространялось всеми последующими биографами Штрауса в Европе. В 1993 году Томас Айгнер обнаружил в Вене считавшиеся уничтоженными любовные письма Штрауса Ольге в виде копии, к его большому удивлению, далеко превосходящий объем публикаций и Ланге, и Адели Штраус. Благодаря найденному собранию писем стало возможным пролить свет на малоизвестную подлинную страницу жизни Иоганна Штрауса. На фоне его блестящих творческих успехов в России, в столице Российской империи, предстают свидетельства и его шаткого здоровья в то время, и нерешительности, и страха перед будущим. В его последующей жизни нет аналогов такой пламенной страсти, какую он испытал по отношению к своей русской возлюбленной. Любовная лодка разбилась даже не о быт, а о сословные предрассудки. Родители Ольги Смирницкой, дворянки, категорически не хотели, чтобы их дочь связала судьбу с безродным, хоть и известным музыкантом, да к тому же еще имевшим еврейские корни. Венчаться втайне Ольга не решилась, и отношения ее с композитором прервались навсегда. Он вернул ее письма, а его послания к ней были скопированы и, как выяснилось, сейчас сохранились в Вене. «Ольга, с сегодняшнего дня я живу только надеждой не покидать тебя никогда, принадлежать только тебе. И если надо будет преодолевать трудности, они будут побеждены. В противном случае я положу конец своей жизни». Вот такая вот патетика. И далее. «Если даже я сознаю, что обладаю множеством недостатков, если даже состояние моего здоровья совсем не обнадеживает, все равно я был бы слишком горд, чтобы броситься к ногам другого создания, нежели к твоим, мое обожаемое дитя». Они встречаются на его концертах и украдкой, всего на несколько минут, чтобы обменяться мимолетным поцелуем или запиской, и чтобы назначить новое свидание. Так дальше продолжаться не может. Он, наконец, решается просить ее руки и сердца. Но, увы. Штраус пишет Ольге: «Итак, моя надежда погибла. Моим единственным стремлением было обладать тобой. Но невозможно достичь этого моего горячо желанного счастья. Твоя маман говорила со мной слишком долго, чтобы не почувствовать моего несчастья достаточно глубоко. Это невероятно, что она пусть уже обо мне в высшей степени бесчувственна, но и о своем собственном дитя может высказывать так много дурного. в момент, когда она мне тихо говорила, что я ни в чем не должен тебе верить, что ты старалась лишь использовать меня в своих целях, что все, что ты хочешь, вылетает из твоей безрассудной головы, и обманутый я не должен больше тебя слушать, я непроизвольно почувствовал ненависть к этой матери, которая сама, умышленно, чтобы выполнить свой план, говорит гнусности о своем ребенке. Одним словом, она называет случившееся с нами интригой своей стороны, за которую мы оба будем наказаны. Она пожелала потребовать от меня твои письма. Я ответил со спокойствием и, принимая во внимание жестокий удар, который испытал в связи с отказом, дал понять, что не надо причинять мне второго, потому что тогда действительно возникнет опасность для каждой минуты моей дальнейшей жизни. Я попросил твою маман разрешить мне оставить письма. Они нужны для сохранения моей жизни, я не могу обойтись без них. В высшей степени обидным было ее выражение, что она должна потребовать письма назад уже только потому, что это необходимо для твоего будущего, то есть для твоего жениха. Я не отдам твои письма ни за что на свете. Письма Иоганн Штраус все-таки вернул. Их судьба неизвестна до сих пор. Вероятно, они были уничтожены родителями Ольги Смирницкой перед ее свадьбой. Она действительно быстро стала невестой, затем женой пожилого, нелюбимого, но родовитого и принятого в обществе Сергея Лозинского. Характер ее с годами становился все насмешливее, все горестнее, вспоминали ее родственники. Старший сын Ольги Смирницкой-Лозинской был убит на дуэли. Младший сошел с ума. Иоганн Штраус женился трижды, прожил блестящую жизнь, умер прославленным и богатым. Но никто никогда не узнает, был ли он когда-нибудь счастлив.
1: О короле вальсов рассказывала Юлия Кантер. И завершит нашу программу также штраусовская тема. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
3: В Вене в самом начале XIX века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и XIX век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус, младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные, они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, чтобы.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую, безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: Это моя война. Я так воюю.
18: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
19: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
18: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
20: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
21: Без грима.
20: Попудрят патологоанатомы потом.
19: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
19: Ничего не перепутали?
18: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
19: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
18: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
19: С Петром Верзиловым, на которого якобы
18: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
19: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эден из Вайн. И ваше похищение.
18: Да.
19: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
18: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
19: Ну, есть бодигарды, телохранители?
18: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
19: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
18: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
19: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
18: А что?
19: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
18: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год. и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
19: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников, или своей дури хватает?
18: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это, ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
19: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
18: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
19: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
18: Идеи. Ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
19: Ну, можете хотя бы, ну, привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
18: Ну, хорошо. Там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
19: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
18: Нет, как... абсолютно не так.
19: Итак.
18: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
19: Оппозиция
18: я
19: за границей...
18: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
20: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
19: Вас не влюбили?
20: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
19: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
18: Нет.
19: Не отпускает Россия.
18: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
19: Вы смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
18: да,
19: этот человек.
18: Мне кажется, я его видел даже физически.
19: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
18: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
19: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
18: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подробинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
19: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
18: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
19: Но косвенно все равно он на это реагирует?
18: Нет, косвенно никак не реагирует.
19: Это бьет по деньгам?
18: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
19: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
18: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
19: То есть вот туда надо бить?
18: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
19: 20-го. Сентября.
18: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации. так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников Озона и Wildberries, из освободившихся водителей.
19: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
18: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
19: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
18: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
19: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
18: Да, конечно.
19: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
18: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
19: И в этом цинизм этой войны.
18: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
19: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
18: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
19: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
18: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
19: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
18: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
19: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
18: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
20: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
19: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
18: Да она не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трампа предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
19: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
18: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляция и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Ну, потому что их не будет. Ну, мы давайте оставаться реалистами.
19: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву мимо станции Лукьяновская метро.
0: Ну, так вот. Ну, красавчик. Вдячні йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
19: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
18: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдану позвати всіх здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник. Насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
19: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
18: Не скажу.
19: С Зеленским у вас была встреча?
18: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
19: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
18: Как дома.
19: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
18: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
19: В смысле, очень большой?
18: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
20: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
19: Были бы помоложе, лет 20-25.
18: Когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
19: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
18: Подрались, это смешно.
19: Сказать. Вас побили или вы побили?
18: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
19: Его посчитали жертвой? Да. Ну, чем закончилась эта история?
18: тем закончил, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
19: Что они хотели?
18: Кто?
19: Те, кто напал на вас.
18: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
19: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
18: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
19: В том числе да. И в Англии.
18: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I've got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
19: Как у вас сейчас с английским?
18: Плохо, как видите.
19: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
18: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
19: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
18: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
19: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
18: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
19: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
18: Нет. А чему тут улыбаться?
19: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
18: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
19: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то автоматически?
18: Как-то исчезнет.
19: Или мы переоцениваем роль одного человека?
18: Нет, нет, как он исчезнет?
19: Ну, умрет.
18: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
19: Да.
18: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
19: Скажите...
18: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
19: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
18: Маленков.
19: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
18: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
19: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
18: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
19: Кстати, меньше всех.
18: Да, но он все равно военный преступник.
19: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
18: Аккуратно,
19: или это
18: да.
19: всего лишь...
18: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
19: Заходили с Евросети.
18: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
19: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
18: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
19: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
18: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел... Чистяков из группы «Ноль» молодым вперед шагать.
19: Ну, тут мне напоминает Навального.
18: Дворник старый, молодым вперед шагать.
19: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
18: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
19: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
18: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
19: Вот вы мне рассказывали, что вы давали хорошую зарплату своему сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
18: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
19: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
18: среда? А она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
19: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
18: Что, не воровать у себя?
19: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
18: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
19: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
18: Конечно.
19: То есть вы не образец для подражания?
18: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
19: А вы начальник добрый или жесткий?
18: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
19: Справедливость остается при этом? Не факт.
18: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
19: Мягкий?
18: Да.
19: Страдает от этого бизнеса?
18: Страдает.
19: От того, что вы мягкий?
18: Да, конечно.
19: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
18: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
20: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
19: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
18: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. надо отдать должное, и Суркову.
19: Дмитрию Медведеву. Дмитрию и Медведеву, Владиславу Суркову.
18: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
19: Вы не купились на эту приманку?
18: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
19: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
18: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
19: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
18: Так уже давно были уголовные дела, все, ага. Все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
19: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
18: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
19: Вы имеете в виду своих старших детей?
18: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
19: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
18: Это его цитата, его видение. У меня другое.
19: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
18: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
19: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
18: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
19: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
18: У всех четверых детей британские паспорта.
19: Ну вот...
18: У младшего нет российского гражданства.
19: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
18: может,
19: тревожит?
18: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите.

0: Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь,
0: 18.
1: 17 лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас,
0: Нет, я не
1: миллионы
0: предполагал,
1: людей поддержат эту войну и так далее?
0: я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на
0: Я не
1: боеприпасы?
0: военный человек.
1: Нет, дело не в том, что вы одели военную форму, а направить деньги на
0: Смотрите,
1: дроны, допустим.
0: когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысли, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить. Будут
0: Ну,
1: они, не
0: нет,
1: будут, мы не знаем.
0: фантазировать
1: Да.
0: можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, о шести этим пальном гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности. Вот
1: Вот
0: какой
1: смотрите, Женя.
0: предполагаемый, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить, а образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на

0: автобусе прекрасный, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать
0: Я
1: Украине?
0: же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли
0: Ничего.
1: коррупция в Украине на российскую?
0: Нет,
1: Или это
0: она
1: нечто
0: гораздо
1: другое?
0: мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу воруют, а наверху нет? Или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
0: Не
1: это означает...
0: привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и
1: Нет,
0: звук
1: как у
0: включить.
1: полицейских, знаете, да, камеры висят, да.
0: Да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потеряла
0: У
1: запись?
0: ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы говорите...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1,5 года расследовала дело о моем о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно, я не 500 евро, чтобы всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы или...
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Какой блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это
0: На
1: происходит?
0: балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое.
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете.
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари?
0: Феррари, я... Когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Мне, я сам Феррари не люблю, ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина, да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Да, да, не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Баристер, да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, супы делает, смотрите, супы делает Татьяна. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага, это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-м, 92-м, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей.
14: Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
15: Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
14: Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
16: Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
17: Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима, никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
18: А медведей видели белых?
19: Да, конечно. Двух.
18: Двух? Здоровые?
19: Огромных.
18: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасывается стаей такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
17: При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса «Левада-Центр», за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире – 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Пока Россия не закончится, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать Центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие. Да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там беспилотников, деньги эти найдутся. Да.
17: Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
16: А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
15: Здесь может быть две версии. Это было слито специально и слито не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию, но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов, и, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго, и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу уже и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива, но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного, нападаем, потому что можем, говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
16: Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
15: Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что ну, нет просто. Мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
16: И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
19: Добрый день.
16: «Экономист» пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
19: Я не еще понимаю вопросы насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. Они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается населением, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, журналистское клише, знаете, там, рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? Она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать, а у них нету этого, она атрофировалась, там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно принимать как угодно, и я бы ее, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесят Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
16: А такие настроения, которые вы описываете, те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
19: Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны. И поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года. Уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
16: Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
19: Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, как бы, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактики в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян, это явно за победу не продашь.
16: И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
20: Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? До них что, в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
16: Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
19: Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
16: Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживает. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
21: Президентом встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно.
2: Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
21: Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
22: Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
21: По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
17: Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
21: Как писали Washington Post и The Time, Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномасштабное вторжение.
17: Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
21: Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба, она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет Washington Post. По информации телеграм-канала ВЧК ОГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК ОГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
23: Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
22: Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
21: На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
16: Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
16: Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
24: Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Но это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Я вообще не верю в этот визит в Рэдклиффа в Москву именно для этих целей. Но для этого нужно было гнать огромный военно-транспортный самолет, чтобы объяснить, что у России хреново положение на фронте. Ну, вот как-то в это совсем не верится. Тут что-то другое. А то, что сейчас идут какие-то объяснения, толкования, мне кажется, это уже просто приправа к тому блюду, которое мы так и не попробовали. Мы так и не узнали, что там было.
16: Если посмотреть на ФСБ как институт неконкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
24: А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже в мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне, они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима. Важнейший. И ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
16: Стоит ли Путину опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
24: Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать? Стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность? Его отправили помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом, но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников, аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируют, не формулируют сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились Ну, предположим, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимающиеся другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он вот до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с ксиром и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа. Еще раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то провести и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову? И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам...
0: Ну, собственно, об этом и журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты че, сука, борзый, а с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефорт, вот, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
4: Здравствуйте. Я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта – вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
5: Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, вот на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет, вот этот мир имеет свою лексику, которая, ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом удивительным образом слова из того мира очень активно перекочевывают в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 1953-1956 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу.
6: А какая амнистия-то?
7: Ну, весной, после смерти товарища Сталина. Уголовникам же амнистия была. Берия дал. У народа такое горе. А всех ворог на свободу. Органы с ног сбились. Кровью захлебываемся, мать твою.
5: В конце 50-х, 60-х в русский язык вошло очень много сленга тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, слово «зашквар», его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
4: Эту мысль подхватывает и развивает герой 8-го эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
3: Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. И те, кто говорили на идиш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все, что а свинина в иудаизме – это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым. Вот. И поэтому зашкварить – это нечистый, и зашкварить – это сделать кого-то нечистым.
4: Олег Радзинский – писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом, поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
3: До того, как я попал в заключение, я же заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были непонятные. Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. Поскольку в тюрьмах Российской империи и в среде криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли, они говорили на идиш, поэтому вот такие слова, как там «апфельфейн», да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, что это, а это пришло из идиш. Вот. И разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? «Попасть», то есть, у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени. Там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть «попасть в беду». Потом это «за все ланцы» отбросилось, «попасть» осталось. Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения, потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало.
4: Олег Радзинский родился в семье писателя Эдуарда Радзинского и актрисы Лии Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру. Активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
3: Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, да, что когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, нет матраса, я кладу матрас. И он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос, в 7 утра пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка. Он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? Я не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот тоже как-то жалеют.
4: Суд приговорил Олега Радзинского к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки. Год тюремного заключения Радзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в лагерь строгого режима в Томской области.
3: Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, с 64 по 73. Поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил определение в управлении исправительных трудовых учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом. Потому что, ну, как бы ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл, этот лейтенант. И он мне поставил, значит, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты че, сука, борзый? А с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефортово, ты здесь страх вспомнишь. Вот. Ну и так далее. В общем, гнал какую-то.

0: Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал: «Карты уже 1000 лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества». Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком, литература ведения. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Радзинский.
1: Значит, нас с этапа сдернули, конвой потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда, то есть ставят лицом к стене, руки на стенку, сидр, то есть рюкзак под ноги, ну иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, как его фамилия, там, ну, предположим, Петров, я не помню, как его фамилия была, и что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК такой среднего возраста, он говорит: «А что вот, а Петрыкин, Петрыкина, что ли, звали?» Он говорит: «Ну, он говорит, здесь, Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович осужден такого-то числа, там, по такой-то статье, ну, все как положено». А рядом со мной стоит ЗК такой старый, говорит: «Валетный, блядь». «А что валетный? Кто такой валетный?» Он говорит: «Ну, валетный, придурок». Оказывается, валетный – это умственно отсталый. Я потом долго думал: валетный, почему валетный? Потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало, я подумал: ага, значит, из всех карт, картинок, валетный – младшая масть, получается. Может быть, поэтому. Потому что, как бы, он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка. Потому что шестерка, ну понятно, да, шестерка тоже вот выражение, тюремное выражение, которое перешло из карточной терминологии шестерка и стало, в общем-то, общеупотребительным, на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный – это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они аккумулируют деньги. Вот. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный. Я помню такого шпилевого, такого я знал, Айвас. Он говорит: «Ну я вообще катала». Я говорю: «Как катала?» Катала, оказывается, это шулер, который катается в поездах и там убирает пассажиров в карточной игре. Впоследствии уже в тюремной терминологии это тоже преобразовалось. Катать – это значит играть. Говорить об этом можно бесконечно, потому что язык сам по себе колоссальный, это колоссальный пласт. Но какие-то есть совсем такие странные вещи – необъяснимые, неописуемые. Но много вещей, связанных как бы с национальной рознью, дискриминация языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм, кстати. Я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит: «А, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола». Это не то, что его личное это отношение. Нет, это просто вот такое вот устойчивое сочетание.
0: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Радзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка. Вот история про персонажа по имени дядя Вася.
1: Дядя Вася, собственно, он был вор, он был в законе, бывалый. Я с ним встретился в томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой не дядя Вася, он же был пожилой человек достаточно, просидевший всю жизнь. Знаете, то, что в итальянской мафии называется консильери, да, а там он был смотрящий. Он смотрел, чтобы как бы все жили по черному ходу. Черный ход – это в тюрьме, как бы, чтобы жить по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томка – томская тюрьма. Мы с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи, потому что дядя Вася не опускался до этого. Дядя Вася как бы был серьезный человек, он диктовал, а мы с этим Пашей писали малявы. А Паша был двигающийся. Двигающийся – это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая там очень сложная и строгая стратификация слоев.

0: остей, как говорят. Это дядя Вася, он нам диктовал эти молебны. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там была такая история. Ему со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было. Хуй не наказывать, то есть не насиловать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Так, да, интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога рассматривает структуру тюремного общества.
0: Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и как в любом первобытном общинном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно. Он должен быть опрятен, потому что если нет, то он как бы он уже опускается. В конце концов, он закончит тюремную карьеру в опущенке, да? То есть среди тех, кто опустился, даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли, это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле, это, в большинстве основном, это несчастные, изнасилованные просто люди. А есть просто опущенники, которые не насилованы, их просто их прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в этом в зашкваренном бараке, ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкварены или опущенники. Следующий маст, конечно, это шныри. Шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой услужливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Александровича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», да, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если тебе просто оставят окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они в бараке разжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, потому что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса – это мужики. Это очень важно. Мужики это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. Он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу и по черному ходу. Их не обязуют. Они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что мужик – опора вора. Воры – это высшая масть, это те, кто выбрали соблюдать, жить по черному ходу, соблюдать блатной закон. Они живут в отрицалове, да, они отрицалово, то есть они отрицают постановление тюремной администрации, они не работают, и за что, естественно, подвергаются в зонах, где стараются навести порядок, где хозяин и кум, хозяин – начальник зоны, кум – это замначальника по режиму, они стараются навести порядок, там, естественно, их прессует администрация. Но еще внутри этого есть много других. И вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме. Это такое очень сложное иерархическое общество, где миллион правил, что как положить, что как поставить, как, не знаю, там нельзя открыть крышку параши, когда на столе еда. То есть все, вы открыли, все, вас опустили сразу. И тому подобное. Их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия и кастовость.
11: Тюрьма, она, знаешь, квадратная, а человек он круглый.
12: Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Ну и вас я понял, по сути.
11: Уверен?
12: Век воли не видать.
11: Ух ты! Ну давай.
0: Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? Правильно прилагать? Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся по полам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более высших каст могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А второе – это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, вот, или отомстить кому-то, вот, то путь один, их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, да, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты. Их пробивают гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Но все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот. Это все. Это... Жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лесповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю: Коля, ты что, ты их носил? Он говорит: да нет, ты что, да им там нравилось. А потом я говорю: Коля, да что ты мне гонишь? Что это можно нравиться? Он говорит: ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых насилуют, а некоторым платят. И тут я ему тогда задал вопрос по наезду. Я говорю: Коль, скажи, слушай, вот я что-то никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Но если ты его ебешь, то вот как это? Он говорит: нет, знаешь, я его ебу. Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец, не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
1: Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» писал: «Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей». Вообще, тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
0: Время важный фактор жизни вообще, не только тюремной. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством новых впечатлений. Это был мой, как бы, это первый срок. Я был мальчик из литературной семьи, как-то любили говорить, творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я, как бы, все было интересно, все было в новинку, оно медленнее летело, но лесоповали потом, но в тюрьме оно, в тюрьмах вообще, оно летело быстро. В этапе время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растасуют, вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время, как бы, оно остановилось. Понимаете, оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы, вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то ЗК очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое достоинство и тому подобное.
1: В завершении Олег Радзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении, в стране еще действовала смертная казнь.
0: Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма – это, безусловно, часть российского сознания, так же, как церковь – часть российского сознания. Тюрьма – это как бы квинтэссенция несвободы в российском сознании. И поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придаются разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что есть такой термин – обвалка. Что такое обвалка в тюрьме, да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики. Обвалка – это блок в расстрельной тюрьме в Исполниловке, где приводят приговор высшей меры наказания в исполнение, где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того, чтобы потом кутер, то есть такая хреновина, такой волок, который перемалывает, чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в костно-мясной фарш, которые потом спускают в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
1: С вами был Виктор Кульганик и 8-й заключительный эпизод 1-го сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
13: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
14: Будущее России лучше, чем в Америке.
15: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
16: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
17: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Преступление и война.
19: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
18: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
20: Какую Россию мы оставим нашим детям?
21: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
22: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
23: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
24: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
25: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
26: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
27: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
28: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в том, что склад боеприпасов в селе Мило в Киевской области, по которому Россия нанесла удар, находился слишком близко к жилым постройкам. Жертвами удара стали десятки людей. Кремль заявляет, что саммит с участием президентов Украины и России может быть проведен только для фиксации уже достигнутых договоренностей. Следственный комитет России снял обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова с предпринимателя Ильи Трабера, известного своим давним знакомством с Владимиром Путиным. Также сегодня.
1: Каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас. И уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: С помощью ракеты производства компании SpaceX в космос запущен телескоп НАСА, которому предстоит поиск и изучение темной материи и темной энергии.
2: Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав.
3: Чому це не можна організувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
4: Вторинна детонація призвела.
0: Вот ко всему этому привела вторичная детонация. Это разрушенные улицы села Мило Бучанского района Киевщины. Здесь есть погибшие. Вот там дом престарелых, и там много погибших, как и в окрестных домах тоже.
4: В колишніх будинках теж.
0: Это свидетельство жителей села Мило Бучанского района Киевской области и побывавшего в этом селе корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Кушніра в конце прошлой недели. В результате российского удара по складу боеприпасов в селе Мило погибли почти 40 человек. Украинские власти заявляют, что в таком большом количестве жертв виноваты не только российские удары, но и те, кто допустил размещение склада боеприпасов рядом с жилыми постройками, серьезно пострадавшими в результате детонации. В целом, интенсивность российских ударов по Украине существенно усилилась в последние недели. За прошедшую неделю по украинской территории были выпущены более 2000 беспилотников, более 30 ракет разных типов, включая ракеты северокорейского производства. Сброшены более 1500 тяжелых авиабомб. Накануне наступающей осени, а вместе с ней и холодной погоды, уничтожаются критическая инфраструктура Украины, энергетические и транспортные узлы, объекты водоснабжения. На фоне всех этих ударов Владимир Путин, вроде бы обсуждая наступающий учебный год, вновь заговорил о целях так называемой специальной военной операции, о которых, как он убежден, нужно рассказывать и детям в школах. Сейчас эти слова цитируют многие, скорее всего, вы их уже слышали, но все-таки давайте еще раз послушаем.
5: А вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются, стаи такой, бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И да-да-да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: Вот такие рассуждения Владимира Путина. Оставлю в стороне просто безграмотность его слов о касатках, нападающих на белых медведей. Эти слова вызвали у многих вначале отрыпь, а потом многочисленные насмешки. В общем-то, Путин при этом выразил свою жизненную позицию, и в этом контексте теперь воспринимаются и некоторые последние новости. В частности, издание «Economist» пишет со ссылкой на свои источники о том, что Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны в Украине без достижения хотя бы минимальной цели – захвата всей территории Донбасса. Собеседник «Экономист» из окружения Путина рассказал, что в какой-то момент войны Путин сказал своим приближенным: «Меня повесят». Контекст и время сказанного в публикации не уточняются. Что же касается публичного поля, то Кремль почти мгновенно отреагировал на публикацию издания «Axios», в которой тоже со ссылкой на источники говорится, что приезжавший недавно в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф, кроме всего прочего, предлагал проведение в Турции трехстороннего саммита по урегулированию в Украине с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. И вот что на это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
6: Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренности. Договоренности – это вовсе не примитивная сделка. Это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей. И, естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Думаю, в том же контексте заявлений Путина о касатках и белых медведях можно воспринимать и сегодняшнее решение Московского городского суда, оставившего без изменений 7 лет лишения свободы, приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову по обвинению в так называемых фейках про российскую армию за 2 поста в социальных сетях о военных преступлениях России в украинских городах Буча и Мариуполь. Выступая по видеосвязи, Круглов отметил, что, несмотря на вопиющую незаконность и несправедливость, по его мнению, приговора, российская власть действует по определенной логике, пытаясь скрыть растущую среди россиян потребность в нормализации жизни, потребность в мире.
7: Власть решила запретить запрос на изменения, на нормализацию, но это же не так просто. Нельзя просто взять и проигнорировать волю миллионов россиян. Нельзя так просто взять и запретить будущее. И вот подобная реакция, на самом деле, она, на мой взгляд, абсолютно вне исторична, она антипатриотична, она лежит в рамках очень дурно понимаемого псевдопатриотизма, и даже скорее не в этих рамках и не в этом русле, а в русле очень дурно, превратно и эгоистично понимаемых своих ведомственных даже интересов. Потому что, судя по всему, судя по происходящему, именно люди в погонах сегодня принимают в том числе и политические решения, такого рода важнейшие решения, как проигнорировать запрос на перемены, лишить их своего политического представительства, и показательным образом продемонстрировать, что несогласие, как написано в моем договоре, теперь приравнивается к мотиву политической ненависти, а значит, и в тюрьму.
0: Выступление приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о фейках про армию заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Вообще, строго говоря, суд сегодня сократил приговор Круглову на один день. Суд удовлетворил жалобу защиты, указавшей, что фактическим днем задержания Круглова и помещения его под стражу было не 2, а 1 октября прошлого года. Если Максим Круглов получил 7 лет, а другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг 11 лет и 1 месяц колонии за несколько постов в социальных сетях, то обвинявшийся в заказном убийстве крупного бизнесмена, известный своим близким знакомством с Владимиром Путиным, еще более крупный предприниматель Илья Трабер вначале был освобожден из-под стражи после 2 месяцев в СИЗО Лефортово, формально по состоянию здоровья, и выехал в свой родной Петербург. Ну а сегодня, как первым сообщило издание «Фонтанка», Следственный комитет вообще снял с него обвинения в связи с непричастностью к этому громкому преступлению. Ну а знакомство Трабера с Путиным относится еще к 90-м годам прошлого века, когда Путин работал в мэрии Петербурга председателем комитета по внешним связям. Рассказывал в эфире телеканала «Настоящее время» журналист Дмитрий Сухарев.
8: Люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить. Мы сейчас находимся буквально вот в этой ситуации, когда передел собственности идет полным ходом. И в Кремле, и в правительстве, и в силовых структурах, и у Трабера, и у всей его, скажем так, организации, они все равно до сих пор довольно крепкие. Кроме того, Трабер знает, и, скорее всего, у него хранится в виде документов что-то очень интересное и что-то, что, наверное, останавливало Кремль от каких-то резких движений. Илья Трабер, которого также называют антиквар, изначально еще в 90-е годы, он служил на флоте, после увольнения приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, и работал барменом в баре «Жигули». Это было такое очень важное место, потому что благодаря этому бару он нашел новые знакомства и тогда же начал заниматься антиквариатом. Впоследствии он со своими друзьями, товарищами, знакомыми стал, основой, что ли, для Тамбовско-Малышевской преступной группировки, которая в Петербурге была известна, была самая сильная, самая такая мощная. Одним из важнейших активов был Петербургский морской порт, потому что это большие деньги, это контрабанда, это наркотики. И, собственно, морской порт, Выборгский судостроительный завод и, в принципе, большая часть города Выборг, можно так сказать, так или иначе, контролировалась либо непосредственно Ильей Трайбером, либо теми людьми, которые были там как номинал назначены.
0: Это был журналист Дмитрий Сухарев. По сообщениям в средствах массовой информации, за время пребывания под стражей Илья Трайбер передал другим принадлежавшие ему доли и вышел из состава учредителей по меньшей мере 4 компаний. Ну и чтобы закончить все-таки вот с этими касатками и медведями, если у вас вдруг есть сомнения по поводу того, как правильно писать «касатка» через «о» или через «а», то вот вам объяснение лингвиста и журналиста, автора YouTube-канала «Турковый словарь», очень его, кстати, рекомендую, Ксении Турковой.
9: Если речь идет о морском млекопитающем, которого имел в виду Путин, то это косатка через «о». Происхождение этого слова связывают со словом «коса». Плавник животного напоминает этот сельскохозяйственный инструмент. А вот «косатка» через «а» – это народное название ласточки. Кстати, тоже от слова «коса», но в другом значении, точнее от прилагательного «косатый», то есть с косичками. Имелось в виду, что хвост птицы чем-то напоминает женские косы. Так что не перепутайте. Птица через «а», морской хищник через «о».
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С мыса Канаверал во Флориде в воскресенье утром по местному времени стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, на борту которой находится телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Как пишет издание Bloomberg, этот телескоп был специально разработан для того, чтобы изучать темную материю и темную энергию, типы вещества и энергии, которые, как считается, пронизывают космос, но которые ученые до сих пор не могли наблюдать напрямую. С помощью телескопа предполагается создать каталог того, как темная материя и темная энергия формируют далекие звезды и галактики. Он также должен помочь ученым ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся расширения нашей Вселенной. На орбиту в 1,5 миллионах километров от Земли телескоп предполагается вывести в декабре этого года. Телескоп «Роман» назван в честь Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, где Роман была главой отдела наблюдательной астрономии и первым начальником отдела астрономии. Нэнси Грейс Роман называли «мать Хаббла» за ее роль в проектировке и создании знаменитого космического телескопа «Хаббл», который был выведен на околоземную орбиту. Подробнее о новом проекте рассказывает популяризатор космической отрасли Виталий Егоров.
10: Космический телескоп «Роман» по своим оптическим характеристикам во многом схож с космическим телескопом «Хаббл». То есть в этом плане он точно так же имеет высокое разрешение, он точно так же наблюдает в основном в оптическом диапазоне. Но есть одно фундаментальное отличие, кроме новизны, конечно, и современности производства. Это широта обзора. Его поле зрения в 100 раз превышает поле зрения телескопа «Хаббла», и, соответственно, эффективность его тоже возрастет. Но здесь дело не только в способности сфотографировать большое количество звезд или галактик, как делает «Хаббл», и как тоже, в принципе, мог бы сделать «Хаббл», просто затратил бы на этом намного больше времени. Задача телескопа «Роман» совершать широкие обзоры неба и видеть небо не просто в высоком разрешении, но и наблюдать крупномасштабные структуры. Мы можем подобное рассматривать в нашем относительно близком к нашей галактике пространстве, то есть окрестные галактики, галактические скопления, сверхскопления. Но Роман должен смотреть глубже и дальше, то есть больше в древность нашей Вселенной, то есть смотреть в молодость Вселенной и, видя то, как она выглядит сейчас, и то, как она выглядела в прошлом, мы можем делать уже выводы о том, как она развивается, и экстраполировать это еще дальше, в прошлое, чтобы понимать, как она зарождалась, как формировались первые структуры, которые сегодня мы видим как галактические скопления и сверхскопления. В этом одна из главнейших задач этого телескопа и главная его суперсила, вот эта широта обзора и создавалась ради этого. Вторая задача, которая сопутствует этой, это использование эффекта линзирования, гравитационного линзирования в крупномасштабных, точнее, в широком обзоре. То есть у света есть такой эффект, как гравитационное линзирование. То есть сильная сила притяжения способна влиять на направление полета фотонов. И если, например, полет света от какой-либо далекой звезды или далекой галактики преломляется другим массивным объектом, то этот свет может как бы усиливаться, он фокусируется так же, как работает линза. И, соответственно, этот эффект мы можем увидеть. Но поскольку это совершенно случайный эффект, здесь мы как раз получаем такую задачу увидеть это, глядя просто на широкие обзоры неба. И тут снова возможности Роман снова позволяют нам видеть вот эти случайные объекты, случайные явления микролинзирования и наблюдать отдаленные объекты вот с помощью такого свойства. В том числе одно из, наверное, самых интересных исследований, таких больше астрономических, чем астрофизических, не связанных с космологией, но тоже интересных, это поиск бродячих планет. Планет, которые летают в нашей галактике сами по себе, без звезд. Мы их обычными методами просто не видим, потому что их вблизи ничто не освещает. Но используя вот этот метод линзирования гравитационного, мы имеем шанс увидеть такую планету и лучше понять, сколько их вообще в нашей галактике летает, какова вероятность их встретить, или что одна из таких планет когда-нибудь залетит к нам в Солнечную систему. В общем, это уже гораздо интереснее. Что касается места запуска космического телескопа, да, это точка Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Но это L2 означает, что она находится не между Землей и Солнцем, где уравниваются силы притяжения Земли и Солнца, а в противоположную сторону, то есть 1,5 миллиона километров от Солнца и от Земли, соответственно. Это место особенно популярно для размещения там космических телескопов, потому что телескопу Солнце мешает. Телескоп не должен смотреть где-то в космос поблизости с Солнцем, потому что это яркий источник света, который затмевает матрицу, в общем, мешает наблюдениям. Расположение за Солнцем, точнее, за телескоп, оказывается в таком месте, где и Земля, и Солнце находятся с обратной стороны от того направления, в котором он смотрит. То есть он спиной развернут, всегда развернут спиной к Солнцу, спиной к Земле. На его условной спине размещается радиоантенна для передачи сигналов на Землю, для передачи данных, собранных на Землю. И при этом телескоп может спокойно всегда смотреть в темный космос, и ничто ему не мешает. Поскольку он еще и движется вокруг Солнца по орбите, так же, как и Земля, если проходит полгода, он может обозреть весь небосвод. То есть сначала он в одном положении наблюдает в одну сторону неба, проходит полгода, он пролетает в другую сторону, и теперь он уже смотрит на противоположную полусферу, точно так же оставляя Солнце и Землю за своей условной спиной. Ну и это удобно, потому что там стабильные условия. Если, например, телескоп Хаббл летает вокруг Земли, каждые 45 минут у него день, 45 минут ночь. Это температурные колебания, это лишний свет, отражение света от Земли. Там еще и радиационные пояса Земли. Все это мешает наблюдениям. Отправляя космический телескоп подальше от Земли, мы избегаем этого влияния. Там он находится в очень стабильных условиях. Может подготовить и настроить один раз приборы и дальше спокойно вести наблюдения годами или, может быть, десятилетиями. Единственная проблема, конечно, В отличие от «Хаббла», такой телескоп уже не отремонтируешь. Туда космические корабли с инженерами-специалистами не летают, поэтому, в отличие от того же «Хаббла», этот телескоп и не предназначен, и не приспособлен к ремонту. Вот как его собрали, как запустили, так он и будет работать. Расчетное время работы у него 5 лет, но, может быть, протянет и дольше. Ну и каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас, потому что мы так или иначе интересуемся космосом, и уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: О новом грандиозном проекте Американского космического агентства, телескопе «Роман», рассказывал популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти поэта Марины Цветаевой. Ровно 85 лет назад, 31 августа 1941 года, она покончила с собой в Елабуге, оставшись фактически без средств к существованию. Незадолго до смерти Марина Цветаева безуспешно пыталась устроиться работать переводчицей в Казани, в Союзе писателей Татарии. Она написала туда письмо, у нее были и рекомендательные письма, но Цветаева получила отказ. По одной из версий, окончательно ее душевные силы подкосило давление елабужского НКВД, пытавшегося склонить Цветаеву к сотрудничеству. В архиве «Радио Свобода» есть немало записей и голосов людей, лично знавших Марину Цветаеву. Для сегодняшнего выпуска я выбрал воспоминания Георгия Адамовича. Это запись 1961 года, парижская студия «Свободы».

0: его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы след плаща его лишь.
1: Марина Ивановна Цветаева была известным поэтом еще в России до революции. И в России же в 1941 году она и умерла, покончив с собой. Но расцвет ее творчества приходится на те 20 лет, которые она провела в эмиграции. Сначала в Праге, затем в Париже. Были критики, называвшие ее самым выдающимся поэтом нашей эпохи. Однако Бунин пожимал плечами, просматривая цветаевские стихи. А Зинаида Гиппиус со своей всегдашней склонностью к своеобразным формулировкам говорила: «С ее как я бы на крайность примирилась, но ее что меня смешит и раздражает». А сама Цветаева в ответ на все это с вызывающей гордостью писала, что ее поймут через 100 лет, и держалась так, будто те, кто относится к ней с недостаточным восхищением, вплоть педанты, тупицы, люди в футляре. Впрочем, она, по-видимому, искренне не допускала, что к ней может быть другое отношение, кроме восторженного. Если отделить удачу чисто творческую от удачи жизненной, практической, выражающейся в успехе или во влиянии, то приходится признать, что в этом практическом смысле почти 15-летнее пребывание Цветаевой в Париже было для нее неблагоприятным. Цветаева была коренной москвичкой. В русском же литературном Париже безраздельно господствовали настроения петербургские. И хотя на первый взгляд это разделение может показаться поверхностным, даже пустым, оно, несомненно, имело значение. Цветаева была воплощением московского духа, со всей московской ширью, размахом, пренебрежением к условностям. Но при этом она была и человеком болезненно впечатлительным, крайне нервным, что и создало очень причудливый духовный тип, отраженный в ее поэзии. А в Париже обосновались бывшие акмеисты, вместе с Гиппиус и с Ходосевичем, задававшие литературный тон, выдвигавшие ту молодежь, которая шла по их линии. Цветаеву было трудно с ними ужиться. Да правду сказать, ни с той, ни с другой стороны не было к этому и большого стремления. Теперь вспоминаешь об этом с болью и горечью. Но никто не предвидел тогда, как оборвется жизнь Цветаевой. И мало кто догадывался о том, что, вопреки ее как будто веселой и задорной заносчивости, что таилось, вероятно, в ее сложной душе. Сближение не произошло. Цветаева осталась в стороне и в одиночестве, если не считать небольшого круга верных друзей. Еще раз скажу, что ее редкое, исключительное дарование признавали в этом русском литературном мирке все, или почти все, кроме, пожалуй, одного Бунина. Но Бунин ведь был в поэзии убежденным консерватором, склонным счесть, что русская лирика кончилась на Тютчеве и на Фете. Другие же, порой с самым искренним восхищением, читали некоторые из ее стихотворений в современных записках или из тех, что вошли позднее в сборник «После России». Но тут же рядом они с недоумением разводили руками. Смущало, озадачивало преимущественно то, что можно бы назвать ячеством, то есть крайний цветаевский эгоцентризм. Позднее, уже после того, как она уехала в Советский Союз, в эмигрантской печати стали появляться отрывки из частных писем Цветаева. Вышел сборник ее статей. И в них получило окончательное подтверждение то, что прежде могло оставаться предметом споров. уверенность Цветаевой в своем каком-то царстве, на высоком призвании. И даже в том, что ее личному очарованию никто противостоять не в силах. А вдобавок, еще какой-то постоянный заскок, как выражался Ходосевич. Заскок, то есть желание всегда быть при особом мнении, всегда плыть против течения и с горделивым упорством противоречить большинству, будто бы не способному ее понять. Все вот это-то и утомляло, а нередко и раздражало. Да, обо всем этом теперь, когда знаешь о ее самоубийстве, грустно вспоминать. Было взаимное непонимание, была и близорукость. Но часто после смерти человека приходится думать о том, как многое надо было бы и можно было бы исправить, а исправлять уже поздно. Остается теперь, значит, только одна возможность – беспристрастно и по мере сил без близорукости отнестись к творчеству Цветаевой, в первую очередь к ее стихам –

0: Георгий Адамович о Марине Цветаевой. Архивная запись «Радио Свобода» 1961 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
1: Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot. Ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
1: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось
2: покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
2: Да.
1: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
2: Это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
1: Но есть бодигарды, телохранители?
2: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
2: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
2: Нет.
1: Ничего.
2: А что?
1: Если готовилось покушение, да, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
2: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
2: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
1: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
2: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
2: Идеи. В основном мы уже про идеи, а не про людей.
1: Можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
2: Хорошо, там 1.5 года назад хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юле Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
2: Нет, так? Абсолютно не так.
1: Итак.
2: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
2: я
1: за границей.
2: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
2: Нет.
1: Не отпускает Россия.
2: Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть, де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
2: да,
1: этот человек.
2: Мне
1: вот,
2: кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
2: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
2: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу.

0: не приближают конец войны.
1: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
0: Но косвенно все равно он на это реагирует?
1: Нет, косвенно никак. Никак не реагирует.
0: Это бьет по деньгам?
1: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого. А Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
0: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
1: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
0: То есть вот туда надо бить?
1: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
0: 20
1: осталось.
0: Сентября.
1: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Wildberries», из освободившихся водителей.
0: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
1: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
0: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
1: Что значит давить? Им нужно нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
0: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
1: Да, конечно.
0: значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
1: Да, да, и они посчитали,

0: сказали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет. И
1: в этом цинизм этой войны?
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
0: Ну, а эти его откроются.
1: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или Трамп?
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
1: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции, и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
0: Это был один ролик, 20-минутный.
1: Да. Вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
0: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, а насколько косноязычный текст но, наверное, достаточно эмоциональный. Он пришел, тот я и выложил. Без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Были бы помоложе, лет 20-25.
0: Вы бы... Когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да, я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно.
1: Сказать. Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой? Ну, чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да. И в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что «I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish», он упал.
1: Как у вас сейчас английский?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
0: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив... больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече
0: взглядов? Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
0: Как-то исчезнет.
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
1: Да.
0: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
0: Ну, там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал
0: да.
1: голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
1: или это
0: да.
1: всего лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросети.
0: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то... Это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
0: безусловно.
1: Которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Касатки обитают. Они едят этих медведей.
3: Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
4: Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
3: Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
5: Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
6: Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима – никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
7: А медведей видели белых?
8: Да, конечно. Двух.
7: Двух? Здоровые?
8: Огромных.
7: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И, да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
6: При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса «Левада-Центр», за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире – 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
9: Пока Россия не закончится, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать Центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие, да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения Украине они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там беспилотников, деньги эти найдутся. Да.
6: Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
5: А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Она, это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
4: Здесь может быть две версии. Это было слито специально и слито не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию, но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов, и, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго, и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу же и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива. Но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного. Нападаем, потому что можем. Говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
5: Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
4: Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что ну, нет просто. Мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю, ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
5: И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Экономист пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
8: Я не очень понимаю вопрос насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. Они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается у населения, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, журналистское клише, знаете, там, рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? Она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать. А у них нету этого, она атрофировалась. Там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно применять как угодно, и я бы ее, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесит Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
5: А такие настроения, которые вы описываете, те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
8: Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, кто на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны, и поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года, уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
5: Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
8: Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, как бы, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактики в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян это явно за победу не продашь.
10: И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
11: Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? Да них что, в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
10: Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
8: Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там Заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
10: Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживает. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
12: С президентом встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
13: Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
14: Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
13: По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
6: Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
13: Как писали «Вашингтон-Пост» и «The Time», Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномасштабное вторжение.
6: Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
13: Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба, она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет «Вашингтон-Пост». По информации телеграм-канала ВЧК УГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК УГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
15: Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
14: Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
13: На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
10: Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
16: Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Ну, это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны, или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Я вообще не верю в этот визит Рэдклиффа в Москву именно для этих целей. Но для этого нужно было гнать огромный военно-транспортный самолет, чтобы объяснить, что у России хреново положение на фронте. Ну, вот как-то в это совсем не верится. Тут что-то другое. А то, что сейчас идут какие-то объяснения, толкования, мне кажется, это уже просто приправа к тому блюду, которое мы так и не попробовали. Мы так и не узнали, что там было.
10: Если посмотреть на ФСБ как институт неконкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
16: А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже в мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы вступили, если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне. Они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима, важнейший и ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
10: Для стоит ли Путину опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
16: Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать, стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность. Его отправили помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом, но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников, аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируется, не формулирует сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились, ну, предположим, ну, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимающиеся другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он вот до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с КСИРом и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа. Еще раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то провести и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову. И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам
10: правду. Собственно, об этом мы журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в том, что склад боеприпасов в селе Мило в Киевской области, по которому Россия нанесла удар, находился слишком близко к жилым постройкам. Жертвами удара стали десятки людей. Кремль заявляет, что саммит с участием президентов Украины и России может быть проведен только для фиксации уже достигнутых договоренностей. Следственный комитет России снял обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова с предпринимателя Ильи Трабера, известного своим давним знакомством с Владимиром Путиным. Также сегодня.
1: Каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас. И уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: С помощью ракеты производства компании SpaceX в космос запущен телескоп НАСА, которому предстоит поиск и изучение темной материи и темной энергии.
2: Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав.
3: Чому це не можна організувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
4: Вторинна детонація призвела.
0: Вот ко всему этому привела вторичная детонация. Это разрушенные улицы села Мило Бучанского района Киевщины. Здесь есть погибшие. Вот там дом престарелых, и там много погибших, как и в окрестных домах тоже.
4: В колишніх будинках теж.
0: Это свидетельство жителей села Мило Бучанского района Киевской области и побывавшего в этом селе корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Кушніра. В конце прошлой недели в результате российского удара по складу боеприпасов в селе Мило погибли почти 40 человек. Украинские власти заявляют, что в таком большом количестве жертв виноваты не только российские удары, но и те, кто допустил размещение склада боеприпасов рядом с жилыми постройками, серьезно пострадавшими в результате детонации. В целом, интенсивность российских ударов по Украине существенно усилилась в последние недели. За прошедшую неделю по украинской территории были выпущены более 2000 беспилотников, более 30 ракет разных типов, включая ракеты северокорейского производства, сброшены более 1500 тяжелых авиабомб. Накануне наступающей осени, а вместе с ней и холодной погоды, уничтожаются критическая инфраструктура Украины, энергетические и транспортные узлы, объекты водоснабжения. На фоне всех этих ударов Владимир Путин, вроде бы обсуждая наступающий учебный год, вновь заговорил о целях так называемой специальной военной операции, о которых, как он убежден, нужно рассказывать и детям в школах. Сейчас эти слова цитируют многие, скорее всего, вы их уже слышали, но все-таки давайте еще раз послушаем.
5: А вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются стаей такой, и бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. И да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: Вот такие рассуждения Владимира Путина. Оставлю в стороне просто безграмотность его слов о касатках, нападающих на белых медведей. Эти слова вызвали у многих вначале отрыпь, а потом многочисленные насмешки. В общем-то, Путин при этом выразил свою жизненную позицию, и в этом контексте теперь воспринимаются и некоторые последние новости. В частности, издание «Экономист» пишет со ссылкой на свои источники о том, что Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны в Украине без достижения хотя бы минимальной цели – захвата всей территории Донбасса. Собеседник «Экономист» из окружения Путина рассказал, что в какой-то момент войны Путин сказал своим приближенным: «Меня повесят». Контекст и время сказанного в публикации не уточняются. Что же касается публичного поля, то Кремль почти мгновенно отреагировал на публикацию издания «Аксиос», в которой тоже со ссылкой на источники говорится, что приезжавший недавно в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф, кроме всего прочего, предлагал проведение в Турции трехстороннего саммита по урегулированию в Украине с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. И вот что на это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
6: Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренности. Договоренность – это вовсе не примитивная сделка. Это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей. И, естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Думаю, в том же контексте заявлений Путина о касатках и белых медведях можно воспринимать и сегодняшнее решение Московского городского суда, оставившего без изменений 7 лет лишения свободы, приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову по обвинению в так называемых фейках про российскую армию за 2 поста в социальных сетях о военных преступлениях России в украинских городах Буча и Мариуполь. Выступая по видеосвязи, Круглов отметил, что, несмотря на вопиющую незаконность и несправедливость, по его мнению, приговора, российская власть действует по определенной логике, пытаясь скрыть растущую среди россиян потребность в нормализации жизни, потребность в мире.
7: Власть решила запретить запрос на изменения, на нормализацию, но это же не так просто. Нельзя просто взять и проигнорировать волю миллионов россиян. Нельзя так просто взять и запретить будущее. И вот подобная реакция, на самом деле, она, на мой взгляд, абсолютно вне исторична, она антипатриотична, она лежит в рамках очень дурно понимаемого псевдопатриотизма, и даже скорее не в этих рамках и не в этом русле, а в русле очень дурно, превратно и эгоистично понимаемых своих ведомственных даже интересов. Потому что, судя по всему, судя по происходящему, именно люди в погонах сегодня принимают в том числе и политические решения, такого рода важнейшие решения, как проигнорировать запрос на перемены, лишить их своего политического представительства, и показательным образом продемонстрировать, что несогласие, как написано в моем договоре, теперь приравнивается к мотиву политической ненависти, а значит, и в тюрьму.
0: Выступление приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о фейках про армию заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Вообще, строго говоря, суд сегодня сократил приговор Круглову на один день. Суд удовлетворил жалобу защиты, указавшей, что фактическим днем задержания Круглова и помещение его под стражу было не 2, а 1 октября прошлого года. Если Максим Круглов получил 7 лет, а другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг 11 лет и 1 месяц колонии за несколько постов в социальных сетях, то обвинявшийся в заказном убийстве крупного бизнесмена, известный своим близким знакомством с Владимиром Путиным, еще более крупный предприниматель Илья Трабер вначале был освобожден из-под стражи после 2 месяцев в СИЗО Лефортово, формально по состоянию здоровья, и выехал в свой родной Петербург. Ну а сегодня, как первым сообщило издание «Фонтанка», Следственный комитет вообще снял с него обвинения в связи с непричастностью к этому громкому преступлению. Ну а знакомство Трабера с Путиным относится еще к 90-м годам прошлого века, когда Путин работал в мэрии Петербурга председателем комитета по внешним связям.

0: того, Трабер знает и, скорее всего, у него хранится в виде документов что-то очень интересное и что-то, что, наверное, останавливало Кремль от каких-то резких движений. Илья Трабер, которого также называют антиквар, изначально еще в 90-е годы, он служил на флоте, а после увольнения приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, и работал барменом в баре «Жигули». Это было такое очень важное место, потому что благодаря этому бару он нашел новые знакомства и тогда же начал заниматься антиквариатом. Впоследствии он со своими друзьями, товарищами, знакомыми стал, ну, наверное, скажем так, основой, что ли, для Тамбовско-Малышевской преступной группировки, которая в Петербурге была известна, была самая сильная, самая такая мощная. Одним из важнейших активов был Петербургский морской порт, потому что это большие деньги, это контрабанда, это наркотики. И, собственно, морской порт, Выборгский судостроительный завод и, в принципе, большая часть города Выборг, можно так сказать, так или иначе контролировалась либо непосредственно Ильей Трайбером, либо теми людьми, которые были там как номинал назначены.
1: Это был журналист Дмитрий Сухарев. По сообщениям в средствах массовой информации, за время пребывания под стражей Илья Трайбер передал другим принадлежавшие ему доли и вышел из состава учредителей по меньшей мере 4 компаний. Ну и чтобы закончить все-таки вот с этими касатками и медведями, если у вас вдруг есть сомнения по поводу того, как правильно писать «касатка» через «о» или через «а», то вот вам объяснение лингвиста и журналиста, автора YouTube-канала «Турковый словарь», очень его, кстати, рекомендую, Ксении Турковой.
2: Если речь идет о морском млекопитающем, которого имел в виду Путин, то это «косатка» через «о». Происхождение этого слова связывают со словом «коса». Плавник животного напоминает этот сельскохозяйственный инструмент. А вот «косатка» через «а» – это народное название ласточки. Кстати, тоже от слова «коса», но в другом значении, точнее от прилагательного «косатый», то есть с косичками. Имелось в виду, что хвост птицы чем-то напоминает женские косы. Так что не перепутайте. Птица через «а», морской хищник через «о».
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С мыса Канаверал во Флориде в воскресенье утром по местному времени стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, на борту которой находится телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Как пишет издание Bloomberg, этот телескоп был специально разработан для того, чтобы изучать темную материю и темную энергию, типы вещества и энергии, которые, как считается, пронизывают космос, но которые ученые до сих пор не могли наблюдать напрямую. С помощью телескопа предполагается создать каталог того, как темная материя и темная энергия формируют далекие звезды и галактики. Он также должен помочь ученым ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся расширения нашей Вселенной. На орбиту в 1,5 миллионах километров от Земли телескоп предполагается вывести в декабре этого года. Телескоп «Роман» назван в честь Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, где Роман была главой отдела наблюдательной астрономии и первым начальником отдела астрономии. Нэнси Грейс Роман называли «мать Хаббла» за ее роль в проектировке и создании знаменитого космического телескопа «Хаббл», который был выведен на околоземную орбиту. Подробнее о новом проекте рассказывает популяризатор космической отрасли Виталий Егоров.
3: Космический телескоп «Роман» по своим оптическим характеристикам во многом схож с космическим телескопом «Хаббл». То есть в этом плане он точно так же имеет высокое разрешение, он точно так же наблюдает в основном в оптическом диапазоне. Но есть одно фундаментальное отличие, кроме новизны, конечно, и современности производства. Это широта обзора. Его поле зрения в 100 раз превышает поле зрения телескопа Хаббла, и, соответственно, эффективность его тоже возрастет. Но здесь дело не только в способности сфотографировать большое количество звезд или галактик, как делает Хаббл, и как тоже, в принципе, мог бы сделать Хаббл, просто затратил бы на этом намного больше времени. Задача телескопа «Роман» — совершать широкие обзоры неба и видеть небо не просто в высоком разрешении, но и наблюдать крупномасштабные структуры. Мы можем подобное рассматривать в нашем

0: относительно близком к нашей галактике пространство, то есть окрестные галактики, галактические скопления, сверхскопления. Но Роман должен смотреть глубже и дальше, то есть больше в древность нашей Вселенной, то есть смотреть в молодость Вселенной и, видя то, как она выглядит сейчас и то, как она выглядела в прошлом, мы можем делать уже выводы о том, как она развивается, и экстраполировать это еще дальше, в прошлое, чтобы понимать, как она зарождалась, как формировались первые структуры, которые сегодня мы видим как галактические скопления и сверхскопления. В этом одна из главнейших задач этого телескопа и главная его суперсила, вот эта широта обзора, и создавалась ради этого. Вторая задача, которая сопутствует этой, это использование эффекта линзирования, гравитационного линзирования в крупномасштабных, точнее, в широком обзоре. То есть у света есть такой эффект, как гравитационное линзирование. То есть сильная сила притяжения способна влиять на направление полета фотонов. И если, например, полет света от какой-либо далекой звезды или далекой галактики преломляется другим массивным объектом, то этот свет может как бы усиливаться, он фокусируется так же, как работает линза. И, соответственно, этот эффект мы можем увидеть. Но поскольку это совершенно случайный эффект, здесь мы как раз получаем такую задачу увидеть это, глядя просто на широкие обзоры неба. И тут снова возможности Роман снова позволяют нам видеть вот эти случайные объекты, случайные явления микролинзирования и наблюдать отдаленные объекты вот с помощью такого свойства. В том числе, одно из, наверное, самых интересных исследований, таких больше астрономических, чем астрофизических, не связанных с космологией, но тоже интересных, это поиск бродячих планет. Планет, которые летают в нашей галактике сами по себе, без звезд. Мы их обычными методами просто не видим, потому что их вблизи ничто не освещает. Но используя вот этот метод линзирования гравитационного, мы имеем шанс увидеть такую планету и лучше понять, сколько их вообще в нашей галактике летает, какова вероятность их встретить, или что одна из таких планет когда-нибудь залетит к нам в Солнечную систему. В общем, это уже гораздо интереснее. Что касается места запуска космического телескопа, да, это точка Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Но это L2 означает, что она находится не между Землей и Солнцем, где уравниваются силы притяжения Земли и Солнца, а в противоположную сторону, то есть 1,5 миллиона километров от Солнца и от Земли, соответственно. Это место особенно популярно для размещения там космических телескопов, потому что телескопу Солнце мешает. Телескоп не должен смотреть где-то в космос поблизости с Солнцем, потому что это яркий источник света, который затмевает матрицу, в общем, мешает наблюдениям. Расположение за Солнцем, точнее, за телескоп, оказывается в таком месте, где и Земля, и Солнце находятся с обратной стороны от того направления, в котором он смотрит. То есть он спиной развернут, всегда развернут спиной к Солнцу, спиной к Земле. На его условной спине размещается радиоантенна для передачи сигналов на Землю, для передачи данных, собранных на Землю. И при этом телескоп может спокойно всегда смотреть в темный космос, и ничто ему не мешает. Поскольку он еще и движется вокруг Солнца по орбите, так же, как и Земля, если проходит полгода, он может обозреть весь небосвод. То есть сначала он в одном положении наблюдает в одну сторону неба, проходит полгода, он пролетает в другую сторону, и теперь он уже смотрит на противоположную полусферу, точно так же оставляя Солнце и Землю за своей условной спиной. Ну и это удобно, потому что там стабильные условия. Если, например, телескоп Хаббл летает вокруг Земли, каждые 45 минут у него день, 45 минут ночь. Это температурные колебания, это лишний свет, отражение света от Земли. Там еще и радиационные пояса Земли. Все это мешает наблюдениям. отправляя космический телескоп подальше от Земли, мы избегаем этого влияния. Там он находится в очень стабильных условиях, может подготовить и настроить один раз приборы и дальше спокойно вести наблюдения годами или, может быть, десятилетиями. Единственная проблема, конечно, в отличие от Хаббла, такой телескоп уже не отремонтируешь. Туда космические корабли с инженерами-специалистами не летают, поэтому, в отличие от того же Хаббла, этот телескоп и не предназначен, и не приспособлен к ремонту. Вот как его собрали, как запустили, так он и будет работать. Расчетное время работы у него 5 лет, но, может быть, протянет и дольше. Ну и каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас, потому что мы так или иначе интересуемся космосом, и уж фотографии от него будут точно красивыми.
1: О новом грандиозном проекте Американского космического агентства телескопе «Роман» рассказывал популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти поэта Марины Цветаевой. Ровно 85 лет назад, 31 августа 1941 года, она покончила с собой в Елабуге, оставшись фактически без средств к существованию. Незадолго до смерти Марина Цветаева безуспешно пыталась устроиться работать переводчицей в Казани, в Союзе писателей Татарии. Она написала туда письмо, у нее были и рекомендательные письма, но Цветаева получила отказ. По одной из версий, окончательно ее душевные силы подкосило давление елабужского НКВД, пытавшегося склонить Цветаеву к сотрудничеству. В архиве «Радио Свобода» есть немало записей и голосов людей, лично знавших Марину Цветаеву. Для сегодняшнего выпуска я выбрал воспоминания Георгия Адамовича. Это запись 1961 года, парижская студия «Свободы».

0: его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы след плаща его лишь.
1: Марина Ивановна Цветаева была известным поэтом еще в России, до революции. И в России же в 1941 году она и умерла, покончив с собой. Но расцвет ее творчества приходится на те 20 лет, которые она провела в эмиграции. Сначала в Праге, затем в Париже. Были критики, называвшие ее самым выдающимся поэтом нашей эпохи. Однако Бунин пожимал плечами, просматривая цветаевские стихи. А Зинаида Гиппиус со своей всегдашней склонностью к своеобразным формулировкам говорила: «С ее как я бы на крайность примирилась, но ее что меня смешит и раздражает». А сама Цветаева в ответ на все это с вызывающей гордостью писала, что ее поймут через 100 лет, и держалась так, будто те, кто относится к ней с недостаточным восхищением, вплоть педанты, тупицы, люди в футляре. Впрочем, она, по-видимому, искренне не допускала, что к ней может быть другое отношение, кроме восторженного. Если отделить удачу чисто творческую от удачи жизненной, практической, выражающейся в успехе или во влиянии, то приходится признать, что в этом практическом смысле почти 15-летнее пребывание Цветаевой в Париже было для нее неблагоприятным. Цветаева была коренной москвичкой. В русском же литературном Париже безраздельно господствовали настроения петербургские. И хотя на первый взгляд это разделение может показаться поверхностным, даже пустым, оно, несомненно, имело значение. Цветаева была воплощением московского духа, со всей московской ширью, размахом, пренебрежением к условностям. Но при этом она была и человеком болезненно впечатлительным, крайне нервным, что и создало очень причудливый духовный тип, отраженный в ее поэзии. А в Париже обосновались бывшие акмеисты, вместе с Гиппиус и с Ходосевичем, задававшие литературный тон, выдвигавшие ту молодежь, которая шла по их линии. Цветаеву было трудно с ними ужиться. Да правду сказать, ни с той, ни с другой стороны не было к этому и большого стремления. Теперь вспоминаешь об этом с болью и горечью. Но никто не предвидел тогда, как оборвется жизнь Цветаевой. И мало кто догадывался о том, что, вопреки ее как будто веселой и задорной заносчивости, что таилось, вероятно, в ее сложной душе. Сближения не произошло. Цветаева осталась в стороне и в одиночестве, если не считать небольшого круга верных друзей. Еще раз скажу, что ее редкое, исключительное дарование признавали в этом русском литературном мирке все, или почти все, кроме, пожалуй, одного Бунина. Но Бунин ведь был в поэзии убежденным консерватором, склонным счесть, что русская лирика кончилась на Тютчеве и на Фете. Другие же, порой с самым искренним восхищением, читали некоторые из ее стихотворений в современных записках или из тех, что вошли позднее в сборник «После России». Но тут же рядом они с недоумением разводили руками. Смущало, озадачивало преимущественно то, что можно бы назвать ячеством, то есть крайний цветаевский эгоцентризм. Позднее, уже после того, как она уехала в Советский Союз, в эмигрантской печати стали появляться отрывки из частных писем Цветаева. Вышел сборник ее статей. И в них получило окончательное подтверждение то, что прежде могло оставаться предметом споров. уверенность Цветаевой в своем каком-то царстве, на высоком призвании. И даже в том, что ее личному очарованию никто противостоять не в силах. А вдобавок, еще какой-то постоянный заскок, как выражался Ходосевич. Заскок, то есть желание всегда быть при особом мнении, всегда плыть против течения и с горделивым упорством противоречить большинству, будто бы неспособному ее понять. Все вот это-то и утомляло, а нередко и раздражало. Да, обо всем этом теперь, когда знаешь о ее самоубийстве, грустно вспоминать. Было взаимное непонимание, была и близорукость. Но часто после смерти человека приходится думать о том, как многое надо было бы и можно было бы исправить, а исправлять уже поздно. Остается теперь, значит, только одна возможность. Беспристрастно и по мере сил без близорукости отнестись к творчеству Цветаевой, в первую очередь к ее стихам.

0: Георгий Адамович о Марине Цветаевой. Архивная запись «Радио Свобода» 1961 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: рядышком в Касатке обитают, они едят этих медведей.
1: Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
2: Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
1: Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
3: Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
4: Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима, никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
5: А медведей видели белых?
6: Да, конечно. Двух.
5: Двух? Здоровые?
6: Огромных.
5: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. Да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
4: При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса «Левада-Центр», за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Пока Россия не закончится, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать Центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие. Да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там беспилотников, деньги эти найдутся, да.
4: Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
3: А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Она, это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
2: Здесь может быть две версии. Это было слито специально и слито не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию. Но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов. И, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго, и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу уже и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива. Но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного. Нападаем, потому что можем. Говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
3: Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
2: Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что ну, нет просто. Мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
3: И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
8: Добрый день.
3: Экономист пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
8: Я не очень понимаю вопросы насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. Они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается населением, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, что журналистское клише, знаете, там, рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? Она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать. А у них нету этого, она атрофировалась. Там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно принять как угодно, и я бы ее, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесит Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
3: А такие настроения, которые вы описываете, те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
8: Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, кто на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны. И поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года, уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
3: Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
8: Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, как бы, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактачки в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян, это явно за победу не продашь.
3: И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
9: Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? До них что-то в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
3: Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
8: Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
3: Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживает. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
10: Президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
11: Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
12: Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
11: По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
13: Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
11: Как писали Washington Post и The Time, Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномочия полномасштабное вторжение.
13: Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
11: Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба, она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет Washington Post. По информации телеграм-канала ВЧК УГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК УГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
14: Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
12: Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
11: На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
3: Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
3: Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
15: Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Но это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Я вообще не верю в этот визит Рэдклиффа в Москву именно для этих целей. Но для этого нужно было гнать огромный военно-транспортный самолет, чтобы объяснить, что у России хреново положение на фронте. Ну, вот как-то в это совсем не верится. Тут что-то другое. А то, что сейчас идут какие-то объяснения, толкования, мне кажется, это уже просто приправа к тому блюду, которое мы так и не попробовали. Мы так и не узнали, что там было.
3: Если посмотреть на ФСБ как институт не конкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
15: А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже в мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне, они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной, даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима. Важнейший. И ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
3: Для меня это Путину загадка. Опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
15: Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать? Стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность? Его отправили помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом, но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников, аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируют, не формулируют сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились, ну, предположим, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимающиеся другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с ксиром и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа. Еще раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то привезти и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову? И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам
3: правду. Собственно, об этом и журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
1: Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым в основном матом.
1: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось
2: покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
2: Да.
1: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
2: Это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
1: Но есть бодигарды, телохранители?
2: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
2: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
2: Нет.
1: Ничего.
2: А что?
1: Если готовилось покушение, да, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
2: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
2: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаюсь, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная, минимальная оценка.
1: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
2: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
2: Идеи. В основном мы же про идеи, а не про людей.
1: Можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
2: Хорошо, там 1.5 года назад хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юле Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
2: Нет, так? Абсолютно не так.
1: Итак.
2: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
2: я
1: за границей...
2: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они были на первом месте.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
2: Нет.
1: Не отпускает Россия.
2: Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть, де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
2: да,
1: этот человек.
2: Да, мне
1: вот,
2: кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
2: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
2: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу и готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайберис не приближают конец войны?
2: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайберис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
2: нет,
1: на это реагирует?
2: Никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
2: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад

0: люди попытались держать цену, поэтому им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лубу?
0: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда надо бить?
0: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20
0: осталось.
1: Сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
1: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года... В Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.

0: сейчас.
1: А эти его откроют сами.
2: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
1: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или, или Трамп?
2: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
1: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
2: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
1: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
2: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
1: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и... Все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
2: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
1: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
2: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву. Мимо станции Лукьяновская метро.
1: Это был один ролик, 20-минутный.
2: Вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
1: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик, и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом, на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, наверное, достаточно эмоциональный, он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
2: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
1: Не скажу.
2: С Зеленским у вас была встреча?
1: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
2: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
1: Как дома.
2: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
1: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
2: В смысле, очень большой?
1: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на двух машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
2: Были бы помоложе, лет 20-25.
1: Вы бы... Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да, я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
2: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
1: Подрались, это смешно.
2: Сказано. Вас побили или вы побили?
1: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
2: Его посчитали жертвой? Да. Но чем закончилась эта история?
1: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
2: Что они хотели?
1: Кто?
2: Те, кто напал на вас.
1: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
2: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
1: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
2: В том числе, да. И в Англии.
1: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что «I cut you in the pieces, I've got blood in my pocket, fucking Jewish», он упал.
2: Как у вас сейчас английский?
1: Плохо, как видите.
2: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
1: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
2: А в общении small talk вы можете поддержать спокойно?
1: Small talk могу поддержать. Нет. Я small talk стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
2: Скажите, прожив больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
1: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
2: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
1: Нет. А чему тут улыбаться?
2: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
1: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
2: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
1: Как-то исчезнет.
2: Или мы переоцениваем роль одного человека?
1: Нет, как он исчезнет?
2: Ну, умрет.
1: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои. Да. Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
2: Скажите...
1: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
2: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
1: Маленков.
2: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
1: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
2: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
1: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
2: Кстати, меньше всех.
1: Да, но он все равно военный преступник.
2: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
1: Аккуратно,
2: или это
1: да.
2: всего лишь...
1: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
2: Заходили с Евросети.
1: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
2: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
1: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
2: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
1: Ну, они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
2: Ну, тут мне напоминает Навального.
1: Дворник старый, молодым вперед шагать.
2: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
1: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
2: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
1: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Это моя война. Я так воюю.
4: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
5: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
4: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
6: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
7: Без грима.
6: Попудрят патологоанатомы потом.
8: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Ничего не перепутали?
4: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
8: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
4: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
8: С Петром Верзиловым, на которого якобы
4: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
8: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн, и ваше похищение.
4: Да.
8: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
4: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
8: Но есть бодигарды, телохранители?
4: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
8: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
4: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
8: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
4: А что?
8: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
4: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
8: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
4: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаюсь, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
8: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
4: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
8: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
4: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
8: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
4: Ну, хорошо, там полтора года назад попытка, хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
8: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
4: Нет, абсолютно не так. Итак. Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
8: Оппозиция
4: я
8: за границей.
4: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
6: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычные утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
8: Вас не влюбили?
6: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
8: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
4: Нет.
8: Не отпускают Россию.
4: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто нам всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
8: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
4: да,
8: этот человек.
4: Да, мне кажется, я его видел даже физически.
8: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
4: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
8: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
4: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
5: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
4: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
5: Но косвенно все равно он на это реагирует?
4: Нет, косвенно никак не реагирует.
5: Это бьет по деньгам?
4: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ, Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
5: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
4: Есть, да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венса, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
5: То есть вот туда
4: это,
5: надо бить?
4: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
5: 20
4: осталось.
5: Сентября.
4: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
8: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
4: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
8: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
4: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
8: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
4: Да, конечно.
8: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым что... с трудом налаживаются отношения.
4: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
8: И... В этом цинизм этой войны.
4: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
8: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
4: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
8: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
4: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
8: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
4: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
8: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
4: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
6: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
8: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
4: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
8: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех померят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
4: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
8: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
9: Ну, так вот. Ну, красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі, да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
8: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
4: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдану позвати всіх здесь, в Ризі, на підтримати українську діаспору і Україну в цілому на День Незалежності. І, звісно, з Майдану це було б логічно. Но Тата Кеплер сказала, що дословно, вся ваша русня і так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место. И ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
8: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
4: Не скажу.
8: С Зеленским у вас была встреча?
4: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
8: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
4: Как дома.
8: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
4: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
8: В смысле, очень большой?
4: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
6: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
8: Были бы помоложе, лет 20-25?
4: Был, когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
8: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
4: Подрались, это смешно сказать.
8: Вас побили или вы побили?
4: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
8: Его посчитали жертвой?
4: Да.
8: Но чем закончилась эта история?
4: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
5: Что они хотели?
4: Кто?
5: Те, кто напал на вас.
4: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
5: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
4: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
5: В том числе, да. И в Англии.
4: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I've got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
5: Как у вас сейчас английский?
4: Плохо, как видите.
5: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
4: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
5: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
4: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
5: Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
4: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
5: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
4: Нет. А чему тут улыбаться?
5: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
4: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
5: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
4: Как исчезнет?
5: Или мы переоцениваем роль одного человека?
4: Нет, нет, как он исчезнет?
5: Ну, умрет.
4: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
5: Да.
4: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
5: Скажите...
4: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
5: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
4: Маленков.
5: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
4: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
5: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
4: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбору людей для СВО.
5: Кстати, меньше всех.
4: Да, но он все равно военный преступник.
8: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
4: Аккуратно,
8: или это всего лишь...
4: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
8: Заходили с Евросети.
4: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
8: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
4: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
8: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
4: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
8: Ну, тут мне напоминает Навального.
4: Дворник старый, молодым вперед шагать.
8: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
4: безусловно,
8: которые не имеют никакого отношения к нынешней
4: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
8: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
4: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
8: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
4: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
8: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
4: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
8: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
4: Что, не воровать у себя?
8: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
4: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
8: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
4: Конечно.
8: То есть вы не образец для подражания?
4: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
8: А вы начальник добрый или жесткий?
4: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
8: Справедливость остается при этом? Не факт.
4: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
8: Мягкий? Деле,
4: да.
8: Страдает от этого бизнеса?
4: Страдает.
8: Потому, что вы мягкий?
4: Да, конечно.
8: Увольняете, переживаете?
4: Безусловно.
8: Или туда ему дорога?
4: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
6: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
8: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
4: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
8: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
4: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала: больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте. И руководство страны шлет вам привет. И...
8: Вы не купились на эту приманку?
4: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
8: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
4: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
8: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
4: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
8: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
4: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
8: Вы имеете в виду своих старших детей?
4: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
8: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
4: Это его цитата, его видение. У меня другое.
8: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
4: Пусть сами карабкаются, конечно.
8: Не помогаете?
4: Ни в коем случае.
8: Насколько они успешны?
4: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
8: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
4: У них у всех четверых детей британские паспорта.
8: Ну вот...
4: У младшего нет российского гражданства.
8: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
4: может
8: тревожит?
4: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
8: Что такое не зашкварный режим?
4: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
8: Скажите...
4: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
8: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
4: 18
8: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
4: Нового? Ничего.
8: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
4: Нет, я не предполагал.
8: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
4: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
8: Вы избрали путь помощи Украине, не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
4: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет Сбройные силы Украины.
5: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боевые?
4: Я не военный человек.
5: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
4: смотрите,
5: на дроны, допустим.
4: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя...

0: хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
0: не
1: это означает...
0: привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят? Да,
0: да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1,5 года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: но этот негатив, он

0: сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
0: Давайте блиц.
1: Давайте.
0: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится?
0: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
0: Как это происходит?
1: На балансе.
0: Сначала идете в спортивный зал.
1: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... прогулка как? 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
0: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
0: То же самое?
1: Да, конечно.
0: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
0: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
0: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
0: На что?
1: На музыку и угощение.
0: Друзей?
1: Да, я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
0: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
0: Феррари.
1: Феррари, моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Просто некомфортно. Это не вопрос денег. Просто создано для других людей.
0: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
0: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской
1: налоговой? Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд, и еще 1,5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
0: Правила игры в Британии, приняли?
1: Правила игры – это закон.
0: То есть вы соблюдаете
1: мне закон? Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
0: То есть все делают правильно, но через препятствия?
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
0: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
1: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
0: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
0: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
0: Но взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
0: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
0: Она ее получила?
1: Нет.
0: Мама, не отказали ей визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
0: Супруга?
1: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, не помню как магазин, но один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественно сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
0: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
1: А, я самоучка.
2: Самоучка.
1: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
2: Супы тоже можете готовить?
1: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага, это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
1: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные, и, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
1: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в том, что склад боеприпасов в селе Мило в Киевской области, по которому Россия нанесла удар, находился слишком близко к жилым постройкам. Жертвами удара стали десятки людей. Кремль заявляет, что саммит с участием президентов Украины и России может быть проведен только для фиксации уже достигнутых договоренностей. Следственный комитет России снял обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова с предпринимателя Ильи Трабера, известного своим давним знакомством с Владимиром Путиным. Также сегодня.
1: Каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас. И уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: С помощью ракеты производства компании SpaceX в космос запущен телескоп НАСА, которому предстоит поиск и изучение темной материи и темной энергии.
2: Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав.
3: Чому це не можна організувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
4: Вторинна детонація призвела.
0: Вот ко всему этому привела вторичная детонация. Это разрушенные улицы села Мило Бучанского района Киевщины. Здесь есть погибшие. Вот там дом престарелых, и там много погибших, как и в окрестных домах тоже.
4: В колишніх будинках теж.
0: Это свидетельство жителей села Мило Бучанского района Киевской области и побывавшего в этом селе корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Кушніра в конце прошлой недели. В результате российского удара по складу боеприпасов в селе Мило погибли почти 40 человек. Украинские власти заявляют, что в таком большом количестве жертв виноваты не только российские удары, но и те, кто допустил размещение склада боеприпасов рядом с жилыми постройками, серьезно пострадавшими в результате детонации. В целом, интенсивность российских ударов по Украине существенно усилилась в последние недели. За прошедшую неделю по украинской территории были выпущены более 2000 беспилотников, более 30 ракет разных типов, включая ракеты северокорейского производства, сброшены более 1500 тяжелых авиабомб. Накануне наступающей осени, а вместе с ней и холодной погоды, уничтожаются критическая инфраструктура Украины, энергетические и транспортные узлы, объекты водоснабжения. На фоне всех этих ударов Владимир Путин, вроде бы обсуждая наступающий учебный год, вновь заговорил о целях так называемой специальной военной операции, о которых, как он убежден, нужно рассказывать и детям в школах. Сейчас эти слова цитируют многие, скорее всего, вы их уже слышали, но все-таки давайте еще раз послушаем.
5: А вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаей такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И да-да-да-да-да. Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: Вот такие рассуждения Владимира Путина. Оставлю в стороне просто безграмотность его слов о касатках, нападающих на белых медведей. Эти слова вызвали у многих вначале отрыпь, а потом многочисленные насмешки. В общем-то, Путин при этом выразил свою жизненную позицию, и в этом контексте теперь воспринимаются и некоторые последние новости. В частности, издание «Экономист» пишет со ссылкой на свои источники о том, что Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны в Украине без достижения хотя бы минимальной цели – захвата всей территории Донбасса. Собеседник «Экономист» из окружения Путина рассказал, что в какой-то момент войны Путин сказал своим приближенным: «Меня повесят». Контекст и время сказанного в публикации не уточняются. Что же касается публичного поля, то Кремль почти мгновенно отреагировал на публикацию издания «Аксиос», в которой тоже со ссылкой на источники говорится, что приезжавший недавно в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф, кроме всего прочего, предлагал проведение в Турции трехстороннего саммита по урегулированию в Украине с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. И вот что на это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
6: Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренности. Договоренность – это вовсе не примитивная сделка. Это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей. И, естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Думаю, в том же контексте заявлений Путина о касатках и белых медведях можно воспринимать и сегодняшнее решение Московского городского суда, оставившего без изменений 7 лет лишения свободы, приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову по обвинению в так называемых фейках про российскую армию за 2 поста в социальных сетях о военных преступлениях России в украинских городах Буча и Мариуполь. Выступая по видеосвязи, Круглов отметил, что, несмотря на вопиющую незаконность и несправедливость, по его мнению, приговора, российская власть действует по определенной логике, пытаясь скрыть растущую среди россиян потребность в нормализации жизни, потребность в мире.
7: Власть решила запретить запрос на изменения, на нормализацию, но это же не так просто. Нельзя просто взять и проигнорировать волю миллионов россиян. Нельзя так просто взять и запретить будущее. И вот подобная реакция, на самом деле, она, на мой взгляд, абсолютно вне исторична, она антипатриотична, она лежит в рамках очень дурно понимаемого псевдопатриотизма. И даже скорее не в этих рамках и не в этом русле, а в русле очень дурно, превратно и эгоистично понимаемых своих ведомственных даже интересов. Потому что, судя по всему, судя по происходящему, именно люди в погонах сегодня принимают в том числе и политические решения, такого рода важнейшие решения, как проигнорировать запрос на перемены, лишить их своего политического представительства, и показательным образом продемонстрировать, что несогласие, как написано в моем договоре, теперь приравнивается к мотиву политической ненависти, а значит и в тюрьму.
0: Выступление приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о фейках про армию заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Вообще, строго говоря, суд сегодня сократил приговор Круглову на один день. Суд удовлетворил жалобу защиты, указавшей, что фактическим днем задержания Круглова и помещение его под стражу было не 2, а 1 октября прошлого года. Если Максим Круглов получил 7 лет, а другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг 11 лет и 1 месяц колонии за несколько постов в социальных сетях, то обвинявшийся в заказном убийстве крупного бизнесмена, известный своим близким знакомством с Владимиром Путиным, еще более крупный предприниматель Илья Трабер вначале был освобожден из-под стражи после 2 месяцев в СИЗО Лефортово, формально по состоянию здоровья, и выехал в свой родной Петербург. Ну а сегодня, как первым сообщило издание «Фонтанка», Следственный комитет вообще снял с него обвинения в связи с непричастностью к этому громкому преступлению. Ну а знакомство Трабера с Путиным относится еще к 90-м годам прошлого века, когда Путин работал в мэрии Петербурга председателем комитета по внешним связям, рассказывал в эфире телеканала «Настоящее время» журналист Дмитрий Сухарев.
8: Люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить. Мы сейчас находимся буквально вот в этой ситуации, когда передел собственности идет полным ходом. И в Кремле, и в правительстве, и в силовых структурах, и у Трабера, и у всей его, скажем так, организации, они все равно до сих пор довольно крепкие. Кроме того, Трабер знает, и, скорее всего, у него хранится в виде документов что-то очень интересное и что-то, что, наверное, останавливало Кремль от каких-то резких движений. Илья Трабер, которого также называют антиквар, изначально еще в 90-е годы, он служил на флоте, а после увольнения приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, и работал барменом в баре «Жигули». Это было такое очень важное место, потому что благодаря этому бару он нашел новые знакомства и тогда же начал заниматься антиквариатом. Впоследствии он со своими друзьями, товарищами, знакомыми стал, ну, наверное, скажем так, основой, что ли, для Тамбовско-Малышевской преступной группировки, которая в Петербурге была известна, была самая сильная, самая такая мощная. Одним из важнейших активов был Петербургский морской порт, потому что это большие деньги, это контрабанда, это наркотики. И, собственно, морской порт, Выборгский судостроительный завод и, в принципе, большая часть города Выборг, можно так сказать, так или иначе контролировалась либо непосредственно Ильей Трайбером, либо теми людьми, которые были там как номинал назначены.
0: Это был журналист Дмитрий Сухарев. По сообщениям в средствах массовой информации, за время пребывания под стражей Илья Трайбер передал другим принадлежавшие ему доли и вышел из состава учредителей по меньшей мере 4 компаний. Ну и чтобы закончить все-таки вот с этими касатками и медведями, если у вас вдруг есть сомнения по поводу того, как правильно писать «касатка» через «о» или через «а», то вот вам объяснение лингвиста и журналиста, автора YouTube-канала «Турковый словарь», очень его, кстати, рекомендую, Ксении Турковой.
9: Если речь идет о морском млекопитающем, которого имел в виду Путин, то это косатка через «о». Происхождение этого слова связывают со словом «коса». Плавник животного напоминает этот сельскохозяйственный инструмент. А вот «косатка» через «а» – это народное название ласточки. Кстати, тоже от слова «коса», но в другом значении, точнее от прилагательного «косатый», то есть с косичками. Имелось в виду, что хвост птицы чем-то напоминает женские косы. Так что не перепутайте. Птица через «а», морской хищник через «о».
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С мыса Канаверал во Флориде в воскресенье утром по местному времени стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, на борту которой находится телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Как пишет издание Bloomberg, этот телескоп был специально разработан для того, чтобы изучать темную материю и темную энергию, типы вещества и энергии, которые, как считается, пронизывают космос, но которые ученые до сих пор не могли наблюдать напрямую. С помощью телескопа предполагается создать каталог того, как темная материя и темная энергия формируют далекие звезды и галактики. Он также должен помочь ученым ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся расширения нашей Вселенной. На орбиту в 1,5 миллиона километров от Земли телескоп предполагается вывести в декабре этого года. Телескоп «Роман» назван в честь Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, где Роман была главой отдела наблюдательной астрономии и первым начальником отдела астрономии. Нэнси Грейс Роман называли «мать Хаббла» за ее роль в проектировке и создании знаменитого космического телескопа «Хаббл», который был выведен на околоземную орбиту. Подробнее о новом проекте рассказывает популяризатор космической отрасли Виталий Егоров.
10: Космический телескоп «Роман» по своим оптическим характеристикам во многом схож с космическим телескопом «Хаббл». То есть в этом плане он точно так же имеет высокое разрешение, он точно так же наблюдает в основном в оптическом диапазоне. Но есть одно фундаментальное отличие, кроме новизны, конечно, и современности производства. Это широта обзора. Его поле зрения в 100 раз превышает поле зрения телескопа «Хаббла», и, соответственно, эффективность его тоже возрастет. Но здесь дело не только в способности сфотографировать большое количество звезд или галактик, как делает «Хаббл», и как тоже, в принципе, мог бы сделать «Хаббл», просто затратил бы на это намного больше времени. Задача телескопа «Роман» совершать широкие обзоры неба и видеть небо не просто в высоком разрешении, но и наблюдать крупномасштабные структуры. Мы можем подобное рассматривать в нашем относительно близком к нашей галактике пространстве, то есть окрестные галактики, галактические скопления, сверхскопления. Но Роман должен смотреть глубже и дальше, то есть больше в древность нашей Вселенной, то есть смотреть в молодость Вселенной и, видя то, как она выглядит сейчас, и то, как она выглядела в прошлом, мы можем делать уже выводы о том, как она развивается, и экстраполировать это еще дальше, в прошлое, чтобы понимать, как она зарождалась, как формировались первые структуры, которые сегодня мы видим как галактические скопления и сверхскопления. В этом одна из главнейших задач этого телескопа, и главная его суперсила, вот эта широта обзора, и создавалась ради этого. Вторая задача, которая сопутствует этой, это использование эффекта линзирования, гравитационного линзирования в крупномасштабных, точнее, в широком обзоре. То есть у света есть такой эффект, как гравитационное линзирование. То есть сильная сила притяжения способна влиять на направление полета фотонов. И если, например, полет света от какой-либо далекой звезды или далекой галактики преломляется другим массивным объектом, то этот свет может как бы усиливаться, он фокусируется так же, как работает линза. И, соответственно, этот эффект мы можем увидеть. Но поскольку это совершенно случайный эффект, здесь мы как раз получаем такую задачу увидеть это, глядя просто на широкие обзоры неба. И тут снова возможности Роман снова позволяют нам видеть вот эти случайные объекты, случайные явления микролинзирования и наблюдать отдаленные объекты вот с помощью такого свойства. В том числе, одно из, наверное, самых интересных исследований, таких больше астрономических, чем астрофизических, не связанных с космологией, но тоже интересных, это поиск бродячих планет. Планет, которые летают в нашей галактике сами по себе, без звезд. Мы их обычными методами просто не видим, потому что их вблизи ничто не освещает. Но используя вот этот метод линзирования гравитационного, мы имеем шанс увидеть такую планету и лучше понять, сколько их вообще в нашей галактике летает, какова вероятность их встретить, или что одна из таких планет когда-нибудь залетит к нам в Солнечную систему. В общем, это уже гораздо интереснее. Что касается места запуска космического телескопа, да, это точка Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Но это L2 означает, что она находится не между Землей и Солнцем, где уравниваются силы притяжения Земли и Солнца, а в противоположную сторону, то есть 1,5 миллиона километров от Солнца и от Земли, соответственно. Это место особенно популярно для размещения там космических телескопов, потому что телескопу Солнце мешает. Телескоп не должен смотреть где-то в космос поблизости с Солнцем, потому что это яркий источник света, который затмевает матрицу, в общем, мешает наблюдениям. Расположение за Солнцем, точнее, за телескоп, оказывается в таком месте, где и Земля, и Солнце находятся с обратной стороны от того направления, в котором он смотрит. То есть он спиной развернут, всегда развернут спиной к Солнцу, спиной к Земле. На его условной спине размещается радиоантенна для передачи сигналов на Землю, для передачи данных, собранных на Землю. И при этом телескоп может спокойно всегда смотреть в темный космос, и ничто ему не мешает. Поскольку он еще и движется вокруг Солнца по орбите, так же, как и Земля, если проходит полгода, он может обозреть весь небосвод. То есть сначала он в одном положении наблюдает в одну сторону неба, проходит полгода, он пролетает в другую сторону, и теперь он уже смотрит на противоположную полусферу, точно так же оставляя Солнце и Землю за своей условной спиной. Ну и это удобно, потому что там стабильные условия. Если, например, телескоп Хаббл летает вокруг Земли, каждые 45 минут у него день, 45 минут ночь. Это температурные колебания, это лишний свет, отражение света от Земли. Там еще и радиационные пояса Земли. Все это мешает наблюдениям. Отправляя космический телескоп подальше от Земли, мы избегаем этого влияния. Там он находится в очень стабильных условиях. может подготовить и настроить один раз приборы и дальше спокойно вести наблюдение годами или, может быть, десятилетиями. Единственная проблема, конечно, в отличие от Хаббла, такой телескоп уже не отремонтируешь. Туда космические корабли с инженерами-специалистами не летают, поэтому, в отличие от того же Хаббла, этот телескоп и не предназначен, и не приспособлен к ремонту. Вот как его собрали, как запустили, так он и будет работать. Расчетное время работы у него 5 лет, но, может быть, протянет и дольше. Ну и каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас, потому что мы так или иначе интересуемся космосом, и уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: О новом грандиозном проекте Американского космического агентства телескопе «Роман» рассказывал популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти поэта Марины Цветаевой. Ровно 85 лет назад, 31 августа 1941 года, она покончила с собой в Елабуге, оставшись фактически без средств к существованию. Незадолго до смерти Марина Цветаева безуспешно пыталась устроиться работать переводчицей в Казани, в Союзе писателей Татарии. Она написала туда письмо, у нее были и рекомендательные письма, но Цветаева получила отказ. По одной из версий, окончательно ее душевные силы подкосило давление елабужского НКВД, пытавшегося склонить Цветаеву к сотрудничеству. В архиве «Радио Свобода» есть немало записей и голосов людей, лично знавших Марину Цветаеву. Для сегодняшнего выпуска я выбрал воспоминания Георгия Адамовича. Это запись 1961 года, парижская студия «Свободы».

0: его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы след плаща его лишь.
1: Марина Ивановна Цветаева была известным поэтом еще в России, до революции. И в России же в 1941 году она и умерла, покончив с собой. Но расцвет ее творчества приходится на те 20 лет, которые она провела в эмиграции. Сначала в Праге, затем в Париже. Были критики, называвшие ее самым выдающимся поэтом нашей эпохи. Однако Бунин пожимал плечами, просматривая цветаевские стихи. А Зинаида Гиппиус со своей всегдашней склонностью к своеобразным формулировкам говорила: «С ее как я бы на крайность примирилась, но ее что меня смешит и раздражает». А сама Цветаева в ответ на все это с вызывающей гордостью писала, что ее поймут через 100 лет, и держалась так, будто те, кто относится к ней с недостаточным восхищением, вплоть педанты, тупицы, люди в футляре. Впрочем, она, по-видимому, искренне не допускала, что к ней может быть другое отношение, кроме восторженного. Если отделить удачу чисто творческую от удачи жизненной, практической, выражающейся в успехе или во влиянии, то приходится признать, что в этом практическом смысле почти 15-летнее пребывание Цветаевой в Париже было для нее неблагоприятным. Цветаева была коренной москвичкой. В русском же литературном Париже безраздельно господствовали настроения петербургские. И хотя на первый взгляд это разделение может показаться поверхностным, даже пустым, оно, несомненно, имело значение. Цветаева была воплощением московского духа, со всей московской ширью, размахом, пренебрежением к условностям. Но при этом она была и человеком болезненно впечатлительным, крайне нервным, что и создало очень причудливый духовный тип, отраженный в ее поэзии. А в Париже обосновались бывшие акмеисты, вместе с Гиппиус и с Ходосевичем, задававшие литературный тон, выдвигавшие ту молодежь, которая шла по их линии. Цветаеву было трудно с ними ужиться. Да правду сказать, ни с той, ни с другой стороны не было к этому и большого стремления. Теперь вспоминаешь об этом с болью и горечью. Но никто не предвидел тогда, как оборвется жизнь Цветаевой. И мало кто догадывался о том, что, вопреки ее как будто веселой и задорной заносчивости, что таилось, вероятно, в ее сложной душе. Сближения не произошло. Цветаева осталась в стороне и в одиночестве, если не считать небольшого круга верных друзей. Еще раз скажу, что ее редкое, исключительное дарование признавали в этом русском литературном мирке все, или почти все, кроме, пожалуй, одного Бунина. Но Бунин ведь был в поэзии убежденным консерватором, склонным счесть, что русская лирика кончилась на Тютчеве и на Фете. Другие же, порой с самым искренним восхищением, читали некоторые из ее стихотворений в современных записках или из тех, что вошли позднее в сборник «После России». Но тут же рядом они с недоумением разводили руками. Смущало, озадачивало преимущественно то, что можно бы назвать ячеством, то есть крайний цветаевский эгоцентризм. Позднее, уже после того, как она уехала в Советский Союз, в эмигрантской печати стали появляться отрывки из частных писем Цветаева. Вышел сборник ее статей. И в них получило окончательное подтверждение то, что прежде могло оставаться предметом споров. уверенность Цветаевой в своем каком-то царстве, на высоком призвании. И даже в том, что ее личному очарованию никто противостоять не в силах. А вдобавок, еще какой-то постоянный заскок, как выражался Ходосевич. Заскок, то есть желание всегда быть при особом мнении, всегда плыть против течения и с горделивым упорством противоречить большинству, будто бы неспособному ее понять. Все вот это-то и утомляло, а нередко и раздражало. Да, обо всем этом теперь, когда знаешь о ее самоубийстве, грустно вспоминать. Было взаимное непонимание, была и близорукость. Но часто после смерти человека приходится думать о том, как многое надо было бы и можно было бы исправить, а исправлять уже поздно. Остается теперь, значит, только одна возможность. Беспристрастно и по мере сил без близорукости отнестись к творчеству Цветаевой, в первую очередь к ее стихам.

0: Георгий Адамович о Марине Цветаевой. Архивная запись «Радио Свобода» 1961 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты че, сука, борзый, а с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефорт, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
7: Здравствуйте. Я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта – вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
8: Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, вот на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет, вот этот мир имеет свою лексику, которая, ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом удивительным образом слова из того мира очень активно перекочевывают в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 1953-1956 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу.
9: А какая амнистия-то?
10: Ну, весной, после смерти товарища Сталина. Уголовникам же амнистия была. Берия дал. У народа такое горе, а всех ворог на свободу. Органы с ног сбились. Кровью захлебываемся, мать твою.
8: В конце 50-х, 60-х в русский язык вошло очень много сленга тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, слово «зашквар», его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
7: Эту мысль подхватывает и развивает герой 8-го эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
6: Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. И те, кто говорили на идиш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все, что а свинина в иудаизме – это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым. Вот. И поэтому зашкваренный, зашкварить – это как бы зашкваренный – это нечистый, и зашкварить – это сделать кого-то нечистым.
7: Олег Радзинский – писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом. Поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
6: До того, как я попал в заключение, я же заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были непонятные. Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. А поскольку в тюрьмах Российской империи и в среде криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли, они говорили на идиш, поэтому вот такие слова, как там «отфильфейн», да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, что это, а это пришло из идиш. Вот. И разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? «Попасть», то есть у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени. Там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть «попасть в беду». Потом это «за все ланцы» отбросилось, «попасть» осталось. Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения, потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало.
7: Олег Радзинский родился в семье писателя Эдуарда Радзинского и актрисы Лии Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру. Активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
6: Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, да, что когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос, в 7 утра пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка. Он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? Я не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот тоже как-то жалеют.
7: Суд приговорил Олега Радзинского к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки. Год тюремного заключения Радзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в лагерь строгого режима в Томской области.
6: Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, с 64 по 73. Поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил определение в управлении исправительных трудовых учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом. Потому что, ну, как бы ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл, этот лейтенант. И он мне поставил, значит, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты что, сука, борзый? А с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефортово, ты здесь страх вспомнишь. Вот. Ну и так далее. В общем, гнал какую-то парашу мне. Я говорю, а какие претензии? Ты говори, начальник. Он говорит, претензии? Ты что? Думаешь, мы не знаем? И показывает мне конверт, и там красная полоса. Я же забыл про это, естественно, по своей легкомысленности. Но потом вспомнил. И, конечно, ЗК поинтересовались все. кому я там вломил из конвойных. ЗК же любят рассказывать всякие майсы друг другу. Делать нечего, вот они сидят и толкают, что я избил конвойного. А я его просто его один раз ударил. Даже не ударил, а толкнул скорее. Потом то уже двух конвойных. И мне, главное, ничего за это не было. А почему не было? Потому что я под комитетом. Я ведник комитета, и поэтому менты, то есть МВД, ничего мне сделать не могут.
7: Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал: «Карты уже тысячу лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества. Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком литература ведения. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Радзинский».
6: Значит, нас с этапа сдернули, конвой потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда, то есть ставят лицом к стене, руки на стенку, сидр, то есть рюкзак под ноги, ну, иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, как его фамилия, там, ну, предположим, Петров. Я не помню, как его фамилия была, и что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК такой среднего возраста, он говорит: «А что вот, а Петрыкин, Петрыкина, что ли, звали?» Он говорит: «Ну, он говорит, здесь, Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович осужден такого-то числа, там, по такой-то статье, ну, все как положено». А рядом со мной стоит ЗК, такой старый, говорит: «Валетный, блядь». «А что валетный, кто такой валетный?» Он говорит: «Ну, валетный, придурок». Оказывается, валетный – это умственно отсталый. Я потом долго думал: валетный, почему валетный? Потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало, я подумал: ага, значит, из всех карт, картинок, валетный — младшая масть, получается. Может быть, поэтому. Потому что, как бы, он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка. Потому что шестерка, ну, понятно, да, шестерка тоже вот выражение, тюремное выражение, которое пришло из карточной терминологии, шестерка, и стало, в общем-то, общеупотребительным, на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный – это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они аккумулируют деньги. Вот.

0: Дискриминация языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм, кстати. Я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Это не то, что его личные отношения. Нет, это просто вот такое вот устойчивое сочетание.
1: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Радзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка. Вот история про персонажа по имени дядя Вася.
0: Дядя Вася, собственно, он был вор, он был в законе, бывалый. Я с ним встретился в томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой не дядя Вася, он же был пожилой человек достаточно, просидевший всю жизнь. Знаете, то, что в итальянской мафии называется консильери, да, там он был смотрящий. Он смотрел, чтобы как бы все жили по черному ходу. Черный ход – это в тюрьме, как бы, чтобы жить по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томкая, томская тюрьма. Мы с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи, потому что дядя Вася не опускался до этого. Дядя Вася как был серьезный человек, он диктовал, а мы с этим Пашей писали малявы. А Паша был двигающийся. Двигающийся – это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая там очень сложная и строгая стратификация слоев, мастей, как говорят. И дядя Вася, он нам диктовал эти малявы. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там было... Там была такая история, ему со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было, хуй не наказывать, то есть не насиловать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы», оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога рассматривает структуру тюремного общества.
0: Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и как в любом первобытном общинном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно. он должен быть опрятен. Потому что если нет, то он как бы он уже опускается. В конце концов, он закончит тюремную карьеру в опущенке, да, то есть среди

0: тех, кто опустился, даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли. Это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле, это, в большинстве основном, это несчастные, изнасилованные просто люди. А есть просто опущенники, которые не насилованы, просто их прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в этом в зашкваренном бараке, ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкваренные или опущенники. Следующая масть, конечно, это шныри. Шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой услужливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Александровича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», да, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если тебе просто оставят окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они в бараке разжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, потому что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса – это мужики. Это очень важно. Мужики – это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. Он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу, и по черному ходу. Их не обязуют. Они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что мужик – опора вора. Воры – это высшая масть, это те, кто выбрали соблюдать, жить по черному ходу, соблюдать блатной закон. Они живут в отрицалове, да, они отрицалово, то есть они отрицают постановление тюремной администрации, они не работают, и за что, естественно, подвергаются в зонах, где стараются навести порядок, где хозяин и кум, хозяин – начальник зоны, кум – это замначальника по режиму, они стараются навести порядок, там, естественно, их прессует администрация. Но еще внутри этого есть много других. И вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме. Это такая очень сложная иерархическое общество, где миллион правил, что как положить, что как поставить, как, не знаю, там, нельзя открыть крышку параши, когда на столе еда. То есть все, вы открыли, все, вас опустили сразу. И тому подобное. Их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия и кастовость.
1: Тюрьма, она, знаешь, квадратная, а человек он круглый.
2: Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Ну и вас я понял, по сути.
1: Уверен?
2: Век воли не видать.
1: Ух ты! Ну давай.
0: Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? Правильно прилагать? Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся по полам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более выше в каст могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А вторая – это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, вот, или отомстить кому-то, вот, то путь один, ну, как бы их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, да, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты. Их пробивают гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Но все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот это все. Это... Жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лесповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю: «Коль, ты что, ты их носил?» Он говорит: «Да нет, ты что, да им там нравилось». А потом я говорю: «Коль, да что ты, ты мне гонишь? Что-то можно нравиться». Он говорит: «Ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых насилуют, а некоторым платят». И тут я ему тогда задал вопрос по наезду. Я говорю: «Коль, скажи, слушай, вот я что-то никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Но если ты его ебешь, то вот как это?» Он говорит: «Нет, знаешь, я его ебу». Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец: «Не ищите всюду смысла. Не будьте подозрительным».
3: Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» писал: «Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей». Вообще тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
0: Время – важный фактор жизни вообще, не только тюремной. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством новых впечатлений. Это был мой, как бы, это первый срок. Я был мальчик из литературной семьи, как-то любили говорить, творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я как бы, все было интересно, все было в новинку, оно медленнее летело на Лесповале потом, но в тюрьме оно, в тюрьмах вообще, оно летело быстро. В этапе время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растасуют, вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время как бы, оно остановилось. Понимаете, оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то ЗК очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое достоинство и тому подобное.
3: В завершении Олег Радзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении, в стране еще действовала смертная казнь.
0: Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить, так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма – это, безусловно, часть российского сознания, так же, как церковь – часть российского сознания. Тюрьма – это как бы квинтэссенция несвободы в российском сознании, и поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придается разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что есть такой термин – обвалка. Что такое обвалка в тюрьме? Да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики. Обвалка – это блок в расстрельной тюрьме в Исполниловке, где приводят приговор высшей меры наказания в исполнение, где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того, чтобы потом кутер, то есть такая хреновина, такой волок, который перемалывает, чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в костно-мясной фарш, который потом спускают в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
3: С вами был Виктор Кульганик и 8-й заключительный эпизод первого сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Преступление и война.
11: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
10: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.

0: касатки обитают. Они едят этих медведей.
1: Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
2: Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
1: Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
3: Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
4: Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима, никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
5: А медведей видели белых?
6: Да, конечно. Двух.
5: Двух? Здоровые?
6: Огромных.
5: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И, да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
4: При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса «Левада-Центр», за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире – 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Пока Россия не закончится, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать Центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие, да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там беспилотников, деньги эти найдутся. Да.
4: Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
3: А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Она, это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
2: Здесь может быть две версии. Это было слито специально, если это не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию. Но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов. И, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго, и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу уже и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива. Но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного. Нападаем, потому что можем, говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
3: Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
2: Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что нет просто. Мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю, ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
3: И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
8: Добрый день.
3: «Экономист» пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
8: Я не очень понимаю вопрос насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается у населения, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, журналистское клише, знаете, там, рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? Она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать. А у них нету этого, она атрофировалась. Там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно применять как угодно, и я бы ее, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесит Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
3: А такие настроения, которые вы описываете, те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
8: Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, кто на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны. И поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года, уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
3: Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
8: Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, как бы, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактачки в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян, это явно за победу не продашь.
3: И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
9: Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем мы применять. Слушайте, Такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? Да них что, в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
10: Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
8: Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там Заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
10: Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживает. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
11: Президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
12: Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
13: Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
12: По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
14: Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
12: Как писали Washington Post и The Time, Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномасштабное вторжение.
14: Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
12: Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба. Она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет Вашингтон-Пост. По информации телеграм-канала ВЧК УГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК УГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
15: Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
13: Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
12: На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
10: Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
16: Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Но это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Я вообще не верю в этот визит Рэдклиффа в Москву именно для этих целей. Но для этого нужно было гнать огромный военно-транспортный самолет, чтобы объяснить, что у России хреново положение на фронте. Ну, вот как-то в это совсем не верится. Тут что-то другое. А то, что сейчас идут какие-то объяснения, толкования, мне кажется, это уже просто приправа к тому блюду, которое мы так и не попробовали. Мы так и не узнали, что там было.
10: Если посмотреть на ФСБ как институт не конкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
16: А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне, они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима, важнейший и ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
10: Для меня это Путину загадка. Опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
16: Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать, стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность. И вот правильный помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом, но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников, аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируют, не формулируют сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились, ну, предположим, ну, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимающиеся другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он вот до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с ксиром и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа. Еще раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то провести и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову. И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам
10: правду. Собственно, об этом и журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
1: Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
1: С Петром Верзиловым, на которого якобы
2: да.
1: готовилось
2: покушение. Ну, не якобы, я не сомневаюсь, что, потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдден из Вайн. И ваше похищение.
2: Да.
1: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
2: Ну, это дополнительный вводный. Ну, дополнительный вводный к моей жизни.
1: Но есть бодигарды, телохранители?
2: Нет, конечно. Не, я всех, все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
2: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
2: Нет.
1: Ничего.
2: А что?
1: Ну, если готовились, если готовились, готовилось покушение, да, ну, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
2: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
2: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Вот. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная, минимальная оценка.
1: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
2: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
2: Идеи. Ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
1: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
2: Ну, хорошо, там 1.5 года назад хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
2: Нет, абсолютно не так.
1: Итак.
2: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
2: я
1: за границей.
2: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они на первом месте.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
2: Нет.
1: Не отпускает Россия.
2: Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? То есть, де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданских казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Посмотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
2: да,
1: этот человек.
2: Мне кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
2: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
2: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, и готов поинтересоваться ей, и, ну, вот, и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайберис не приближают конец войны?
2: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайберис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
2: нет,
1: на это
2: косвенно
1: реагирует?
2: Нет, никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
2: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которой он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по услугам?
2: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда
2: это,
1: надо бить?
2: Это, что значит «надо»? Какая цель?

0: финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20 осталось. Сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
1: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
0: Ну, а эти его откроют заново.
1: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или Трамп?
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
1: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции, и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что, ну, памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было.

0: Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, ну, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Ну, потому что их не будет. Ну, мы, давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву мимо станции Лукьяновская метро.
0: Это был один ролик, 20-минутный.
1: Да. Он что меня... вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
0: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Были бы помоложе, лет 20-25. Вы бы...
0: Был, когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да, я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад, что это была за драка.
0: Подрались, это смешно.
1: Сказать. Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время, и человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой?
0: Да.
1: Но чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен. И он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да, и в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас английский?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
0: Смолток могу поддержать. Нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то автоматически?
0: Как-то исчезнет.
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои. Да. Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
0: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
1: или это всего лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросети.
0: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Это так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Так, как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
3: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к венецианскому купцу кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – островом почтальона. В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию. И не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец».
2: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. Европейский час поверх барьеров. Сегодня в нашей программе скульптор и джазмен Вячеслав Ирманов «Глазами дочери». Портрет ведущего немецкого литературного критика Райха Раницкого. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов. Юбилей мастера вальсов. Начнем с Литвы. В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка изделий народных мастеров «Козюкас». У нее 400-летняя история. Из Вильнюса Ирина Петерс.
4: Смешное для русского уха игривое слово «козюкас» – это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Еще в 1602 году Папа Римский возвел его, королевича, в ранг святых. С той древней поры и идет традиция проводить в первые мартовские выходные храмовый праздник и веселую ярмарку. Она давно заслонила церковное почитание святого. Если в Литве в эти дни поздравляют, так это с именинами мужчин и женщин Казимиров и Казимир. Одна из старейших в Европе уцелевших дошагнувшая до наших дней ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, Украины. Привозят они сюда рукодельные вещицы из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, вязаные и тканные, собранные из сухих цветов, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Здесь почти не встретишь ширпотреба. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных литовским народным традициям. Вильнюсский предприниматель Витянис Урба.
5: Другие страны, что в моде, то они делают. А у нас делается, исходя из традиций, наши ремесленники больше смотрят вперед, больше экспериментируют. И все за границей, все иностранцы удивляются, как вы так придумали, что-то новое, такое мы не видели. Это наш стиль, может быть, он имеет перспективы.
4: Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда Козюкос изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарке предстоит выдержать вал глобализации. Представитель Вильнюсской мэрии Гедиминас Руткаускас.
6: Этнографическая культура, так как она сохранилась здесь, те уходящие бычьи, они очень интересны, привлекательны. Наши изделия, они еще имеют характер какой-то свойственности, хотя тоже мы теряем понемножку свои традиции. И насколько мы их не потеряем, будет зависеть, насколько мы останемся интересны западным.
7: И сами себе тоже, да, добавили?
6: Конечно.
4: Радующие глаз горшочки, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, батик, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота найдет своего покупателя. Их с каждым годом все больше. Если в советские годы специально на ярмарку Козюкоса люди приезжали целыми автобусами из Москвы и Ленинграда, то теперь больше с западной стороны. Разноязыкий туристический десант сметает недорогие по немецким, английским или датским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревенском стиле.
7: Вот эти плетеные чудные изделия, даже вот бра из лампы, да, и вазы, и сундуки, и кресла. Ну, про корзины мы уже не говорим, и что же здесь такое?
8: Кухни, ширмы у нас тоже есть, светильники прекрасные, аксессуары для камина. Видите, Вильнюс очень растет, и люди имеют деньги и покупают. И мы хотим заработать то, что вот творим, делаем. И очень любят, каждый год приходит хорошим, красивым изделием.
7: А кто для вас желанный покупатель? Вот уже старый, проверенный из России, из Беларуси, да, или из западного направления?
8: Русские тоже покупают, как и в Западе. Вот из России, из Казахстана, они тоже приходят, покупают по той же цене и говорят, какая чудеса.
7: Ну, не буду мешать, вот покупательница стоит. Каждый год прихожу, но интересно, куда не подойдешь. Все красивое, как праздник. Ну, вот зашла вот здесь, ну, весело как-то. И посмотреть, и эти люди какие-то симпатичные, добрые, добрее.
4: На Козюкосе не бывает скучно. Повсюду музыка, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни. Тут же пекут блины, а для тех, кто совсем замерз, горячий суп из пива. Погреться можно и в городке мастеров. Вот кузнецы и настоящие старинные меха раздувают огонь. Хотите подкову на счастье? Пожалуйста. А гончары сделают посуду по вашему заказу. Походим по ярмарке. Вот продаются тонко расписанные огромные яйца. Оказывается, страусиные.
9: У нас выращивают страусы. Мы как любители.
7: А чем расписываете?
9: Воском. Это настоящий пчелиный воск.
7: Как страусы чувствуют себя в литовском климате?
9: А ничего, такое время они на воздухе. До -5.
4: Издалека слышен смех бойкой продавщицы рогаток. Она утверждает, что с помощью рогатки можно отправлять бесплатные СМС.
10: Это рогатки-шмогатки. А затем поспим по-литовски. Это на балкончик, вот, беру записочку, девочки, кроме жилета, раз и послал. И бесплатно. СМС-рогатка. Это дерево натуральное, понимаете?
11: В прошлый раз у нас последнюю рогатку Будрайтис купил.
10: Будрайтис купила. Будрайтис? Да. Я очень радовался, говорит, слава богу, что нашел.
7: Для чего не рассказал?
10: Нет, он говорит, это эксклюзив. Это испокон веков принято, чтобы рогатку мальчик имел. Нельзя стрелять ни в птичек, ни в кошечек, но в цель надо пострелять мальчику.
4: Слышу рядом с собой, кажется, эстонский акцент. Да, не ошиблась.
12: Я абсолютно уверен, что таких больших ярмарок не очень-то и много в Европе. Очень много иностранцев здесь. Разных языков можно слыхать.
7: Самая оригинальная вещичка, которую вы когда-нибудь здесь приобрели?
12: Такие вещи, которые употреблялись в средневековье как оружие. Деревянные и имеют такие острые наконечники. Атаковать можно.
7: Говорят, на таких ярмарках, если ничего не купишь, то приобретешь хорошее настроение.
12: Ну, это точно.
4: Итак, нестареющая вильнюсская ярмарка Козюкоса торжествует в очередной раз. Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры, до этого пребывавшей в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого такой особенной? Покажет время.
2: А главной литовской ярмарке «Козюкас» рассказывала Ирина Петерс. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов выпустил в Париже историк эмиграции Андрей Корляков. Это не первая книга собирателя и исследователя. Беседу вел Дмитрий Савицкий.
13: Итак, Андрей Корляков, вы выпускаете книжные парижской ярмарки к салону книг на Версальских воротах ваш новый фотоальбом, вашу новую книгу о русской эмиграции. Какая по счету эта книга?
14: По счету это четвертая книга, но в серии под названием «Русская эмиграция в фотографиях» это третья книга. Я их предпочитаю называть альбомами, то есть фотоальбомы или фотохроника. Третий альбом называется он «На пути к успеху». Я видел определенный смысл в этом названии. Мне сначала предлагали сделать начало эмиграции, о том, как люди покинули Россию и оказались в Константинополе, Болгарии, Сербии, в Германии и других странах. Этот том будет называться «Исход», по-французски «Экзод». Книгу я начал готовить, но в определенный момент решил остановиться и взяться за фотоальбом «На пути к успеху». Мне нужно было закончить все-таки второй том, который был посвящен полностью Франции, хотя были некоторые моменты, связанные с Бельгией и с африканскими франкоговорящими колониями Бельгии и Франции. «На пути к успеху» – что я имел в виду? Люди, которые оказались без каких-либо средств к существованию в эмиграции, уже во Франции, они начали создавать небольшие, маленькие предприятия, магазины, ателье. И вот это все нужно было показать. Нужно было показать, что люди не упали духом, что они в состоянии были работать, и сработала так называемая система «D». По-французски очень хорошо определяется, то есть «débrouille-toi». Попытайся выкрутиться из любого положения. И вот русские начали выкручиваться. Даже на заводе «Рено» одно время стоял вопрос в анкете тех, кто устраивался на завод «Рено», имели ли вы свой собственный ресторан? Потому что русские эмигранты держали практически все русские рестораны, но за неумением вести дела они, эти рестораны, были вынуждены закрывать. Прогорали рестораны. Также прогорали и дома моды, прогорали и другие предприятия, ателье по ремонту приемников. В те времена очень большое распространение получили радиоприемники, которых называли во Франции ТСФ. Стало появляться телевидение во Франции, и мне нужно было показать о том, как люди работали по всей Франции. Я на этот раз взял не только Париж, но и различные русские уголки, поэтому глава и так и называется «По русским уголкам». Очень нежное такое название. Главному русскому уголку под Парижем я, конечно, отношу Сан-Женевьев-де-Буа. Нужно было показать о том, как возник этот старческий дом. Потом стали строить небольшую красивую церковь Успения на кладбище Сан-Женевьев, как закладывали краеугольный камень. Все это очень трогательно. И к тому же снимки, которые мне попались в руки от известного священника в эмиграции, который вернулся после войны в Россию, отец Борис Старк, и у него собирался альбом первых фотографий Сан-Женевьев и даже аэрофотосъемка.
13: И какого качества эти фотографии? Они вполне приемлемы или приходится очень много работать над тем, чтобы их реставрировать?
14: Фотографии, скажем так, средние, но от альбома к альбому я совершенствую мастерство реставрации этих фотографий, поэтому самая главная для меня проблема – это чтобы фотографии были все одинаковые, чтобы темные превратить, скажем, в средние тона, а самые бледные сделать, чтобы они приближались более контрастным фотографиям. Поэтому я работаю над реставрацией, и это не означает, что я там убираю какого-то персонажа на этой фотографии. Нет, я просто лишь ретуширую маленькие точки, царапины, разорванные места или уголочки на фотографиях.
13: Но это очень трудоемкая работа.
14: В среднем каждой фотографии я посвящаю примерно от 20 до 90 минут. Начиная с третьего тома, книги будут выходить тематически. Работа, успех, будут дети, будет культура, будет кино, будет театр, то есть все будет тематически. Таким образом, все фотографии, которые я отсканировал и которые я буду сканировать, они будут все входить в свои тематические тома.
13: Какой из ваших альбомов вам самому больше нравится?
14: тот, который я еще не создал. Он будет называться «Русская культура в изгнании». Я уже проанонсировал его на обложке вот этого третьего тома. Я думаю, что он будет заключать эту серию и будет самым главным альбомом, потому что я буду его выполнять не только в черно-белом изображении, но, думаю, добавлю какой-нибудь дополнительный цвет или слегка желтоватый или синеватый цвет, и тогда получится двухтонное изображение.
13: То есть будет уже сепия?
14: Сепия мне еще до этого далеко, потому что сепия — это 4 цвета, а здесь будет 2 цвета. Называется двухтонное изображение.
13: И кто будет входить в этот ваш новый проект? Кто уже у вас есть в руках, в архиве вашем?
14: Когда я занимался разделением 6000 этих фотографий, то пришлось всю культуру отложить в сторону. Войдет в фотоальбом «Русская культура в изгнании» 1200 снимков, начиная от кадетского оркестра или хора, заканчивая самыми великими русскими мастерами, такими как Федор Шаляпин и, допустим, Елена Садовень, известная оперная певица, которую называли «Шаляпин в юбке». Они будут красотой этого альбома. Но и помимо них еще и десятки, может быть, даже сотни неизвестных маленьких, скажем так, музыкальных объединений на уровне дуэтов, квартетов или джазовых групп. В частности, я ставлю обязательно туда известного Алика Синявина, который выступал с Джанго Рейнхардом. Замечательные его попались документы, и они обязательно войдут. Ну и кроме того, художники, которые создали славу так называемой Париж школы. Там будут фотографии и нам всем известного и любимого Репина, который скончался в эмиграции в Финляндии, в Коколе. Там будут фотографии русских художников, которые покинули Францию, переехали в Америку. Там будут фотографии и снимки Паула Трубецкого. Скажем, будут очень много снимков Лифаря с теми художниками, которыми он общался для создания своих балетов. Александр Николаевич Бенуа, тот же самый Мстислав Валерьянович Добужинский. Там будут художники Сорин и многие-многие-многие другие.
2: Беседу с Андреем Корольковым вел Дмитрий Савицкий.

0: Шекспир на киноэкране. Наш корреспондент в Неаполе Михаил Талалай.
1: В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к «Венецианскому купцу» кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – островом почтальона. В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии. И в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Родители дали сыну даже двойное имя. В знак признательности к новой родине в ЗАГСе ему приписали и второе имя Джеймс. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец», поставленным другим американцем итальянского происхождения Фрэнсисом Копполой. И затем эта звезда уже не закатывалась. Сейчас актеру 65 лет, и шекспировский ростовщик Шейлок – вершина кинокарьеры Аль Пачино. Кстати, несколько лет тому назад на очередном венецианском фестивале ему вручили «Золотого льва» именно за блестящую карьеру. В «Венецианскую лагуну» он вернулся вместе с Майклом Редфордом на съемки этого своего последнего фильма. Произошло чудесное совпадение. Так называемые «шекспировские страсти» полностью подошли амплуа Аль Пачино. Он это знал. Актер один раз, не очень удачно, сам поставил фильм «Looking for Richard» в поисках Ричарда, дань шекспировской драме «Ричард III», представленная в форме почти документального кинодневника. В новом фильме хороши и другие актеры, не буду называть их имена. Все они остались в тени великого Аль Пачино. Эти актеры сыграли благородного юношу Бассанио, его возлюбленную княжну Порцию. Именно из-за этой любви друг юноши, венецианский купец Антонио, одолжил гигантскую сумму у ростовщика Шейлока. Одолжил без процентов, но в случае неуплаты долга Антонио должен был отдать ростовщику фунт собственного мяса. И мстительный Шейлок потребовал вырезать у него сердце. Все, впрочем, кончилось для всех благополучно, кроме иудея Шейлока, в итоге разоренного и насильно обращенного в католичество. Теперь этот трагический персонаж Шекспира навсегда будет иметь лицо сицилианца родом из Нью-Йорка.
0: О Шекспире на киноэкране рассказывал Михаил Талалай. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Королевский двор Великобритании принял решение об учреждении новой награды, предназначенной специально для музыкантов. Теперь, помимо знаков отличия Британской империи различных степеней, будет вручаться Queen's Medal of Music – музыкальная медаль королевы. Основная цель этой высокой монаршей награды – повысить интерес к британской музыке в обществе и отметить тех, чья работа широко повлияла на музыкальное развитие нации. Причем организаторы обещают, что медаль будет присваиваться вне зависимости от национальности и гражданства. Первые медали будут вручены 22 ноября, в день покровительницы музыки Святой Сесилии. Главой комитета по награждению назначен придворный композитор Елизаветы II, сэр Питер Максвелл Дэвис. А на следующий день после учреждения награды Queen's Medal of Music в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, на котором королева Елизавета встретилась с живыми легендами британской рок-музыки Джеффом Беком, Джимми Пейджем из Led Zeppelin, Брайаном Мэем из группы Queen и Эриком Клэптоном. Встреча не обошлась без маленького забавного недоразумения. Первоначально королева не признала в лицо своих знаменитых подданных и в светской беседе полюбопытствовала, чем они занимаются в жизни. Однако рок-звезды и патриоты ничуть не обиделись и заявили, что августейшей особе знать их в лицо совершенно не обязательно. А сам факт знакомства с королевой для них является большой честью.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и 19 век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус-младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса.
2: Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. На волнах радио «Свобода» Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой.

0: Продолжаем программу. Марсель Райх-Раницкий, патриарх немецкой литературной критики, законодатель иерархии ценностей в послевоенной литературе германоязычного пространства. Его портрет представит наш берлинский автор Юрий Векслер.
1: Он по-прежнему авторитетен и независим, по-прежнему блестяще пишет и убедительно аргументирует. И говорит он тоже замечательно. Речь его характерна и узнаваема, даже чересчур.
2: Es ist ein Teil dieses Buches, der sich besonders für eine Verfilmung geeignet ist. Also von meiner Schulzeit in Berlin an, wo ich am Anfang des Films, also 16, 17 Jahre alt wäre, bis zum Kriegsende. Am Kriegsende war ich 24 Jahre alt. Das heißt mit anderen Worten.
1: Этот голос, этот кажущийся безапелляционным тон, знаком миллионам людей, понимающих немецкий. Еще более знакомы читателям эссе этого человека. Цитата. «Большинство пишущих понимают в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». Автор этой фразы, по-своему доказывающий необходимость профессии литературного критика, Марсель Райх-Раницкий, всю жизнь то и дело вызывавший споры и скандалы своими суждениями, умудрявшийся сделать своими врагами многих, как оказалось, друзей писателей Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, и сумевший вернуть дружбу и расположение многих из них, Райх-Раницкий произнес однажды: «Справедливость – это не миссия критика, это миссия Бога». И добавил: «Кто пишет, провоцирует». Его книга воспоминаний «Моя жизнь», по мнению даже его недругов, является неоценимым вкладом в немецкую литературу и мемуаристику. Марселю Райх-Раницкому, как говорится, было что вспомнить. Родившийся в 1920 году в Польше в еврейской семье, он в детстве оказался в Берлине, с блеском закончил гимназию, но в 1938 году семья была депортирована обратно в Польшу. Его родители и старший брат погибли в концлагере. Сам он работал некоторое время переводчиком в варшавском гетто, был близок к организаторам сопротивления. Там же в гетто встретил любовь в своей жизни, с которой живет в счастливом браке и по сей день. В 1943 году ему вместе с молодой женой удался побег, и некоторое время Марсель и его Тося скрывались в доме у одной польской пары в пригороде Варшавы. Райх-Раницкий на вопросы о том, что помогало ему выжить, говорит:
3: «Для меня возможность на время убегать от реальности варшавского гетто давала музыка. Музыка играла огромную роль».
1: Райх-Раницкий – автор книги «Музыка в варшавском гетто». Он был ведущим в фильме с таким же названием, который снял Кшиштоф Занусси. Жившие в гетто музыканты устраивали концерты, в которых звучала музыка Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Гайдна, Вебера и Мендельсона Бартольди.

0: Марсель Райхраницкий.
1: В течение всего военного времени я не прочитал ни одного романа. Зато охотно читал вместе с моей женой стихи. Это да. В том числе Гёте и Гейне. Но не романы. Бывают ситуации, когда у человека нет терпения читать роман, когда не хватает сосредоточения для того, чтобы окунуться в какой-нибудь эпический мир. Потому что не знаешь, будешь ли ты жив завтра.
0: Но литература в какой-то мере тоже помогала.
1: Я попытался из драм, которые я знал, из «Коварства и любви», из «Гамлета», из «Эгмонта», сделать устные рассказы, которые могли бы как-то заинтересовать двух моих слушателей, польскую пару, у которой мы прятались. Я при этом никогда не говорил, что это история такого-то автора, Шекспира, например. Да мои слушатели никогда о нем и не слышали, и им это было неважно. Я же пытался сделать истории полными напряжения, и для этого ужасно их вульгаризировал. Ужасно.
0: Часовое ток-шоу, которое раз в неделю по Первому немецкому каналу ведет Райнхольд Бекман, строится таким образом, что примерно 25 минут ведущий говорит с двумя собеседниками, затем с двумя другими, и еще 10 минут тратится на попытки соединить четырех гостей в разговоре на одну тему. В первой половине ток-шоу гостями были Марсель Райхраницкий и Хельмут Карасик, а во второй – две высокородные подруги, немка венгерского происхождения, княгиня Глория фон Турн-Унтаксис и итальянская принцесса Алессандра Боргезе из того рода, который дал двух понтификов католической церкви. Обе дамы бурно провели молодость и во второй половине жизни вспомнили, если не о Боге, то о своем религиозном воспитании и, так сказать, вернулись в лоно. Они восторженно рассказывали, в частности, о своих встречах с Папой Римским Иоанном Павлом II. Долго молчавший во время их истории Райхраницкий в какой-то момент все-таки не выдержал и высказался по поводу папы.
2: Хохтеатральная фигура.
1: Высокотеатральная фигура. В этом суть. Он был в своей молодости актером в Польше. Он и сегодня театрален. Его появление на публике всегда шоу. Грандиозные шоу. Хорошо поставленные шоу. И это производит впечатление на людей, особенно на женщин, что никак и ничего не должно говорить против женщин.
0: Княгиня Глория на вопрос ведущего, не шокирует ли ее услышанное, ответила.
3: Я его прекрасно понимаю. Он все-таки еврей, и как еврей, он иначе относится к лидеру католической церкви, чем мы, католики. Это абсолютно нормально, и меня не коробит то, что он так говорит. Я могу это понять, так же, как и он может понять, почему мы реагируем эмоционально.
0: В ходе беседы был задан вопрос, не воспринимал ли когда-нибудь Райхраницкий в период своего пребывания в Варшавском гетто, например, или в другие военные годы немецкий как враждебный ему язык, как язык врага.
1: Этого у меня никогда не было. Само представление такого рода мне чуждо. Тогда я должен был бы ненавидеть Бетховена и Брамса тоже. Язык преступников, язык врагов. Что это такое? Меня однажды спросил один варшавский дурак. Это было в ГДР. Как вы можете говорить на этом языке, на языке Гитлера? Я сказал ему в ответ медленно, а он был коммунистом. Это не язык Гитлера, а язык Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И он заткнулся. На все это есть ответ Фридриха Ницше. Он сказал однажды, и я это всегда помню. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Никогда. Тот, кто сегодня говорит, я люблю испанцев, тот завтра скажет, я ненавижу турок. Или наоборот, все равно. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Любить надо, но индивидуумов.
4: Портрет Марселя Райхраницкого представил Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В этом году исполняется 10 лет со дня смерти Вячеслава Николаевича Вацлава Ирманова, русского скульптора и джазового певца, прожившего свою жизнь в Праге. О Вячеславе Ирманове Нелли Павласкова.

0: пел Вячеслав Ирманов. Я попросила дочь Ирманова, Екатерину, известного чешского психолога, рассказать немного об истории семьи и о том, как она оказалась в довоенной Чехословакии.
1: Мой отец, Вячеслав Ирманов, родился в 19-м году в Анапе, куда семья бежала из Петербурга во время гражданской войны. Но и оттуда им, наконец, пришлось бежать. Мама и бабушка с 5-летним отцом с трудом выехали в Финляндию, а дед потомственный военный. Его отец, мой прадед, был генералом русской армии, проигравший русско-японскую войну. Воевал в рядах Белой гвардии и, наконец, ощутился в Париже, а потом в Праге. Он был потомственным дворянином, учился в Сорбонне. В Праге в эмиграции занимался журналистикой. В 1936 году родители отца воссоединились. Бабушка и 17-летний отец покинули Хельсинки и приехали к деду в Прагу. Семья приняла решение жить в Праге, крупном культурном центре тогдашней Европы. А Финляндия считалась глухой окраиной континента в те времена. В Праге отец начал учиться в Академии художеств. Жизнь налаживалась, но со своим отцом он пожил вместе только один год. В 1937-м моего деда похитило советское НКВД. Он был увезен в Советский Союз и присужден к смертной казни, якобы за участие в заговоре Тухачевского. Надо сказать, что он действительно знал когда-то Тухачевского по царской армии. Потом казнь заменили 25 годами, и дедушка умер в 1942 году где-то в лагере на Печоре. Но это мы уже узнали позже, после смерти Сталина.
0: Счастлив ли был ваш отец в Чехословакии в последующие годы? В 40-е и 50-е он ведь был очень знаменитым, почти как Карел Готт сегодня.
1: Я думаю, что он не был счастлив. Во-первых, на нем всегда была печать «русский эмигрант». Во-вторых, отец был в некотором смысле человеком исключительным, выделяющимся из массы. Был человеком благородным, никому не желающим зла, но крепким в своих убеждениях. Ему трудно жилось именно в социалистической Чехословакии. Он никогда не входил ни в какие группировки. Соцреализм был ему чужд. Его самым большим успехом, как скульптора, было участие во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Его работы получили там главный приз.
0: Наш разговор с Ирмановой проходил в доме чешского кинорежиссера Веры Хитиловой, с которой Катя написала сценарий для нового фильма Хитиловой. Хозяйка дома вмешалась в наше интервью.
2: Я очень удивлена, что дочь Вацлава Ирманова говорит, что ее отец был здесь несчастлив. Я познакомилась с ним в 50-е годы. Он тогда входил в компанию моих друзей-художников. Это было относительно хорошее время по сравнению с тем, что потом наступило. Тогда еще люди общались между собой, собирались, компании единомышленников по искусству. Вацлава в этой компании высоко ценили. Его сопровождал успех, он прекрасно пел, снимался в кино. Это был красавец. Очаровательный, сдержанный, аристократический. Я была в него влюблена, страшно влюблена. Я помню, что это был благородный человек, но помню и то, что он постоянно чувствовал подстерегающую его опасность. Он был на виду и опасался похищения со стороны советских органов. Тогда много шептали о том, что русских эмигрантов отлавливают и увозят насильственно из Праги.
0: Десять лет назад Вячеслав Ирманов был уже очень болен. Мне удалось встретиться с ним за 2 месяца до его смерти и записать нашу беседу. Вот что рассказал он сам о своей карьере певца и скульптора.
3: В 1948 году мне не то что прямо запретили петь по-английски, но, в общем, не хотели. Надо было жить. А как, значит, я умел лепить. И умел немножко петь. Так что, да, с пением было плохо, потому что я пел по-английски. Мне Влах сказал, чтобы я... Если бы я мог петь по-чешски, ну, а у меня по-чешски особенно не выходило, потому что джаз, такой джаз, который я пел, это свинг, в общем, это по-чешски просто не выходило. Ну, так что я ему сказал, что я не буду уже петь, что я уже постарел, что мне уже 29 лет, и что мне надо заниматься своими делами, лепкой. За одно время у меня была интересная работа. Я делал пластик или ваял, я не знаю, как это по-русски сказать. Пластики, которые были для Центротекс. Центротекс, который продавал материи, ну и тут были разные такие абстрактные пластики. Как раз в 1949 году мне сказали, что это формализм, и разбили все мои пластинки, которые оказались для этого времени не перспективны, не социалистические. Я должен был делать совсем в другом стиле, в стиле социалистического реализма. Конечно, для меня это было очень неприятно, но так как я все-таки профессионал, так что я мог делать и социалистический реализм. Это не так трудно было. В общем-то, это был натурализм.
4: В тихой гавани, в бледном саване,

0: Беседу о Вячеславе Ирманове вела Нелли Павласкова. В эти дни в Вене проходит международный штраусовский симпозиум, посвященный 180-летию со дня рождения короля вальса Иоганна Штрауса сына. Из Вены Юлия Кантер.
1: Прелестный музыкальный фильм «Прощание с Петербургом» с Гиртом Яковлевым и Татьяной Бедовой в главных ролях, рассказывающий о романтической любви Иоганна Штрауса и Ольги Смирницкой, знают многие. Эта love story на протяжении почти полутора столетий так и оставалась элегическим мифом, сопровождавшим историю музыкальную, как и чудный американский фильм «Большой вальс». Поэтому сенсацией как для историков музыки, так и для любителей романтических приключений стала книга, изданная в середине 90-х годов XX века в Мюнхене, Ольга Смирницкая, адресат 100 любовных писем Штрауса. Книга, где были опубликованы эти письма, тогда стала бестселлером и выдержала уже несколько изданий. Ее составителем и автором научных комментариев стал директор Венского музыкального собрания, доктор музыковедения Томас Айгнер, один из крупнейших в Европе специалистов по творчеству Иоганна Штрауса сына. Ему принадлежат и лавры первооткрывателя этих документов. На международном штраусовском симпозиуме, проходящем в эти дни в Вене, официально объявлено, что книга будет издана на русском языке. К 180-летию со дня рождения короля вальса летом этого года книга будет представлена в рамках ежегодно проходящего в Петербурге под эгидой Эрмитажа фестиваля «Большой вальс», возрождающего традиции штраусовских сезонов XIX века. Книга готовится к выходу в свет в московском издательстве «Время». В 1925 году Фриц Ланге опубликовал биографию Иоганна Штрауса сына. Из этого источника тогда впервые стало известно о русской любви композитора. Ее звали Ольга. Ольга Смирницкая. Годом позже был издан составленный Аделью Штраус, вдовой композитора, сборник его писем, который содержал также ряд любовных эпистол, адресованных Ольге, петербургской дворянке, пианистке, одной из первых русских женщин-композиторов. Составленная на основании обеих публикаций представление об этой истории, воспринималась без критических размышлений и распространялась всеми последующими биографами Штрауса в Европе. В 1993 году Томас Айгнер обнаружил в Вене считавшиеся уничтоженными любовные письма Штрауса Ольге в виде копии, к его большому удивлению, далеко превосходящий объем публикаций и Ланге, и Адели Штраус. Благодаря найденному собранию писем стало возможным пролить свет на малоизвестную подлинную страницу жизни Иоганна Штрауса. На фоне его блестящих творческих успехов в России, в столице Российской империи, предстают свидетельства и его шаткого здоровья в то время, и нерешительности, и страха перед будущим. В его последующей жизни нет аналогов такой пламенной страсти, какую он испытал по отношению к своей русской возлюбленной. Любовная лодка разбилась даже не о быт, а о сословные предрассудки. Родители Ольги Смирницкой, дворянки, категорически не хотели, чтобы их дочь связала судьбу с безродным, хоть и известным музыкантом, да к тому же еще имевшим еврейские корни. Венчаться втайне Ольга не решилась, и отношения ее с композитором прервались навсегда. Он вернул ее письма, а его послания к ней были скопированы и, как выяснилось, сейчас сохранились в Вене. «Ольга, с сегодняшнего дня я живу только надеждой не покидать тебя никогда, принадлежать только тебе. И если надо будет преодолевать трудности, они будут побеждены. В противном случае я положу конец своей жизни». Вот такая вот патетика. И далее. «Если даже я сознаю, что обладаю множеством недостатков, если даже состояние моего здоровья совсем не обнадеживает, все равно я был бы слишком горд, чтобы броситься к ногам другого создания, нежели к твоим, мое обожаемое дитя». Они встречаются на его концертах и украдкой, всего на несколько минут, чтобы обменяться мимолетным поцелуем или запиской, и чтобы назначить новое свидание. Так дальше продолжаться не может. Он, наконец, решается просить ее руки и сердца. Но, увы. Штраус пишет Ольге: «Итак, моя надежда погибла. Моим единственным стремлением было обладать тобой. Но невозможно достичь этого моего горячо желанного счастья. Твоя маман говорила со мной слишком долго, чтобы не почувствовать моего несчастья достаточно глубоко. Это невероятно, что она пусть уже обо мне в высшей степени бесчувственна, но и о своем собственном дитя может высказывать так много дурного. В момент, когда она мне тихо говорила, что я ни в чем не должен тебе верить, что ты старалась лишь использовать меня в своих целях, что все, что ты хочешь, вылетает из твоей безрассудной головы и обманутой

0: Я не должен больше тебя слушать. Я непроизвольно почувствовал ненависть к этой матери, которая сама, умышленно, чтобы выполнить свой план, говорит гнусности о своем ребенке. Одним словом, она называет случившееся с нами интригой своей стороны, за которую мы оба будем наказаны. Она пожелала потребовать от меня твои письма. Я ответил со спокойствием и, принимая во внимание жестокий удар, который испытал в связи с отказом, дал понять, что не надо причинять мне второго, потому что тогда действительно возникнет опасность для каждой минуты моей дальнейшей жизни. Я попросил твою маман разрешить мне оставить письма. Они нужны для сохранения моей жизни, я не могу обойтись без них». В высшей степени обидным было ее выражение, что она должна потребовать письма назад уже только потому, что это необходимо для твоего будущего, то есть для твоего жениха. «Я не отдам твои письма, ни за что на свете». Письма Иоганн Штраус все-таки вернул. Их судьба неизвестна до сих пор. Вероятно, они были уничтожены родителями Ольги Смирницкой перед ее свадьбой. Она действительно быстро стала невестой, затем женой пожилого, нелюбимого, но родовитого и принятого в обществе Сергея Лозинского. Характер ее с годами становился все насмешливее, все горестнее, вспоминали ее родственники. Старший сын Ольги Смирницкой-Лозинской был убит на дуэли. Младший сошел с ума. Иоганн Штраус женился трижды, прожил блестящую жизнь, умер прославленным и богатым. Но никто никогда не узнает, был ли он когда-нибудь счастлив.
1: О короле вальсов рассказывала Юлия Кантер. И завершит нашу программу также штраусовская тема. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и XIX век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус-младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые и сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».
16: Рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей.
17: Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
18: Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
17: Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
19: Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
20: Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима, никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
21: А медведей видели белых?
22: Да, конечно. Двух.
21: Двух? Здоровые?
22: Огромных.
21: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, бум, на части их разрывают. Это все очень интересно.